0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: радио.
1: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: У меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: let him go.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио. Новости.
1: На фоне обострения ситуации Нетаньяху добился отмены заседания суда. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху попросил суд отменить назначенное на сегодня заседание по его делу в связи с плотным графиком по вопросам безопасности. Прокуратура возражать не стала. Представители главы правительства сообщили, что передали суду письмо с объяснениями, в котором изложена необходимость премьера участвовать в деятельности особой важности. Кроме того, показания Нетаньяху по делу 2000 были сокращены по тем же причинам. Предыдущее заседание суда 18 мая также было отменено по просьбе Нетаньяху в последний момент. Впоследствии выяснилось, что часть освободившегося времени он находился на командном пункте и наблюдал за операцией ВМС ЦАЛЯ по перехвату флотилии «Сумуда». Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что имеются два варианта развития событий. Либо Иран заключает сделку и отказывается от ядерного оружия, либо США возобновляют военную кампанию. «Мы не заключим сделку, которая позволит Ирану иметь ядерное оружие. Как только что сказал мне президент, мы в полной боевой готовности. Мы не хотим идти этим путем, но президент готов и способен сделать это, если придется», – заявил Венс. По его словам, в переговорах достигнут значительный прогресс, и он считает сделку возможной. «Мы полагаем, что иранцы хотят договориться», – сказал он, подчеркнув, что США ведут переговоры добросовестно. Вместе с тем, Венс предупредил, что появление у Ирана ядерного оружия станет первой костяшкой домино, которая запустит гонку вооружений по всему миру. Министерство иностранных дел сообщает, что ЦАЛЬ завершил захват судов флотилии «Сумуд», которая вышла из порта Мармарис в Турции в направлении Газы. По данным МИДа, все 430 активистов переведены на израильские суда и находятся на пути в Израиль, где смогут встретиться со своими консульскими представителями. На 10 дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады «Нахаль», отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку «Машиах» на форме. Как сообщает телеканал «Кан-11», командир бригады «Нахаль» полковник Арик Маяль посетил военнослужащего в тюрьме, и солдат выразил сожаление. В связи с этим было принято решение сократить срок наказания. Это решение утверждено командиром дивизии и командующим округом. Напомню, что во время поездки в Иудею и Самарию начальник генштаба Эль Замир заметил на форме караульного бригады «Нахаль» неуставную нашивку и потребовал наказать солдата. Тот был приговорен к 30 дням армейской тюрьмы. Кроме того, понесли наказание непосредственные командиры военнослужащего. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится. Переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я даже не буду спрашивать, почему у меня такие наушники сейчас, и они, более того, даже не работают. Точнее, так, плохо работают. Ну ладно, хорошо. Прогрев так прогрев. Ребят, вы ждете, вы надеетесь. И вот мы здесь. Первое радио 89.1 FM, 7 часов 6 минут утра, 20 мая 26 года. Ну, это тоже информация такая, которую вы можете посмотреть везде. Лен Семенова.
2: Доброго утра всем. Это ты вот сказала. Вы ждете, надеетесь и верите. И у меня сразу и зазвонят. Опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери.
1: Когда идем? Это вспоминаются сразу, знаешь, вот эти... Вспоминаются сразу школьные песни, вот эти, когда тебя вызывают на хоре, отдельно список. Когда идем со школьного двора, ага, под звуки нестареющего.
2: А я иду, шагаю по Москве.
1: И звонят колокола. У меня каждый раз,
2: да,
1: как у поющего мальчика, у меня каждый раз вяли уши жестко.
2: Слушай, я как человек с абсолютным дирижерским слухом тебе сразу скажу, я ненавижу, когда вот эти вот полутона, полутона, нечистые диатонеры, у меня сразу зубы начинают болеть. Серёжа, ну вот такая вот, знаешь, как исторически сложилось. Я об этом узнала совершенно случайно, вот, но как-то так вот сложилось, что у меня вот на всякую разную фальшь. Причем чего бы это ни казалось, либо человек поет, либо там, условно говоря, на скрипке, например, грязно играет.
1: Можно ли тебя назвать продолжением фильма «Ширли-мырли»? Потому что вспомни, там был Васька Кроликов, у которого было прозвище «Музыкант», который постоянно бесился, очень жестко бесился, когда люди лажали.
2: Не знаю, не знаю.
1: Ой, Лена, по-моему, не предрасположена к диалогу сегодня. Такая загадочная.
2: Это у нас... Зато у нас Андрей Ежов предрасположен ко всем диалогам, ко всем вот этим вот...
1: Главное, не диагнозом, правда?
2: Ну, да, здесь я с тобой согласна, абсолютно.
1: Ну, вот и все. Главное, чтобы вы были здоровы, дорогие радиослушатели, счастливы, а уже за настроение поборемся мы с Леной Семеновой сегодня.
2: Поборемся?
1: Прям на полевой возьмем.
2: Бороться, искать, найти и перепрятать. Прятать, понимаешь?
1: Прям мы вас прогибом кинем. Ага. Вас кинем прогибом хорошее настроение.
2: Ой, короче, ребята, очень здорово, что вы здесь. 89.1 FM, ваша любимая волна, первое радио. А время у нас 7 часов 8 минут. И у нас уже следующая музыкальная композиция, да, звучит в эфире?
1: Совершенно верно.
2: Это ты меня так перебиваешь,
1: нет,
2: да?
1: Нет,
2: я ставлю... Не перебивай меня. Я сегодня как железо. Что? Ну ладно, ладно.
1: Пой. У нас вторая песня должна быть на русском языке.
2: Я закончила.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Лена, спокойно, дыши, дыши. Лена, дыши.
2: Я дышу.
1: Ровно.
2: Дышу. Так, все дела. Я просто, мне одной вот кажется, что вот эти вот слова до весны, там должны быть какие-то другие слова.
1: Как
2: вот.
1: Будто бы, да, как будто Бандерас где-то потеряла ключи от каламбуршной.
2: Но, тем не менее, мы не потеряли запал и боевой задор, как говорится. И сейчас расскажем, дорогие друзья, вам о том, какие праздники сегодня отмечаются в мире. Итак, слушай, первый день в этом списке — Международный день пьяницы.
1: Ну, будем праздновать!
3: Празднуем!
2: Слушай, празднуем. Вот говорят, что вот кто такой пьяница?
3: Это вот такая загогулина.
2: Загогулина?
3: Все помнят, дорогие друзья, что в 90-х тоже была, понимаешь?
2: Пьяница — это тот, который хочет — пьет, а не хочет — не пьет. А алкоголик — это хочет — пьет, а не хочет — он все равно пьет.
1: Вот ты только что закоротила и запутала людей окончательно, Лен. Ты сам-то понял, что сказал?
2: Конечно, я-то поняла, понимаешь? Просто мне интересно, вот чем люди руководствовались, когда создавали вот такой Международный день пьяницы? Вот с чего бы вдруг?
1: Ну, прям, представляешь, а у них было заседание. Прям деньги выделялись, понимаешь?
2: Ты знаешь, что я документы сейчас у Гугла спрашиваю.
1: Я уверен, они там не подпись ставили, они пытались просто написать дату, но они настолько были пьяны, что получилась подпись, судя по всему. Окей, пока Лена ищет про день пьяницы, что, несомненно, видимо, беспокоит.
2: Так он неофициальный. Я думала, может быть, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН или еще что-нибудь подобное. Нет, он просто неофициальный.
1: Друзья, вы сейчас тоже представили вот это заседание Генассамблеи ООН по вопросам, значит, война на Ближнем Востоке, заявление Трампа, мигрантский кризис, какие-то вспышки болезней.
2: Ладно, давай.
1: И день пьяницы.
2: И день пьяницы. По-моему, самое то. Среда пришла, неделя прошла.
1: Среде дорогу.
2: Да, абсолютно точно.
1: День рождения джинсов.
2: Так.
1: Кстати, мир разделился на две части.
2: Угу.
1: Те, кто говорят джинс, а кто говорит джинсов.
2: Джинс?
1: И вот правильно, как джинсов или джинс?
2: Не знаю. Я надо вот...
1: Друзья, как вы думаете,
2: надо посмотреть
1: интересно?
2: На грамоте.
1: Друзья, кстати, кто не знал...
2: Джинсы, я сейчас буду...
1: Джинсы были придуманы, между прочим, латвийским портным Джейкобом Дэвисом и Леви Штраусом. Ну, про Леви Штрауса все мы знаем. У большинства людей, у которых есть джинсы, на попе, проверьте, друзья, находится его имя. Поэтому проверьте, Леви Штраус.
2: Все-таки джинсов, джинсом, джинсами о джинсах.
1: Друзья, так поплачем все вместе.
2: Ты спросил, я ответила.
1: Спасибо.
2: Да,
1: значит,
2: пожалуйста.
1: Придумали джинсы вот эти два человечка 20 мая 1873 года. Запатентовали они, значит, эти рабочие брюки с клепками, чему, несомненно, были рады, соответственно, рабочие. Поэтому те, кто сейчас носит дорогущие джинсы, знайте, что вы теперь знатный работяга.
2: Ну, вот. Слушай, насколько я знаю, джинсы были первоначально востребованы у золотоискателей.
1: У шахтеров, да.
2: Шахтеры, золотоискатели, то есть вот они первыми юзали все это счастье, вот, а потом это уже вот из-за того, что это действительно прочный материал, и плюс еще вот эти вот клепки и так далее, карманы, вот, они потом очень вот прям распространились по всему миру.
1: Кстати,
2: да.
1: Кто не знает, там видела, Лен, сзади вот на вот этой вот на шлепке Леви Штраус, там еще внизу циферки.
2: И что
1: типа
2: там за
1: 505, там имя любимое мое. Еще какие-то циферки, типа 503, 502 и так далее. Первыми джинсами Леви Штрауса и второго были 501.
2: А почему? Откуда цифры?
1: Дело в том, что в 1906 году в Сан-Франциско случилось землетрясение, которое уничтожило большую часть вообще всего города и архивы компании. Но точно известно, что цифра 5 обозначала одежду высшего качества.
2: Вот, видишь.
1: То
2: как?
1: Есть даже для шахтеров, казалось бы, всегда к людям, которые занимаются тяжелым ручным трудом, к сожалению, относятся как к людям второго сорта, с чем я не могу согласиться.
2: Слушай, ну я как самая вообще большая пьяница на первом радио, да? еще скажу, что вот плюс к Международному дню пьяницы, сегодня еще день крепкой дружбы. А, по-моему, пьяная дружба — это самая крепкая, что ни на есть вообще бывает.
1: Кстати, а ты знаешь, что у джинс не было карманов изначально?
2: Да,
1: был
2: знаю.
1: Впереди был только один задний карман.
2: Вот тебя заклинило прям. Давай пойдем дальше. Сегодня плюс к Международному дню пьяниц и дню крепкой дружбы.
1: А ее прям не заклинило.
2: Да. Праздник разливаний. Вот себе, пожалуйста. Слушай, кто эти люди, которые придумывают эти праздники? Я не понимаю.
1: Как говорил Мышлаевский в Нетурбиных и в Белой гвардии. Вы что, господа, водкой полы моете? Едем дальше. Европейский день моря. Прикинь, вот придумали именно европейский.
2: Европейский.
1: А как известно, в Европе какое главное море?
2: Какое?
1: Средиземное.
2: Да?
1: Да.
2: Ты что?
1: Средиземное. Прекрасное море, которое всем советую вот прям изучать всю жизнь.
2: Сегодня, кстати говоря, еще есть один почти твой праздник. Сегодня Международный день красных кроссовок.
1: Если ты сказала Всемирный день мопсов, я бы тебя ударил.
2: Не, вот я смотрю, красных кроссовок, Международный день. Но поскольку мы все очень любим этот вид обуви, вот, а есть люди, кстати, которые абсолютно не стесняются, берут такие прям, знаешь, терракотового цвета, прям такие, чтобы вырви глаз. Вот, ну, смелые.
1: Ну, класс. Кстати, сегодня день сбора клубники в США. Хочется клубнички, да? Не в том плане, в котором подумали некоторые. А, Лена, а то сейчас Лен Семенова, знаешь, на тебя же запало несколько наших радиослушателей,
2: ой,
1: если
2: ой,
1: не
2: все. Ой, все.
1: Хорошо, дальше продолжаем. День сока с мякотью. Любишь ли ты сок с мякотью, Лен?
2: Нет.
1: Нет?
2: Не люблю.
1: Вот эти вот мультифрукты и так далее.
2: Нет.
1: Подожди,
2: не люблю.
1: А томатный?
2: Ну, томатный это...
3: Это другое.
2: Это другое.
3: Да, точно, конечно.
2: Это молодец,
3: конечно.
2: Да. Это другое, абсолютно.
1: День
2: точно.
1: Неотложной медицинской помощи детям.
2: Ой, ребята, вот, я всегда говорю, что люди в белых халатах — это просто супермены и супервумены. Вот, поэтому, ребята, вам низкий поклон за ваш тяжелый труд, да. И, так, ну, что у нас еще там сегодня по...
1: Последнее могу сказать, что сегодня 34 года исполняется Джеку Глисону. Вы сейчас скривили лицо, спрашивая, кто это? На самом деле, Джек Глисон, для тех, кто смотрел «Игру престолов», для них не составит труда узнать, кто это. Это тот самый мерзкий Джоффри Баратеон.
2: Я не смотрела и не собираюсь. Не знаю, меня почему-то все дело не приличает.
1: Он
2: вообще,
1: настолько, будучи юным мальчиком, настолько классно вжился в роль,
2: что его просто
1: что
2: стали
1: его
2: ненавидеть.
1: Возненавидели в реальной жизни. А в реальной жизни он пусечка-бусечка и очень милый парень.
2: Пушунька, белый и пушистый.
1: Не, ну здесь ты протянула, конечно. С пушунькой, 34 годика мужику.
2: А еще, дорогие друзья, сегодня день рождения у, я не знаю, у богини поп-музыки. Да, сегодня вот страшно вообще на самом деле подумать, и вообще невероятно, свой 80-летний юбилей отмечает потрясающая Шер.
1: Обалдеть.
2: Вот, сейчас мы музыку эту слушать не будем, но в конце часа не пропустите нашу специальную рубрику «День артиста». Вас ждут удивительные факты, слухи, сплетни, и, конечно, легендарная музыка и праздничная вот эта атмосфера на полную мощу. Так что сегодня, в течение всего дня, в конце каждого часа, здесь, на первом, будут вот эти вот выпуски о Шер. Ребята, мы ее сегодня поздравляем с днем рождения, да.
1: А сейчас у нас в эфире Рита Ора с песней Anywhere. Давайте ее послушаем, уйдем на небольшой перерыв, рекламу, и скоро совсем к вам вернемся, друзья. Не переключайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: А мы продолжаем наши эфиры. Конечно же, к нам присоединяется Игорь Красковский. Игорь, доброе утро. Где ты? Где
2: да,
1: ты?
2: Доброе утро. Доброе утро, привет, Андрей. Я сегодня продолжаю находиться у наших друзей в Red Max. Мне удобно и хорошо, и вам удобно и хорошо, поскольку когда я в командировке, то вы получаете уникальные возможности и суперцены. Итак, друзья, вчерашняя акция, уникальная, по-моему, акция, продлевается еще на один день. Звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле, Red Max, всего лишь за 26 шекелей в месяц. Еще целый день вы можете дозвониться и подключиться. Итак, лучшее предложение вы не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить, в конце концов, Red Max по рекордно низкой цене 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода, за 26 шекелей в месяц. Вы это можете подключить сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. 26 шекелей в месяц без дополнительных и скрытых платежей. Поэтому, друзья, бросайте все дела и звоните звездочка 2186, и вам ответит Red Max. Еще раз, акция до конца сегодняшнего дня, поэтому бросайте все дела и звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться, подключиться и спокойненько смотреть себе лучшее телевидение в Израиле, Red Max TV. Андрей, спасибо.
1: Спасибо, спасибо большое, Игорь. Звездочка 2186, Red Max, друзья, всего 26 шекелей в месяц. Куча фильмов, сериалов, телепрограмм, радио, естественно. Кстати, именно там вы можете посмотреть нас по видео, если вдруг что-то у вас не грузится по какой-то причине на компьютере или телефоне. Друзья, все. Подписываем, значит, сделаем подписочку. Звездочка 2186, звоним. 26 шекелей в месяц платим, и будет вам счастье. Игорь, спасибо большое, услышимся в следующем часе.
0: Реклама. Прогрев-шоу на первом.
3: Продолжается прогрев-шоу. Добрались мы с вами до гороскопа. И если вы ждали знака, то это он. Как говорится, принимаем к сведению. Ну или не принимаем и живем так, как хочется. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сегодня предостерегают от резких шагов в отношении чего бы то ни было. Ибо можно наломать дров. Безусловно, решительность способна помочь во многих вопросах. Однако остерегаться сегодня нужно без апелляционности и стараться высказывать меньше претензий к окружающим.
1: Да, Лена?
3: Да, Андрюша. Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ. Они вот как раз будут удаваться на удивление быстро и четко.
1: Би-би-би. Овны, сегодня вам пригодится умение быстро договариваться с людьми, но звезды рекомендуют не отвечать на каждое входящее сообщение сходу. В работе возможны звонки, короткие встречи и задачи, где важно не перепутать детали, а вечер лучше провести на прогулки или за спортом, чтобы не сорваться на близких из-за накопленного раздражения. Да, Лена?
3: Да, Андрей. Тельцы, этот день может заставить вас внимательнее посмотреть на свои расходы, текущие покупки и реальную ценность собственного труда. Не соглашайтесь на новые предложения, если в них много красивых слов, но слишком мало конкретики по деньгам и срокам. А вечером разберите бюджет и переключитесь на спокойный отдых без лишних трат.
1: Такого бы всем, понимаешь? Близнецы. Начало дня принесет... Начало дня. Читаем дальше. Начало дня принесет...

0: однозначно. Раки, сегодня вокруг вас может быть слишком много шума, поэтому звезды советуют не заставлять себя быть активнее, чем вам комфортно. В работе сейчас лучше закрыть тихие задачи, спокойно подготовить документы или обдумать сложный разговор, к которому вы пока не готовы. А вечером просто уберите телефон подальше и дайте себе время восстановиться.
1: Вот это, кстати, каждому хочу пожелать, чтобы вечером убирали телефоны. Да. Вот мы, друзья, привыкли вот до талого, пока не уснем, брать трубки от начальников, от коллег. Друзья, вы пришли домой. Все, до свидос.
0: Да.
1: Дальше идем. Львы. День может принести повышенную активность в кругу ваших друзей, коллег или людей, с которыми у вас есть общие интересы. Возможно, появление полезной идеи для проекта. Но сначала обязательно проверьте, кто реально готов участвовать в деле, а кто просто говорит. Ну а вечером хорошо встретиться с близкими без споров о том, кто прав.
0: Девы. Сегодня рабочие вопросы могут развиваться значительно быстрее, чем вы того ожидали, да, Андрей? Возможен продуктивный разговор с руководством, клиентом или человеком, который по достоинству оценит вашу собранность и конкретику. А вечером лучше запишите план на завтра и дайте голове отдохнуть от задач.
1: Ну что?
0: Вот, Андрей, понимаешь?
1: Ждем звонок от Влада.
0: Ну, а почему, собственно, и да.
1: Скорпионы. Сегодня могут всплыть. Весы. День идеально подойдет для учебы, поездок, оформления документов и обсуждения будущих планов. Вам может захотеться сменить обстановку или посмотреть на привычную ситуацию под другим углом, поэтому вечером выберите легкий формат отдыха, исключающий темы, которые быстро превращаются в спор.
0: Вот теперь скорпионы. Сегодня могут всплыть, точка. Скорпионы, сегодня могут всплыть деликатные вопросы доверия, общих денег или защиты личных границ. Не додумывайте за другого человека. Если что-то не ясно, лучше сразу задать прямой вопрос и попросить конкретный ответ. А вечером не поднимайте старые обиды и отложите тяжелые разговоры на потом.
1: Вот это вот женское. Милый, а сколько мы зарабатываем?
0: Абсолютно точно.
1: Дальше, стрельцы. День выведет на первый план ваши личные отношения.
0: А то мне нужна новая шубка.
1: Да, такая сама невинность. Стрельцы. День выведет на первый план ваши личные отношения, важные переговоры и партнерские договоренности. Важно не перебивать собеседника и не превращать обычный разговор в соревнование аргументов, а вечером устройте спокойную встречу. Заранее договорившись не уходить во взаимные претензии.
0: Спокойную встречу, можно было точку ставить.
1: Теряется смысл семейной жизни.
0: Козероги. Сегодня стоит заняться накопившимися рабочими мелочами, режимом дня и задачами, которые давно требуют системности. Не пытайтесь переделать все дела сразу. Один четко закрытый пункт даст больше результата, чем длинный список без финала. А вечером обязательно приготовьте нормальный ужин и лягте спать пораньше.
1: О, это всем тоже желаю.
0: А, да.
1: Лечь спать пораньше. Водолей. День может добавить приятной легкости в вашу личную жизнь, творчество и повседневное общение. Это хорошее время для свидания, хобби или разговора, где можно показать себя без лишней серьезности. А вечером сделайте что-то для удовольствия. Сходите на прогулку или включите любимую музыку.
0: А можно, кстати, совместить прогулку и любимую музыку. Нет, прогулку и любимую музыку.
1: Логично.
0: Ну и рыбы. Сегодня ваше внимание может полностью сместиться на дом, семью и внутреннее состояние. Возможно, бытовые разговоры, мелкие перестановки планов или желание сделать пространство вокруг себя спокойнее. Поэтому вечером лучше навести порядок и поговорить с близкими без спешки.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен» COIL.
1: Реклама.
3: Прогрев шоу на первом.
4: Это уже становится ежегодной традицией. Снова я, Андрей Ежов, и Лена Семенова, моя соведущая.
5: Что? Ого, ничего себе, вот
4: начинаем.
5: Это заезд.
4: Ну, слушай, пафос уровня «Мстителей», как минимум.
5: А, да слушай, ну нет, ну там...
4: Человек шелку прят, у него веретено. Мы начинаем холивар по поводу собак и кошек.
5: Да, мы вообще, на самом деле, мы много говорим о том, что любят наши питомцы, да, вот, чему они радуются и все такое прочее, но мы никогда не говорим о том, что, чего боятся ваши домашние питомцы. Собаки, коты, может быть, вы замечали какие-то...
4: Или там... странная реакция в целом какая-то.
5: Да. Напишите, дорогие друзья, 054-2070-800. Вот моя кошка, угу. Ты знаешь что, вот она очень странно реагирует, а точнее не реагирует на коробки и пакеты.
4: Это неправильная у тебя кошка
5: вот,
4: какая-то.
5: Вот, и я тебе об этом говорю. Она абсолютно, абсолютно спокойна и индифферентна к этому всему делу относится.
4: Она прямо это говорит, она проходит и взглядом. Мне индифферентно.
5: Вот взглядом она и говорит.
4: Буква Ю, индифферентна.
5: Что ты мне тут вот, ну, что ты раскидала пакеты? А я-то пытаюсь, понимаешь?
4: Ну, ты стараешься.
5: У некоторых людей даже просто нарисуй, да, вот этот самый, на полу вот квадратик.
4: Колобку.
5: И да, и кошка сядет вот именно в этот квадратик. Моя нет. Вот просто от слова совсем. Она не лезет в коробки, она не трогает вот эти вот пакеты. Шуршащим пакетом ее вообще как-то вот, ну, короче, не привлекает все.
4: Ну, вот
5: дело.
4: Интересно, а на самом деле, вот что касается собак, угу. Теперь на мою сторону.
5: Ну, давай, давай,
4: друзья,
5: давай.
4: Друзья, ага. Друзья, все ко мне. А почему собака наклоняет голову на бок? Я все время задумывался. Я думал, ей просто интересно нас разглядывать.
5: И?
4: А оказалось... Одна из основных версий — то, что собака наклоняет голову в стремлении лучше услышать хозяина. Слушайте.
5: Это чтобы лучше слышать тебя, деточка.
4: На самом деле это странно. Окей, я понимаю веслоухие собаки, у которых прикрыты уфы, а у которых уши наверху.
5: Слушай, ну, бог его знает, честно говоря. Насколько я знаю, вот у
4: пёс
5: котов...
4: Пёс его знает, правильно.
5: Да. Вот у котов, например, вот вокруг уха там, что ли, 32 мышцы. То есть она может сидеть вообще задом к тебе, но ухи ее будут тебя пилинговать таким вот образом, что она все всегда слышит и знает. Вот. Но я вот тут читаю, оказывается, кошки в большинстве своем случаев терпеть не могут запахи цитрусовых, специй, пряностей и лекарств. лекарств. Между прочим, обоняние у кошек в 14 раз сильнее человеческого, поэтому кошка так остро реагирует на вот эти неприятные для нее запахи.
4: Класс!
5: Вот. Где класс? В каком месте класс?
4: Класс!
5: Я вот, например, дома не употребляю цитрусовые, потому что уважаю личные границы своего
4: кота.
5: Всё, я понял. Я социально ответственный человек.
4: Учитывая то, что апельсиновые корки обычно кладут в шкаф, чтобы не было моли, является ли твоя кошка представителем гигантской моли?
5: Это хороший вопрос уже. Дорогие друзья, пишите нам на WhatsApp 054-20-70-800, а чего боятся ваши домашние питомцы? Коты, собаки, может быть, попугаи,
4: хомяки. Хотя хомяки всего боятся, мне кажется.
5: Ну да, у них чуть что, и сразу все, как это, пердичный приступ.
4: А прикинь, хомяк бы ничего не боялся. Это что за оголтелое чучело маленькое?
5: Ты знаешь, что я видела однажды такое оголтелое чучело, которое вот в этом вот прозрачном шарике, понимаешь?
4: Так.
5: Вот он и полетел. Кот от него бегал, собака от него бегала, а этот вот он как прет, так и прет, и ему пофигу абсолютно. Куда? Стукается он вот об эти вот, натыкается на что-то, и ему абсолютно все равно и наплевать.
4: Индифферентно. Леонардо да Винчи написал, мои рыбы чувствуют себя бессмертными, потому что они постоянно выпрыгивают из аквариума.
5: А между прочим, когда рыба выпрыгивает из аквариума, это, между прочим, знак. То ли вода слишком теплая, то ли еще там чего-то не хватает. У меня как-то были рыбки, но все подохли.
4: Слушай, а может быть, они...
5: 2026
4: год, в конце концов, прогрессивное общество. Может быть, они идентифицируют себя как дельфины?
5: Вполне возможно, ты
4: знаешь. Или как киты.
5: Хорошо, окей. А каким образом тогда идентифицируют себя вот эти вот сомики, которые ползают по стенкам аквариума?
4: Они?
5: Да.
4: Роботы-пылесосы. Ну, похоже же.
5: Ну, похоже же.
4: По факту, что они делают? Это природные роботы-пылесосы, как и рачки.
5: Угу, как и рачки. Прекрасно.
4: Их же запускают для того, чтобы они чистили аквариум. Моя собака очень странно реагирует на швабру. Каждый раз, когда мы вытаскиваем швабру, а он пытается ее укусить, либо откусить от нее кусок. То же самое с пылесосом от Рики. Рики, спасибо.
5: Обалдеть. А вот Игорь написал, уже пошли сообщения. Ребят, спасибо, что вы пишете. Доброе утро, Первое радио.
4: Спасибо.
5: Мой британец Арчи, суровый 7-килограммовый кот с мордой прирожденного убийцы, но у него есть одна чисто, мне кажется, человеческая фобия. Он панически боится пустых кастрюль. Вот казалось бы, да? Стоит, пишет Игорь, мне достать из шкафа 5-литровую кастрюлю, как этот тигр с ужасом телепортируется под диван и сидит там до тех пор, пока борщ не будет готов.
4: Он опять самогон начинает варить! Быстро! Вся семья!
5: Видимо, боится, что ее заставят ее мыть, этого бедного кота. Ой.
4: Некая Катьсана Вергунова пишет, а мужа можно считать питомцем? Тогда мой питомец боится, когда я начинаю генеральную уборку.
5: Катьсана, я все расскажу твоему мужу. Вот, я наябедничаю, так что берегись.
4: Я уверен, по крайней мере, он привит. Ходит ежемесячно к грумеру.
5: Да, лоток приучен.
4: Да.
5: Она сейчас придет и меня убьет нафиг.
4: Тонкий лед возымел новую форму просто. Друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Странные реакции ваших питомцев, кошек, собак, хомяков, рыбок.
5: Перевожу на человеческий. Чего боятся ваши домашние питомцы? 054-2070-800. Ждем ваше сообщение.

0: Слушай, Оля написала сообщение. Привет, дорогие ведущие. Моя кошка Муся больше всего на свете боится чихания моего мужа. Он чихает громко, с душой, так по-мужски. В этот момент у Муси на морде отражается такой экзистенциальный ужас, будто наступил конец света. Она подпрыгивает вертикально вверх на метр, включает режим пробуксовки лап по паркету и скрывается в тумане, в закате. Боже, бедный котик. Ну, бедный котик. Бедный Йорик.
1: Бедный котик, я знал его. Хорошо, дорогие друзья, наш первый час подходит к концу. Пишите страхи, как реагируют ваши собаки, кошки, любые питомцы. 054-2070-800. Лена Семенова в эфире.
0: Да, я в эфире.
1: Да, и я в эфире.
0: Андрей Ежов, да, тоже Ежов, в эфире.
1: Спасибо. А прямо сейчас, в завершении этого часа, в рубрике «День артиста» Лена Семенова расскажет о тернистом пути поп-звезды и королеве автотюна певицы Шер.
2: Прогрев шоу на первом. День артиста на первом радио.
0: Слышите этот дерзкий, почти мужской напор? Это 1966 год, и мир впервые по-настоящему затрепетал перед голосом, который невозможно спутать ни с чем. Сегодня на первом мы посмотрим, а точнее послушаем, большой сериал о женщине, которая обманула само время. Несравненный Шер 80. И глядя на нее, понимаешь, эта богиня поп-музыки явно знает какой-то секретный рецепт вечной юности, о котором нам, простым смертным, остается только гадать. А знаете, с чего на самом деле все начиналось? В далеких 40-х в Калифорнии жила-была девочка Шерлин Саркисян. Она была классическим гадким утенком. Темные волосы, острые черты лица и этот странный, слишком низкий голос, которого она жутко стеснялась. В школе над ней постоянно подшучивали, а она запиралась в ванной и репетировала автографы. Хотя, если честно, даже она сама не верила, что ее такую неформатную армянскую девчонку вообще пустят на порог киностудии. Я тут вычитала, что ее мама, Джорджия Холт, сама 8 раз выходила замуж. Жизнь была похожа на бесконечный переезд, и маленькая Шерлин часто чувствовала себя лишней. Но именно мама вложила в дочь важнейшую мысль. Она говорила: «Ты не такая, как все, и в этом твоя суперсила». А по-настоящему все изменилось в 16 лет, когда в обычном кафе она, Шер, встретила Сонни Бона. Он был невысокого роста, коренастый и обожал носить какие-то нелепые пушистые жилеты из овчины или козьего меха. Это был его фирменный стиль такого пещерного человека эпохи хиппи. Шер на его фоне казалась очень высокой, тонкой, нескладной, с огромными глазами и длинными прямыми волосами. Он был старше ее на 11 лет и поначалу просто искал себе бесплатную домработницу, типа за еду. И Шерлин переехала к нему, мыла полы и готовила, пока он не понял, какой бриллиант прячется у него на кухне. Кстати, о сплетнях того времени. Говорили, что Сонни поначалу вообще не планировал выводить ее на сцену. Ходили слухи, что он даже стеснялся ее высокого роста и угловатости. Но все изменил случай. Шерлин пришла с ним в студию на запись к великому Филу Спектору. И когда одна из бэк-вокалисток не явилась, Сонни буквально вытолкнул ее к микрофону. Спектор, услышав ее низкое пение, замер и сказал: «Кто это? Пусть она поет громче всех!» Именно так началась легенда, хотя злые языки еще долго шептали, что вот этот союз – просто расчет опытного продюсера и наивной девчонки. Песня «Bang Bang», с которой мы начали, это ее первый сольный мега-хит. Шер тогда пела о детских играх, которые превращаются в драму, и делала это очень искренне. Причем настолько искренне, что у слушателей бежали мурашки по всем частям тела. Она больше не была гадким утенком, она становилась голосом поколения. О том, как Шер и Бона, этот странный дуэт с нескладной девчонкой и коротышкой в мехах, умудрился подвинуть в чартах сами Битлов, я расскажу вам уже в следующем выпуске. История только начинается, дорогие друзья. А пока на первом великая Шер с песней «Bang Bang».

0: День артиста на Первом.
1: 1 радио всегда с тобой.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама.
0: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
4: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Фонтана, фонтана, фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Царь завершил захват флотилии, направлявшейся в Газу. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов одна минута. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. МИД Израиля сообщил минувшей ночью о том, что еще одна пиар-флотилия подошла к концу. Все 430 активистов были пересажены на израильские суда и направляются в Израиль, где могут встретиться со своими консульскими представителями. Эта флотилия в очередной раз доказала, что это всего лишь пиар-ход в интересах Хамаса. Израиль будет и впредь действовать в полном соответствии с международным правом и не допустит нарушения законной военно-морской блокады Газы, сказано в заявлении МИДа. В операции по перехвату флотилии были задействованы бойцы элитного спецназа «Шаета Шлошесра», которые действовали в районе Кипра. Сначала они взяли под контроль главные суда, предоставив остальным возможность изменить курс. Но так как этого не произошло, было решено завершить перехват. В ходе операции ЦАЛ дистанционно взял под контроль сеть связи флотилии и заполнил эфир израильскими песнями, в том числе песней «Мишель» в исполнении Ноама Битана, занявшего второе место на Евровидении. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху попросил суд отменить назначенное на сегодня заседание по его делу в связи с плотным графиком по вопросам безопасности. Прокуратура возражать не стала. Представители главы правительства сообщили, что передали суду письмо с объяснениями, в котором изложена необходимость премьера участвовать в деятельности особой важности. Напомню, предыдущее заседание суда 18 мая также было отменено по просьбе Нетаньяху в последний момент. Центральное командование вооруженных сил США продолжает операцию по обеспечению полной морской блокады Ирана. Американские военные заблокировали потоки коммерческой торговли, направляющиеся в иранские порты, исходящие из них. Для соблюдения установленного режима силы Центком уже перенаправили 89 коммерческих судов. По информации СМИ, два китайских нефтяных танкера вышли из Ормузского пролива. Отмечается, что данные суда перевезли 4 миллиона баррелей сырой нефти, принадлежащей странам Персидского залива. В конце мая в центре Нью-Йорка на Манхэттене пройдет ежегодный парад Израиля, и в этом году на него отправится рекордно большая делегация официальных представителей нашего государства – 3 министра и 13 депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции. Такое решение организаторы приняли на фоне избрания мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, не скрывающего своей антиизраильской позиции. Правительство будут представлять министры Офер Софер, Ицхак Вассерлав и Амихай Элияу. Делегацию возглавит спикер Кнессета Амир Охана, впервые в истории парадов в Нью-Йорке. В офисе спикера Кнессета инициативу прокомментировали так. На предыдущие парады солидарности с Израилем в Нью-Йорке спикер Кнессета не выезжал. Однако с приходом Захрана Мамдани на пост мэра, с учетом его экстремистских высказываний об интифаде и против Израиля, спикер принял решение возглавить крупнейшую делегацию, которую когда-либо направлял Кнессет. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится. Переменная облачность. На севере возможны дожди. Усилится ветер. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 37. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
9: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Единственный в мире малыш Котопёс. Наша ежегодная Рубилова с Леной Семеновой продолжается. 8 часов 8 минут утра, 20 мая 26 года. Кот и пес. Кто лучше, кто чего боится?
2: Слушай, у кого что болит? Мы с тобой сегодня не противостояние какое-то тут вот, собственно, да, вот обсуждаем.
1: Собаки лучше.
2: Блин.
1: Я провоцирую.
2: И те, и другие, они, да, они склонны бояться чего-то там. Но, слушай, я тут почитала, чего боятся хомяки. Вот ты будешь удивлен. Смотри.
1: Вы проще сказать, чего они не боятся, да?
2: Нет, смотри. То есть, если говорить вот так вот опосредованно обо всех, да, то, значит, хомяки панически боятся резких звуков, внезапных движений, сильных запахов и, внимание, нарушения личного пространства.
1: Это же очень трудно, да, нарушить пространство хомяка.
2: Хомяка, да. А еще тут пишут, что хомяки по своей природе сумеречные животные.
1: Представляешь? Да. Это я знаю, потому что они ночью начинают шуршать. А вопрос в другом. Я представляю, хомяк такой, на 2 метра, пожалуйста.
2: Да,
1: на 2
2: да,
1: метра
2: да.
1: от меня.
2: Нарушение личного
1: да.
2: пространства.
1: Иначе у меня будет сердечный приступ.
2: Пердечный приступ будет.
1: Так, друзья, пишет нам Серж. Доброе утро, Первое радио и 2/3 прогрева. Не догрелись.
2: Две трети прогрева. Ну, Кристина просто немножко приболела. Будем надеяться, что к завтрашнему дню она уже придет в норму. Но кто его знает, в любом случае мы ей желаем выздоровления.
1: Крис,
2: держись.
1: А учитывая то, что мы сейчас говорим про кошек и собачек, соответственно, эти два старых недогретых чебурека... Продолжает этот эфир. Пишет, хотя вчера обещали полный состав, у меня что? Штук.
2: Чего?
1: Штук. Ну, не знаю.
2: Интересно, да.
1: Что тебе, УК, не знаю, Уголовный кодекс, он, не знаю, что вы имели в виду, Серж. Короче,
2: что имел, то и в виду.
1: Я так понимаю, собака. Очень боится, когда чихают. Начинается паника.
2: Вот.
1: Собака шицу. А, штук, это у него шицу просто он, видимо, писал.
2: А, и ты 9 исправил. Земля, как это, земля вам пуховиком? Или
1: да,
2: как-то?
1: Земля тебе пуховик, да.
2: Да-да-да, есть такое дело.
1: Вот эти вот слова, которые исправляют на Юля. Помните, да?
2: Да-да-да-да-да. А, Михаил пишет. Андрей, Лен, доброе утро. У меня огромный немецкий дог, который весит больше меня, но характер у него, как у первоклассника. Этот гигант до дрожи в коленях боится, вы не поверите, маленького фиолетового резинового утенка для ванны. Если положить утенка на его законное кресло, он будет стоять рядом, жалобно скулить, и ни за что на него не сядет, пока я не уберу этого страшного зверя, понимаешь?
1: Кстати, Ирина написала: «Доброе утро, ребята», и вам доброе утро, Ирина. «Моя кошка боится больших тараканов. Она их обходит стороной. Мне интересно, а какого размера собака?»
2: Слушай, ты лучше спроси, какого размера здесь тараканы.
1: Пока я знаю, какие
2: ты
1: здесь
2: видел?
1: Тараканы.
2: Они здесь такие лапти, что просто, ну я не знаю, я боюсь таких штук, понимаешь? И если я вдруг вижу, я сразу кричу: «Миша, убери это отсюда!» И вот он идет, говорит: «Ну, мам, ну он же дохлый, понимаешь?»
1: Я думал, больше тайских тараканов я ничего не увижу в своей жизни, но видишь, как я переехал в Израиль.
2: Да, да, да.
1: Спасибо.
2: Наталья написала: «Привет, Первое радио. Мой йоркширский терьер Топсик считает себя главным защитником дома и лает на всех почтальонов. Но у него есть позорный секрет. Он впадает в ступор при виде обычного банана. Если я начинаю чистить банан, пес бледнеет, пятится назад и прячется за штору, делая вид, что мы вообще не знакомы».
1: Может, у него какие-то вьетнамские флешбеки всплывают?
2: Вопросики.
1: Напоминает, может, ему это напомнило... Слушай, может быть, напомнило это ему палец ветеринара? Ладно.
2: Кстати, а если вот говорить про... продолжать тему вот этих вот...
1: пальцев ветеринара?
2: Нет. Бананов, овощей и фруктов. Дмитрий написал. Полукоманда, здравствуйте.
1: Полутим.
2: Да. Наш сфинкс Лёва боится кабачков. Когда тёща приносит из Ханута вот эти зеленые торпеды и выкладывает на пол в коридоре, у кота начинается паника. Он обходит их по стеночке на цыпочках, шипит и смотрит на них так, будто это инопланетные капсулы, которые вот-вот взорвутся.
1: Слушай, интересно, действительно, коты очень сильно боятся вот таких продолговатых предметов.
2: Кабачки,
1: типа
2: огурцы,
1: цукини,
2: да,
1: кабачки.
2: Да,
1: да. И, соответственно, огурцы. Угу. Вот боятся, непонятно почему. Кстати, друзья, напишите, если вы знаете, нам интересно. Елена пишет: доброе утро, что лучше, кошки или собаки? Они оба хорошие, и у меня и кошки, и собаки. Чего они боятся? Единственное, что когда были сирены, то у нас коты заходили первые в комнату бомбоубежища и садились на стулья.
2: Вот, ты понимаешь, дисциплинированные понимают, что Б — это безопасность.
1: Не-не-не-не-не-не-не.
2: Чего?
1: Б — это беспардонность, потому что, скорее всего, они сели для того, что вот раньше мы внизу лежали с верточком, а сейчас ты полежи. Зная характер котов.
2: Так, Светлана пишет: ребята, привет, а у меня живет попугай. Так вот, наш Кеша панически боится мужских носков. Если на полу лежит чистый свернутый носок, Кеша включает сирену воздушной тревоги и летает под потолком, пока объект не утилизирую.
1: Слушайте, у меня было несколько попугаев в моей жизни, и мы раньше их накрывали для того, чтобы они перестали кричать и быстро уснули. А может быть, этому попугаю Кеше раньше надевали носок? Кстати, они же помещаются, многие попугаи, в носки.
2: Вопросики.
1: Дальше пишет нам, кто? Про фильм Тарантино нам написал. Миша! Мишка, привет! Вспоминается монолог Жванецкого, а теперь послушаем начальника транспортного цеха. Монолог называется «Ликероводочный завод». Лена, найди, пожалуйста, историю, как эта песня зашла в фильтр Тарантино. Может, фильм все-таки. Слушайте,
2: какая?
1: У вас, дорогие радиослушатели, у вас сегодня
2: Т9. Т9, наверное. Я ничего не понимаю. Вот вообще, от слова совсем.
1: У вас сегодня Т9 то ли в голове, то ли в телефоне, он сошел с ума. Хорошо, друзья.
2: Я знаю, это мировой заговор и скин, да.
1: Не, Шер там сидит, знаешь, написывает, кодирует.
2: Шер
1: на старости лет.
2: Да, да.
1: Доброе утро, первое. У меня кот весом... Сейчас, Лен, спокойно.
2: Да,
1: 18
2: да.
1: килограмм.
2: Серьезно?
1: Это, наверное, мейн-кун?
2: Вопрос. Вы хоть может напишите, какой, что за кот-то, какая порода. Ну, потому что 18 килограмм,
1: боится,
2: мне кажется...
1: кошки весом 3,5 килограмма.
2: Запугала.
1: Ну, потому что
2: это же женщина.
1: Это
2: вот
1: же маленькие кикбоксеры, вот эти вот 3,5 килограмма ярости. У меня у друзей есть, по крайней мере, был, не знаю, как сейчас, есть манчкин.
2: Mm-hmm.
1: Вот эта вот кошечка,
2: да-да-да,
1: с очень короткими лапками.
2: Ага.
1: Так это такой боец. Это такой боец, вообще неспокойная, вообще не милая.
2: Вообще ни разу.
1: Да.
2: А как они прикольно буксуют. Знаешь, пробуксовка, дрифт. Знаешь, на плитке или на паркете.
1: Как машина, знаешь, низкого клиренса.
2: Моя тезка Елена пишет: первое, привет. Мой мопс боится чистить зубы. Стоит мне взять в руки специальную щетку его, он включает режим недвижимого имущества, притворяется ветошью и делает вид, что он просто плюшевая игрушка. Боже, ну это такая милота милая.
1: Кстати,
2: слушай, но зубья надо чистить, это однозначно.
1: Я,
2: да,
1: знаешь, что выяснил?
2: Ну?
1: И для меня это тоже было открытием. Откуда страсть у собак к мусору и валянию в грязи?
2: Ну, давай.
1: Сейчас вот не поверишь.
2: Ну?
1: Я-то думал, что они просто ведут себя как свиньи беспардонные.
2: Так и есть.
1: Нет, оказалось, что это территориальность и маскировка.
2: Маскировка?
1: Собаки, вопрос. Вам зачем маскировка, если вы боитесь швабры?
2: Ты кого собаками назвал только что?
1: Многоуважаемые псы.
2: Пёсели. О, боги. Ребят, пишите.
1: Шабаки.
2: Чего боятся ваши домашние питомцы? Давайте обсуждать, давайте делиться вот этими фобиями. 054-2070-800. Мы вернемся совсем скоро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия. 30.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90 в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
4: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Тут, знаете, когда разговариваешь про еду, то нагуливаешь себе аппетит. Когда разговариваешь про кошек, собак и других прелестных созданий природы, сразу ты хочешь завести себе собаку или посмотреть фильм про какую-нибудь собаку или кошку. Ну и с этим нам поможет RedMax TV и Игорь Коросковский, который с нами в эфире сейчас. Игорь, доброе утро.
3: Да, привет, Андрей, привет все, кто слушает Первое радио сейчас. Я в командировке сегодня, второй день моей командировки в RedMax, потому что вчерашняя потрясающая акция, к нашему счастью и удовольствию, продлена еще на один день. На сегодня звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. А это 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов, с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода.
2: Шикарно.
3: И все это за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И это главное, в эту цену входят приставки. Просто сойти с ума. Вы не ослышались, 26 шекелей в месяц, никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186.
2: Шикарно.
3: Акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Я вам желаю удачи, дозвониться, подключиться и спокойно смотреть RedMax TV у себя дома. Андрей?
2: Спасибо большое, Игорь. От себя могу пожелать приятного просмотра, потому что за 26 шекелей в месяц этот просмотр в любом случае будет приятным. Звездочка 2186. Звоним, дорогие друзья, RedMax TV. Это сериалы, это фильмы, это да все что угодно вообще, друзья. Заходите, даже Первое радио можете на видео посмотреть. И, короче, всего 26 шекелей. Очень дешево, очень дешево. Игорь, спасибо, услышимся.
3: Пока.
1: Реклама. Прогрев шоу на Первом.
4: Да, мы продолжаем обсуждать вот то, чего боятся наши домашние питомцы. И вот Татьяна пишет: «Доброе утро, Первое радио. Моя кошка, которой 12 лет, ничего не боится. Это мы ее боимся. Не дай бог громко крикнуть, хана нам всем». Ты понимаешь? Интересно, а чего делает ваша кошка, когда вот если вдруг, не дай бог, вы вот прикрикнули? Чего она делает? Шипит там, я не знаю, возмущается. Моя кошка, например, очень разговорчивая. Она вот начинает... Да, да, она начинает бубнеть, вот что-то там муркать, муркать себе, понимаешь?
2: Кстати, вот. Это она на тебя матерится, Лен.
4: Да?
2: Привыкай. Вот как воспитала кошку, так она и будет с тобой себя вести.
4: Да ладно.
2: Так,
4: тебе.
2: Всем хорошего дня, пишет Евгеша, и тебе хорошего дня, доброе утро. Мой пёсель, надо сказать, не маленький совсем, 50 килограмм черной массы. Господи, это же лабрадор.
4: Да.
2: Так вот, он боится мою маленькую дочку 2,5 года, да видно по взгляду, да. Вот, он боится маленькую дочку 2,5 года. Если со мной во время игр он может даже поспорить и погрызаться, то при ней он по стойке смирно и смотрит мне в глаза, как бы умоляя убрать от него эту маленькую тираншу. А мне даже удобно иногда, если он начал шкодить, например, спер тапок и бегает с ним по дому. Я просто прошу дочь забрать у него. Забрать что у него?
4: Тапок забрать.
2: Работает как часы. Она приближается к нему, тапок уже на полу.
4: Ну вот.
2: А не в зубах. Ну и тут же взгляд мне в глаза. Спаси хозяин.
4: Это как это? Уважение. А вот, а Катя Вергунова мне сейчас под носом, вот этим вот цитрусовым, это ты намекаешь на то, что я котик, да?
2: Лен, она тебе сейчас бросит, а ты туда побежи.
4: Ага, и у меня, нет, и у меня будет, если она сейчас это бросит, вот это, у меня, ты представляешь, какой фингал, феник будет.
2: А нечего было ее мужа, ладно, сравнивать.
4: Ой. Так, Ренат пишет: «Доброе утро, у меня кот и кошка, и оба боятся одного и того же, меня». А, ну. Ренат, вы такой страшный, да? Вот
2: страшный,
4: прям такой страшный.
2: Страшный.
4: Но вы в таком случае, если они вас боятся, значит, вы явно не лидер этой стаи.
2: А он, знаешь, представляешь, каждый день переодевается в каких-то животных и приходит каждый раз домой, как из мюзикла «Кошки». Доброе утро от Юльки. Доброе утро, Юль. У нас дома живет дворянский кот 13 килограмм.
4: Обалдеть,
2: которому уже 14-й год.
4: Ага.
2: Его зовут...
4: дворянский, да?
2: Его зовут не Барси.
4: А как?
2: А Байрон.
4: И
2: его бесит, когда я начинаю с ним ругаться и называть его Борис. Он превращается в сварливого деда с базара, уходит на балкон и оттуда через сетку со мной ругается. Ну,
4: Бориску,
2: конечно же.
4: Бориску на царство. На царство. Ага. А Карамелька пишет, желает всем доброго утра. Мы тоже вам желаем доброго утра. Пишет, моя кошка Марта ничего не боится. Она гроза двора. И близлежащих дворов тоже. Единственное, чего она боится, да, это веника и воды. Веника?
2: Ну, видимо, ну слушай, откуда, во-первых, веник в Израиле? Мне, я ни разу здесь не видел, кстати, веника.
4: Я тоже,
2: вот,
4: кстати,
2: прям классического.
4: Вот, да, класси. Нету! Вот продюсер эфира Катьсана Вергунова.
2: Даже Катьсана Вергунова, которая является прообразом для добермана из клипов «Глюкозы».
4: Это ты ее сейчас собакой сутулой обозвал, что ли?
2: Почему там доберман красивый? Просто сожрет всех.
4: Просто ты смотрел не так, как надо.
2: С какого ракурса мне нужно было смотреть клипы с
4: «Глюкозы»? Ежов, тебе хана. Вот выключишь микрофон, тебе хана.
2: Ну вот выключил.
4: Мы тебя потеряем.
2: Так, Сергей у моря, она подходит ко мне, она подходит ко мне, она подходит ко мне! Она подходит ко мне! Сергей у моря, слушаю вашу передачу и в умилении слышу веселый, заразительный, неудержимый смех. Спасите. И сижу как мыслитель Родена и думаю, какое кофе, пожалуйста, Сергей, вы прекрасно писали, но какое кофе сейчас подорвало все. Какой кофе вы пьете, овсяный или ячменный?
4: Это в смысле он намекает, что вы там, ребята, курите с утра, да?
2: Мы?
4: Вот это.
2: Че, я вас умоляю.
4: Мы абсолютно...
2: На чистой конопле.
4: Абсолютно. Ну, что ты палишь контору, ну, честное слово.
2: Угу.
4: Так, есть у нас сообщение от Натальи. Если я правильно понимаю. Доброе утро, первое. Не знаю, как кошки, собаки, но вот у меня муж подскакивает, когда он подходит ко мне с обнимашками, а наш собак подходит тихо к нему сзади и как гавкнет. Представляете, ребята?
2: Доброе утречко, ребята, написал.
4: Ребята, подожди. Ребята, срочно все смотрите в аппликацию видео. Тут просто незабываемые вещи творятся, ребята.
2: Казнь.
4: Вы просто пропускаете.

0: подумайте плохого, никто и никогда. И поэтому во время уборки забирается на диван и оттуда внимательно наблюдает за происходящим. А еще во время сирены она всегда забивалась под диван, но последнее время уже плюет на них, на кого? На диван, на людей, на что? Уточните, Мишаня. Остается ли... Я представляю кошку, которая...
1: Срочно все на видео.
0: Так, я так понимаю, мы забили на тему, правильно?
1: Нет, мы не забили на тему. Саша из Ишкилона...
0: Катя, я надеюсь... Подожди, я не дочитал Мишаню, но я надеюсь, то, что мне сейчас ручкой рисует Катя Санна на руке, это не что-то похабное. Так... Сейчас, он говорит, остается лежать на кровати, и приходится ее буквально отдирать, чтобы забрать с собой в безопасное место.
1: Бывает, да, такое. Так, Саша из Ашкелона пишет: «Доброе утро, Первое радио. Моей кошке все пофиг, ничего не боится, и хозяин во всем доме».
0: Ну, правильно.
1: Вот это, кстати говоря, да. Чтобы вы понимали, Саша из Ашкелона, не кошка у вас живет, а вы живете у кошки.
0: Все
1: имейте
0: правильно.
1: Это в виду.
0: В отличие от собаки, которая готова ради вас просто разорвать, по крайней мере, свой пуфик. Итак.
1: Игорь из Ашкелона написал: «Моя дочка принесла из школы двух хомячков, сказала, что они мальчики, а через некоторое время один из них забеременел и родил 7 хомячков». Вот это два мальчика.
0: У меня такая история была. Мне мама на птичьем рынке, естественно, купила в свое время кареллу. Mm-hmm. Тогда это была экзотика.
1: Так.
0: Диковинка. И 5 лет Гарик прожил у нас нормально, угу, пока не снес 5 яиц.
1: Окей, а как в итоге ее обозвали?
0: Мы до конца жизни его называли, его, не знаю, как называли, Гариком. Мы привыкли называть Гарик. Ну, типа, Гарик же можно назвать девочку, наверное.
1: Девочку Гарик. Ну, сейчас, между прочим, очень популярное имя Миша, женское.
0: Ну, это да, кстати.
1: Вот. Так, Дон Кихот пишет: «Доброе утро, моя кошка не боится ничего и никого. Мало того, по-моему, она токсикоманка. Ей пофиг запахи цитрусовых и специй, а вот от запаха экономики она просто тащится». Ничего себе.
0: А слушай, а может там кошачья мята, ты не думала?
1: В экономике? Серьезно?
0: Да.
1: Вот ты сейчас серьезно?
0: Я сейчас серьезно.
1: Давай музыку, я тебе сейчас объясню.
0: Сейчас мы быстро дочитаем сообщение, потому что буквально осталось немного времени, потом времени не будет, друзья.
1: Ну, давай.
0: Каждый раз, когда ты, мои родные, говорят «Доброе утро» Первому радио, они хотят сказать: «Господи, нам скинули котчиков». Так что посмотри номер 43-63. Итак, внимание, дальше едем. «Доброе утро», это мы уже прочитали. «Доброе утро, Первое, наша кошка-старушка ничего не боится, обожает запах экономики вместо всем известной валерьянки».
1: Вот тебе, пожалуйста, еще запах
0: совпадение?
1: Экономики.
0: Совпадение?
1: Не думаю. Да.
0: Единственное, что она не любит, это купание. Вот тогда ее вопли выносят душу. Хорошего всем дня, Виктория, и вам, Вика.
1: «Доброе утро, собака боится выйти не на своем этаже из лифта. Собака кавалер Кинг Чарльз Феликс». Это написал у нас.
0: Только что вы сломали Лену.
1: Да,
0: вы же понимаете?
1: Сломали, абсолютно. Сергей у моря. Кофе как мужского, так и среднего рода. Он тебе вот написал, понимаешь?
0: Это сейчас решили упростить. По сути, кофе только мужского.
1: А мы по старинке. Вот от слова кофе он.
0: Кофеё.
1: Да.
0: Кофеё, оно моё.
1: Оно моё.
0: А у меня бракованный кот.
1: В смысле?
0: Пишет Наталья.
1: Так.
0: По кличке Арчи, он вообще ничего не боится и никого. Наоборот, когда приходят гости, его не загонишь спать. Он тусит со всеми. Представляю, пьяный потом в драку лезет. А когда раньше были салюты, выходил на балкон и смотрел на него. Реально прикольный кот, Наталья.
1: Слушай, Анна написала: «Доброе утро, сегодня святая двоица». То есть мы троица были. Святая двоица. «Мой корги больше всего на свете боится, вы не поверите, звука открывающейся банки со шпагатом. Протами. Пшик от жестяной крышки, и собаку сдувает в самую дальнюю комнату. При этом колбасу из холодильника он готов ворвать под любые звуки сирены и взрывов. Тут страха нет вообще». Ох, ребята! Ну набросали!
0: Намудрили!
1: Намудрили! Давайте музыку слушать.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: А время на часах 8 часов 48 минут утра. 20 мая 26 года. Повторюсь, 8 часов 48. Да что ж такое, блин? 8 часов 48 минут утра.
1: Молодец. Возьми с полки пирожок, там два возьми средний. Да.
0: Чего? Так, кошечка первого радио. Я сейчас сюда какие-нибудь кабачки принесу.
1: Слушай, я бы тебе сказала собачка первого радио, но ты же скажешь, что Семенова потом сутулая. Тебя обозвала сутулой собакой.
0: Так, мы тебя уже распределили по ролям в «Черепашках-ниндзя», поэтому нормально.
1: Ладно, ребят, прогрев-шоу завершает свою работу Сплинтер. После нас и после выпуска новостей на первом колесо обозрения с Павлом Маргуляном вас ждут самые важные заголовки, острые темы и все, о чем гудят газеты сегодня.
0: А потом в 8 вечера в 20:00 не по Фрейду мужчины больше не нужны, сильные женщины, байки и разговор без цензуры в шоу «Не по Фрейду». В гостях у Александра Солнцева и Владлены Прешель Юля Гордон, тренер «Мотогерл». Яркая девушка, которая продвигает идею женской самостоятельности, свободы и жизни не по чужим правилам. Поговорим честно, почему современные женщины все чаще выбирают независимость, можно ли быть сильной и при этом женственной, что дает мотоцикл кроме адреналина, почему многие боятся свободы и нужны ли вообще сегодня женщинам мужчины для опоры.
1: Да, короче, включайте приемники в 20:00, будет бомба. Интересно. Ну а если хотите не только слышать нас, но и видеть, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, смотрите наши прямые трансляции, оставляйте комменты и пересматривайте любимые интервью в любое удобное для вас время.
0: И, конечно же, королева наших сердец Лена Семенова на первом... А то ты думала. Королева наших сердец Лена Семенова представит еще одну королеву наших сердец, певицу Шер, в рубрике
1: «Молодец.
0: День артиста».
1: Хорошо сказал.
2: День артиста на Первом радио.
1: Слышите этот качающий бас? Прям чувствуется дух свободы, ярких клёшей и той самой эпохи, когда мир внезапно сошел с ума по всему настоящему и странному. Это 1967-й, и дуэт Сонни и Шер на самом пике хиповой славы. Напоминаю, мы сегодня празднуем грандиозный юбилей. Великой и вечно молодой Шер исполнилось 80 лет. И вот глядя на то, как лихо они с Сонни когда-то ворвались в шоу-бизнес, понимаешь, эти двое были первыми настоящими фриками, которые заставили планету себя полюбить. А ведь поначалу в них никто не верил, от слова совсем. Представьте эту сюрреалистическую картину. По респектабельному Лос-Анджелесу идет парочка, которая выглядит так, будто они только что сбежали с первобытного леса. Сонни Бона, невысокий, крепкий, в своем пушистом жилете из козлиной шкуры, который, говорят, на жаре пах весьма специфический, и рядом с ним Шер, тонкая, как тростинка, с огромными глазами и волосами до колен, в меховых сапогах и штанах-клёш, в которых можно было спрятать небольшую семью. Солидные продюсеры в костюмах-тройках просто закрывали перед ними двери со словами «Кто пустит этих чучел на телевидение? Это же позор!» Но Сонни был гением маркетинга еще до того, как это слово вошло в моду. Он сделал этот стиль пещерного человека своим главным брендом. Он твердил Шер: «Детка, пусть они смеются, главное, что они не могут отвести от нас глаз». И он оказался прав. В 1965-м их песня «I Got You, Babe» совершила невозможное. Она вышвырнула с первого места в британских чартах самих «Битлз». Представляете, легендарная ливерпульская четверка была вынуждена подвинуться, чтобы дать дорогу этой странной парочке. А в какой-то момент сразу 5 их песен гремели в топ-20. Весь мир хотел быть, как они, свободными, влюбленными, ну и немножко сумасшедшими. Кстати, в сети есть весьма интересные подробности об их совместном быте. Когда на них обрушились миллионы, их жизнь превратилась в аттракцион. В их особняке в Бел-Эйр стоял антикварный трон, на котором Сонни любил сидеть в своих меховых жилетах, а в саду, по слухам, бродил живой лев, просто потому, что они могли себе это позволить. Но при всей этой роскоши в доме всегда пахло чесноком и томатами. Сонни оставался простым итальянским парнем. Он обожал готовить огромные кастрюли пасты и кормил этой пастой всех. От уборщиков до голливудских звезд первой величины. Говорят, он мог сорвать важную репетицию, если соус еще не дошел до нужной кондиции. Однако за этим фасадом вечного хиппи-праздника скрывалась довольно жесткая реальность. Шер потом признавалась, что в те годы она вообще не принимала никаких решений. Сонни был для нее и мужем, и отцом, и строгим боссом. Она же была настолько застенчива, что на сцене пела, глядя только в пуговицу на его рубашке, потому что ей так было спокойнее. Он буквально лепил ее под себя, не подозревая, что создает женщину, которая однажды захочет выйти из этой золотой клетки. В Голливуде уже начинали, между прочим, шептаться, что долго этот мезальянс не продержится, ведь птица-то растет быстрее, чем ее хозяин успевает расширить клетку и менять замки. Но пока они были королями мира. Сейчас мы послушаем тот самый гимн поколения, написанный Сони буквально на коленке, композицию «The Beat Goes On». А уже в следующем выпуске я расскажу вам о том, как эта парочка перебралась на телевидение и почему дизайнер Боб Маки решил, что на Шер должно быть как можно меньше тканей и как можно больше перьев. Оставайтесь на первом.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
0: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания. Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
4: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
0: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне. Окрестностях подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Кирьят-Шмоне и окрестностях около границы с Ливаном 20 минут назад прозвучала тревога «Цевадум». По предварительным данным, зафиксировано вторжение беспилотника и запуск ракеты-перехватчика. Информация уточняется. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что имеются два варианта развития событий. Либо Иран заключает сделку и отказывается от ядерного оружия, либо США возобновляют военную кампанию. «Мы не заключим сделку, которая позволит Ирану иметь ядерное оружие. Как только что сказал мне президент, мы в полной боевой готовности. Мы не хотим идти этим путем, но президент готов и способен сделать это, если придется», заявил Венс журналистам в Белом доме. По его словам, в переговорах достигнут значительный прогресс, и он считает сделку возможной. «Мы полагаем, что иранцы хотят договориться», — сказал он, подчеркнув, что США ведут переговоры добросовестно. Вместе с тем Венс предупредил, что появление у Ирана ядерного оружия станет первой костяшкой домино, которая запустит гонку вооружений по всему миру. Страны Персидского залива начнут стремиться к собственному ядерному арсеналу, а за ними последуют другие. «Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим», — заявил он. В конце мая в центре Нью-Йорка на Манхэттене пройдет ежегодный парад Израиля, и в этом году на него отправится рекордно большая делегация официальных представителей еврейского государства – 3 министра и 13 депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции. Такое решение организаторы приняли на фоне избрания мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, не скрывающего своей антиизраильской позиции. Правительство будут представлять министры Офер Софер, Исхак Вассерлауф и Амихай Ильяу. Делегацию возглавят спикер Кнессета Амир Охана впервые в истории парадов в Нью-Йорке. В полиции уже около года действует специальная группа, проверяющая возможность возобновления расследования убийства 13-летней Таиры Рады в школе в Касрине в 2006 году. Об этом пишет сегодня Мако. Мать убитой девочки Илана Рада и представляющий ее адвокат Тальбен Эвен обвиняют полицию в намеренном затягивании проверки и утверждают, что группа под руководством старшего офицера Авиа Хайона не провела необходимых следственных действий и не изучила новые материалы, полученные в последние годы с использованием современных технологий. Не может быть такого, чтобы государство освободило человека, обвинявшегося в убийстве, выплатило ему компенсацию и оставило дело нераскрытым, как будто уже не важно, кто убил Таир, заявила Илана Рада. В полиции отвергают обвинения и заявляют, что речь идет о сложном деле, а группа действует с целью установления истины. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится, переменная облачность, местами пройдут дожди, преимущественно на севере страны усилится ветер. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 37. Это были новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
4: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
8: Последний раз на этой неделе мы начинаем вращать колесо обозрения. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Йом Реви, среда, 20 мая. Мы первое радио, 89.1 FM. Газета «Исраэль Айом», «Аарец» и «Идёт Ахронот» вместе с нами. Составляем информационную мозаику, я бы так сказал, вчерашних суток с помощью наших газет. И мы в студии Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Всех приветствуем. Итак, начнем с приложений. Сегодня есть несколько нестандартных приложений. Ну, стандартные, прежде всего, это «The Marker», экономическая галерея «Культура», газета «Аарец». Кроме этого, в свою очередь, приложение к «The Marker» есть приложение «Ахайот», «Сестры», посвященное медсестрам. Ну, наверное, медбратья тоже имеется в виду. Это целая профессия, и это приложение сегодня посвящено Международному дню «Ахим ва Ахайот», медсестер и медбратьев, работающих в больницах, и которые заботятся о гражданах, не про нас будет сказано, которые попадают в больницу. И, ну, тут интервью с ними, рассказ об их профессиях, о секретах их профессии и так далее. Вот такое приложение на встречу Международному дню медсестер и медбратьев в газете «The Marker», которая, в свою очередь, приложение к газете «Аарец». Сегодня «Исраэль Айом», который обычно выходит без приложений, но раз, мне кажется, раз в полгода выпускает объемные приложения на одну тему. Одно из них — это тема автомобилей, а вторая тема — это тема «Надлан», недвижимость. То есть все, что нельзя передвинуть с места на место, это «Надлан». Ну и это большой журнал сегодня. Во-первых, тут вот даже написано 132 страницы, то есть толстый большой журнал, посвящен строительству в основном жилых проектов на всей территории нашей страны, но есть и бизнес-здания, которые строятся. В общем, я вот по вторникам вам говорил, что если вы интересуетесь, задумались о покупке квартиры, то в экономическом приложении газете «Идёт Ахронот» есть по вторникам несколько полос объявлений в этой области. А сегодня есть 132 полосы, скажем так, проектов в этой области по всей стране. Какие новые здания, где строятся, обзоры их, фотографии этих зданий. Ну, у нас обычно фотографии, которые публикуются, здания, потом здание, которое уже построено, соответствует тому, что было на фотографии. То есть можно доверять этим фото. И вот, пожалуйста, 132 полосы всевозможных проектов. В основном все это тут красивые здания, несколькоэтажные, многоэтажные здания в разных районах нашей страны. Вот такое приложение «Надлан Айом» сегодня в газете «Исраэль Айом». То есть, если вы будете получать газету, ее раздают бесплатно, внутри ее должно быть и вот такой толстый журнал. Если он вам интересен, то возьмите тоже, полистайте. Вот, мы... ну, еще приложение к «Идёт Ахронот» по средам. «Звоним плюс» в формате «Лайфстайл». Приложение, которое рассказывает о разных приятных сторонах жизни общества нашего. Оно в первую очередь посвящено читательницам, я это всегда подчеркиваю. Судя по тем товарам, вот сегодня здесь косметика, парфюм всевозможный рекламируется, красивые фотографии, красивых, ну вот как их называют, баллончики, футляры для духов. Здесь на целой полосе это обзор новых товаров в этой области. Потом здесь статья на тему наших молодых дизайнеров, нового поколения дизайнеров, которые вырастают в Израиле, которые добиваются успеха уже не только на израильской, но и на международной дизайнерской сцене, если так можно сказать. «Отеф Цомеах Шув», то есть сезон, ну, праздник Шавуот, праздник урожая, и здесь о том, как готовят собирать урожай, причем урожай такой, и это тут и коровники, и виноградники, и другие какие-то поля с какими-то другими овощами, то есть «Отеф» — это сокращенно «Отеф Аза», если скажут «Отеф», тоже понятно теперь каждому израильтянину, что имеется в виду, поселение вокруг сектора Газа, которые пострадали, многие из которых пострадали 7 октября, вновь расцветает. Вот такая статья обзорная о том, что там происходит. Рецепт классического пирога на основе творога, по-моему. Ну, на праздник же вот все газеты печатают вот такие рецепты. Одна полоса программ телерадиопередач, две полосы досуга и несколько полос спорта. Ну, сегодня все спортивные приложения говорят, что у нас определился чемпион Израиля по футболу. После вчерашних матчей, когда Бершева выиграла, а Бейтар сыграл ничью, значит, разрыв стал между ними, по-моему, в 4 очка. И теперь даже в последнем круге Бейтар, даже если Бершева проиграет, а Бейтар выиграет, он догнать уже не сможет. В общем, Бершева вновь, по-моему, это 6-й раз стала чемпионом страны. Вот об этом сегодня материалы, фотографии футболистов клуба, тренера клуба, владельца клуба и так далее. Бершева чемпион. Ну вот, кстати, по поводу и футбола тоже. В начале недели, в воскресенье, я вам говорил, что у нас эта неделя пройдет под, скажем так, под заголовком «может быть». И напомню, что может быть. Ну, крупные события в жизни. Это может возобновиться война против Ирана. И мы знаем, что Дональд Трамп вчера заявил, что вот он в последний, буквально за час до того, как он принял, хотел принять, отдать приказ о новой атаке на Иран. Значит, к нему обратились посредники, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, которые попросили его не атаковать сейчас, есть еще шанс на то, чтобы договориться, и он отложил этот дачу этого приказа, как он сказал, на 2-3 дня, может быть, до воскресенья. То есть это может быть в этом плане оно еще осталось. До воскресенья, ну, если верить обещаниям или словам Дональда Трампа, хотя это к ним надо относиться с ограниченной ответственностью, так сказать, то максимум в субботу возобновится война. Вот. Если опираться на то, что сказал Дональд Трамп, хотя я бы, так сказать, большие деньги на это бы не поставил. Вот. Я хочу напомнить, что вторая иранская война, вот «Рык льва» или «Эпическая ярость» в американском варианте, началась тоже в субботу, 28 февраля, утром. Так что посмотрим. Может быть, в этом плане еще актуально. Второе, может быть, о котором я говорил, это голосование в Кнессете за роспуск Кнессета. И оно должно пройти сегодня. В среду наши депутаты должны проголосовать. Посмотрим, как они проголосуют. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что это будет предварительное голосование. Оно ничего не означает. Это просто будет дан какой-то пуш, толчок этому процессу роспуска Кнессета. Но для того, чтобы он окончательно свершился, его должны пообсуждать, а потом еще проголосовать в первом, потом втором и третьем чтении. То есть здесь еще ничего не известно. Но интересно будет, как депутаты проголосуют сегодня. Возможно, вот в эти минуты, там уже, может быть, посредине дня они будут голосовать. И еще одно может быть, которое определилось, кто будет чемпионом страны по футболу. Вот это может быть уже ясно. Уже что мы знаем, что Бейтар не будет чемпионом в этом году, а Апоэль Бершева, да, чемпион. Но я могу сказать, что вчера мы знаем, что болельщики Бейтар Усалим, не все, конечно же, болельщики, часть такая самая активная и даже самая агрессивная, и вот это объединение «Ля Фамилия», которое их многие называют хулиганами, они портили имидж и болельщиков команды, и самой команды своим поведением. Но вчера, по окончанию матча, когда Бейтар не смог добиться победы, что сохранило бы его шансы на чемпионство, тем не менее, матч закончился в ничью, он был в Петах-Тыкве, закончился 0-0. Футболисты Бейтара, вся администрация команды подошли к кромке поля и, глядя на трибуну, где сидели болельщики Бейтара, аплодировали им, а болельщики, в свою очередь, аплодировали им. То есть это ну, приятная картина была настоящего спорта, я бы так сказал, когда болельщики благодарят команду за игру в этом сезоне, за надежду, которая сохранялась до вот этого вчерашнего матча у болельщиков. И несмотря на то, что надежда не оправдалась, вот такой взаимный обмен аплодисментами был, и это была такая очень эмоциональная и хорошая картина вчера по итогам матча. Вот, все с приложениями, давайте посмотрим на главные темы. Сегодня и идет охранот, и Исраэль Айом нам про Иран сообщают. Фотографии самолетов военных на палубе американских авианосцев. А Шаоми Тактек, а часы тикают. Вот такой заголовок в газете Исраэль Айом. Как я уже сказал, большая фотография американских самолетов на палубе авианосца. Что имеет в виду конкретно газета? Давайте посмотрим в подзаголовке. Значит, готовность стали навстречу возможного возобновления войны в Иране. Трамп заявил, у Ирана есть 2-3 дня. Дипломатические источники говорят, что в новом предложении, которое Тегеран передал Соединенным Штатам, есть признаки какой-то гибкости, которую проявляет иранская сторона, в том числе и Мишмерот Маапиха, то есть стражи исламской революции, потому что их называли самыми упорными, которые вообще ничего знать не хотят. Мы тут вам всем покажем, отомстим и поддаваться ни на какое давление не будем. Но вот дипломатические источники говорят, что в этом новом предложении Ирана есть какие-то признаки проявления гибкости и с их стороны в том числе. Дальше. Следующая строчка в подзаголовке переносит нас в сектор Газа и говорит о том, что отчет Совета мира, который создан по управлению сектором Газа, атакует Хамас, ну, критикует Хамас, и в том, что Хамас отказывается разоружаться, и он прокладывает дорогу для возобновления военных действий и там, по продолжению попыток разоружения Хамаса. То есть у нас еще одно, может быть, появляется, относящееся к сектору Газа. Если Хамас будет и дальше продолжать отказываться разоружаться, ставя всевозможные условия, в том числе невыполнимые, то, возможно, и там возобновятся военные действия. Вот так эту тему освещает газета «Исраэль Айом». Давайте посмотрим, что на эту же тему Метах Си Баави. То есть высшее напряжение в воздухе. Вот такой заголовок в газете. Тоже фотография взлетающего, наверное, американского военного самолета с палубы авианосца. Нимец на этот раз авианосец. И в подзаголовке газета говорит о том, что Трамп после того, как заявил, что остановил атаку на Иран в последний час, американский президент установил новый дедлайн для Ирана. 2-3 дня, возможно, до воскресенья. Вот такие формулировки. Вы знаете, что у Дональда Трампа очень часто вот такие формулировки, в которых есть «возможно», «может быть» и так далее. То есть они оставляют какую-то маневр какой-то. Но я же не обещал 100%, я сказал «может быть». Поэтому под этим «может быть» все что угодно. Вице-президент Венс вчера заявил, Иран хотят достигнуть договора. Это тоже под заголовок газете идет охранот. В Тегеране слишком не волнуются из-за этого. Они говорят о железном кулаке, который иранская нация, которым она ударит и заставит сдаться наших врагов. Вот такие заявления звучат в Иране тоже. Источник в Израиле говорит, что у Трампа ни в чем нельзя быть уверенным. Это израильский источник. Мы с вами, те, кто следит за высказываниями Трампа, об этом прекрасно знают. У Трампа ни в чем нельзя быть уверенным. То есть может быть все, что угодно. Вот так на эту тему главные заголовки ведет охранот. Ну, кроме этого, обе газеты печатают фотографию, как обычно, еще одного нашего погибшего в Ливане, в Южном Ливане, причем Итамар Сапир, похороны которого вот в ближайшие часы будут, по-моему, в Раанане. Значит, он погиб в то время, когда наши войска приблизились к какой-то церкви, и там прятались террористы, открыли огонь по нашим солдатам, и вот Итамар погиб. Значит, и на эту тему газеты пишут, в общем-то, одинаковое мнение, что те ограничения, которые возложили на ЦАЛ, Они мешают полноценным боевым действиям. То есть наша армия не может наносить удары где-то вглубь территории Ливана, а многие беспилотники запускаются оттуда. Там, возможно, прячутся боевики Хамаса, а потом делают вылазки сюда, в расположение нашей армии. И вот военные говорят, что эти ограничения, в которых мы должны действовать внутри какой-то желтой линии, там тоже в Ливане есть как желтая линия, ограничивающая наши военные действия, не позволяют нам воспользоваться тем преимуществом, которое есть у израильской армии, в частности ВВС, для того, чтобы ударить по целям Хизбаллы в глубине Ливана. Ну вот такой строчкой сопровождается информация о гибели Итамара Сапира. Он отец полуторагодовалого ребенка. А газета «Исраэль Айом» рядом с фотографией Тамара пишет о том, что это 10-й погибший в рамках, и она пишет, «Авсаката Эш» ставит в кавычки это определение, в рамках перемирия 10-й погибший израильский солдат в Ливане. Террористы внезапно открыли огонь из церкви, и офицер погиб в бою, который вот начался там. Вот такая информация на обеих полосах газет «Исраэль Айом» и «Йедиот Ахронот». Мы делаем перерыв, реклама, потом продолжим.
9: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Внимание! Только до конца недели в Маданей Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мане. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
12: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
13: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
12: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
9: Реклама.
15: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
16: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая. Продолжаем знакомиться с другими материалами, которые на первых полосах двух газет, о которых мы уже говорили в первой части. Исраэль Айом, собственно говоря, у нее еще два материала. Она называет Бершеву столицей израильского футбола. Бират Кадурегель. Фотография ликующих футболистов Апоэль Бершева здесь на первой стороне. Анонсирует вот этот самый журнал, посвященный недвижимости. И это, собственно говоря, все материалы на первой полосе. Ну, кроме реклам, которые здесь есть. Идет охрана, то же самое. Фотография футболистов Бершевы. Негев Хогег Алифут. Пустыня Негев празднует чемпионство. И здесь анонс интервью, которое дала Орит Струк, один из министров нашего правительства. Она молчала. Вы знаете, что в ее семье была трагедия. Ее дочь покончила жизнь самоубийством, Шушана. И до этого она вообще выступила с заявлением, что она подвергалась каким-то сексуальным домогательствам, сексуальным издевательствам. Чуть ли не в семье. Вот такие обвинения. Но это ни во что, скажем так, не вышло. И вот сегодня Орит Струк после долгого молчания дает интервью. Здесь фрагменты этого интервью или все, но на шестой полосе, на всю полосу газеты идет «Ахронот». Ну, Орит Струк говорит о том, что она для того, чтобы еще больше не навредить дочери, у нее было психическое состояние очень тяжелое и так далее. И мы долго сдерживались для того, чтобы молчать и не комментировать ее обвинения в наш адрес, потому что надеялись, что она вырвется из того состояния, в котором она оказалась, того тумана, в котором она была, утверждает Орит Струк. Мы надеялись, нам главное было, чтобы она была жива. К сожалению, не удалось сохранить ей жизнь. Ну, она покончила жизнь самоубийством. Здесь фотография Шушаны Струк опубликована. И она еще коснулась, Орит Струк, что, возможно, и она в том числе, в числе тех министров, на которых будет наложен, выдан ордер на арест Международным Гаагским трибуналом. Орит Струк заявила: меня это не особо не волнует, я и так за границу не езжу. И еще одно ее высказывание в этом интервью, это то, что по поводу вот этого одного из главных вопросов, который дискутируют сейчас в израильском обществе, службы учащихся ешив, она ответила, прокомментировала это следующим образом. Когда говорят, что те, кто учат Тору, значит, дают стране то так же, как и солдаты, жертвуют стране собой так же, как и солдаты, это оскорбление Торы, заявила Орит Струк. Вот такой материал проанонсирован на первой полосе газеты «Идет охранот». Мы его коснулись чуть подробнее. Теперь газета «Арец». Газета «Арец» пишет, ну, напомню, господа, что вот если я много раз подчеркивал, что Исраэль Айом уделяет много времени для читателя, скажем так, много полос вопросам войны и безопасности, больше всего, чем остальные газеты, то газета «Арец» больше, чем Исраэль Айом и «Идет охранот», уделяет времени международным вопросам, обозревает то, что творится в мире, происходит в мире. И вот еще одно подтверждение этому — центральная фотография сегодня в газете, который показывает чернокожих мужчин, все в масках, рядом с ними стоит врач в маске тоже, и фотография, значит, вот такая подпись под этой фотографией. Всемирная организация здравоохранения озабочена, значит, скоростью распространения Эболы в Африке. То есть Эбола, о которой мы когда-то слышали несколько лет тому назад, потом ее затмила корона, мы забыли про Эболу, сейчас новая вспышка заражений. Значит, в Конго в первую очередь, и вот Всемирная организация здравоохранения высказывает озабоченность по поводу скорости распространения этой эпидемии. Такая фотография, главный заголовок газеты «Арец», говорит нам о том, что сага с назначением Романа Гофмана, оказывается, еще не закончена. Помните, я вам вчера говорил, что после того, как вот офицер, по-моему, полковник Гиммел подал свое описание ситуации комиссии Багацу,
в котором он как бы подтвердил версию Романа Гофмана, складывалось впечатление, что это прокладывает дорогу к назначению Романа Гофмана, но нет, суд вчера выдал другое решение, он вернул обсуждение кандидатуры Романа Гофмана в соответствующую комиссию, комиссия, она называется Лейтур Минуим Бахирим, вот так вот существующая, которая проверяет чистоту биографии, скажем так, людей, которых правительство планирует назначить на высшие посты в нашей иерархии. Военной иерархии, юридической иерархии. Напомню нашим радиослушателям, что в Израиле, я даже не уверен, что это описано законом, но сложилось десятки лет, ситуация такая, то человека назначает на этот пост правительство и глава правительства. Ну, если это военный пост, то по рекомендации министра обороны. Затем правительство рассматривает и глава правительства. Но есть еще одна ступень, когда, ну, кроме служб безопасности, которые проверяют допуск этого человека к секретной информации, есть еще одна ступень, проверяют чистоту его биографии. Тор Мидот, скажем так, вот так это называется, по-моему. Не было ли у него каких-то пятнышек в его биографии? И в не такой давней истории нашей страны были случаи, когда человек, которого прочили, например, на пост, значит, начальника генерального штаба, Йоав Галант, если вы помните, те, кто живут в стране достаточно давно, Йоав Галант был выбран правительством на пост начальника генерального штаба, но комиссия, которая проверяла его назначение, обнаружила, что Йоав Галант, который живет в поселке Амикам, по-моему, называется, пристроил к своему дому или отгородил территорию сада своего дома, которая не принадлежала ему официально, не получив соответствующих разрешений для этого. И когда он объяснял эту ситуацию, его адвокат написал ложное заявление о том, что якобы разрешение было, Йоав Галант это подписал, и комиссия обратилась к правительству, сказав, что, извините, вот тут у Йоава Галанта есть пятно в его биографии, а он не совсем чистый, скажем так, то есть не снежно чистый его биография, и Йоав Галант не был назначен на этот пост. Это вот один из примеров. Был пример с председателем Госбанка Яковом Френкелем, которых хотели второй раз назначить на пост председателя Госбанка, а комиссия узнала, что у господина Френкеля тоже была ситуация, когда он в международном аэропорту, по-моему, Гонконга или Сингапура, взял в каком-то дорогом магазине костюм и вышел с ним. И непонятно было, там шло расследование, непонятно, заплатил он за этот костюм, не заплатил. То есть это было тогда неясно, но комиссия указала на это. И его тоже назначение не утвердили. То же самое комиссия проверяет сейчас в отношении Романа Гофмана. Но комиссия не выслушала принципиальных ключевых людей по этому делу. А именно вот этого молодого человека, который был подростком, которого завербовали, из-за которого весь этот сипур, вся эта сага о том, что, как он заявлял, ему сломали жизнь, он год сидел в тюрьме, его допрашивал Шабак. Можете представить, что такое сидеть год в тюрьме под допросами Шабака. Ури Аль-Макаес, и именно он подал иск в БАГАЦ против назначения Романа Гофмана. Он обвиняет Романа Гофмана в том, что тот знал о том, что завербовали, во-первых, подростка несовершеннолетнего, во-вторых, армия не говорила, что это она его завербовала, и Шабак об этом не знал, и так далее, там подобное. Ури считает, что это Роман Гофман. На самом деле, виноват, знал, насколько знал Роман Гофман, неизвестно, тут это темное такое пятно, но, тем не менее, его и вот этого офицера Гиммела в комиссии не допрашивали, они просто рассмотрели дело Романа Гофмана и тремя голосами против одного проголосовали за утверждение этой кандидатуры, за то, что вот к нему нет претензий. И сейчас суд, узнав это, на своем заседании, которое было несколько дней тому назад, вчера постановил вернуть это дело в эту комиссию, чтобы она допросила Ури Аль-Макаеса и вот этого офицера Гиммел, а потом уже вынесла свое решение. То есть сага, связанная с назначением Романа Гофмана, продолжается. Напомню, что по идее он должен был 2 июня уже занять пост командира Моссада. Но пока неизвестно, сколько эта комиссия будет рассматривать это дело. В общем, оно как-то затормозилось. Вот и об этом сегодня главный заголовок газеты «Аарец».
Кнессет ожидается сегодня будет голосовать, Криатромет, предварительное слушание за роспуск Кнессета. Ну, мы с вами об этом уже говорили. Иран, Трамп заявил, цитата, у Ирана есть несколько дней для того, чтобы до того, как он будет атакован. Это я читаю, продолжаю читать заголовки в газете «Арец». Значит, в новостях говорят о Сакат Эш. А о чем они говорят? Это пять свидетельств солдат, которые воюют в Ливане. Они говорят, какая Сакат Эш, какое перемирие, о чем вы говорите вообще? У нас тут идут полноценные бои только с ограничением действий наших ВВС. Вот такой вывод они делают. Кстати, напомню, что на днях прозвучало то, что вот это самое перемирие продлевается еще на 45 дней, а у нас продолжают гибнуть солдаты. Сегодня утром была сирена в Кирьят-Шмоне. То есть вот такое перемирие у нас непонятное происходит. По-моему, одна из газет вчера назвала его «перемирие на бумаге». Вот это вот так оно, наверное, и есть. Так, ученые несколько сдержали свои прогнозы по всемирному потеплению, как бы смягчили свои прогнозы. Но даже и то, о чем они предупреждают, вызывает озабоченность. Утверждают, что теплеет мировой океан, средняя температура мирового океана теплеет. Ну, не знаю, как все это комментировать. Тут у разных стран есть разные отношения к этому. Бершева чемпион тоже. И еще один материал. Количество свидетельств о сексуальных домогательствах во время войны резко увеличилось, намного больше стало. В нашей армии имеется в виду. Вот такой тоже заголовок в газете «Арц». Так, возвращаясь к Исраэль-Айом, листаю. Значит, Исраэль Айом намекает на второй и на третьей полосе о том, что дело у нас идет к возобновлению военных действий против Ирана. Против Ирана понятно. Против Хамаса. Сектор Газа. Здесь фотография Николая Младенова, который является руководителем этого совета

350 километров тоннелей, ими никто не занимается, их не показывают, не дают карту этих тоннелей, они не разрушаются. 350 километров, обратите, до начала войны, по-моему, говорили о 500 километрах тоннелей, то есть большая часть осталась, так получается из этой информации. Хамас на той территории, которая не занята нашей армией, продолжает действовать его власть. И деньгами, и оружием. Дальше продолжает работать полиция Хамаса. То есть Хамас, вот уменьшилась территория, а Хамас фактически остался тем, что и был. И полиция, и вооружение продолжают, и тоннели остались, и разоружаться он не думает. Все это говорит о том, что мы стоим на грани возобновления. Вы знаете, что, по-моему, и Нетаньяху заявлял, что если Хамас не будет разоружаться, тогда нам придется взяться за это дело. По сектору Газа вот такая статистика. 85% каких-то промышленных зданий, административных зданий разрушены или повреждены. Более миллиона граждан без крыши над головой. 70 миллионов тонн вооружений и разрушенных зданий нужно освобождать, вывозить из сектора Газа, куда-то их девать. В общем, там непочатый край по всем вопросам, я бы так сказал. Здесь даже печатается фотография в секторе Газа. Стена, и на ней портреты лидеров Хамаса. Ну, вот их и Синвар я узнал, по-моему, Мухаммед Деф еще, то есть лидеры Хамаса, и те, которые уже не с нами и не с ними, но Хамас продолжает их считать своими героями, как вы понимаете. Мы готовимся к возобновлению войны в любой момент. Это впечатление про Иран. Ну, с этим все понятно, что дело ясное, что дело темное. В смысле, когда это все начнется и начнется ли. Теперь следующий материал о разделенном Ливане. В Ливане прошло общественное мнение по поводу того, что делать с Хизбаллой и с Израилем. И в Ливане, так как у него там есть и христиане, и сунниты, и шииты, и все это зависит от того, к какой вот общине относится человек. Ливан разделен, самое главное. Значит, опрос, который сделал один телеканал, большинство христиан и друзов поддерживают договор с Израилем. Сунниты наполовину, половина суннитов, а шииты, большинство абсолютное против договора с Израилем. Но, тем не менее, большинство общего населения в Ливане, 58,2%, поддерживают разоружение Хизбаллы. И более того, вот этот опрос сопровождается фотографией, сделанной искусственным интеллектом. В Белом доме в середине стоит Дональд Трамп, а президент Ливана Аюн и Нетаньяху пожимают друг другу руки. Ну, об этом пока можно только мечтать. Дальше газета публикует на восьмой полосе программу Яира Голана. Яир Голан у нас яркий представитель левых сил, которые в последние годы у нас находятся в меньшинстве, в серьезном меньшинстве, но тем не менее Яир Голан и его партия «Демократы» как-то возрождают эти идеи, и вот газета пишет о принципиальных вопросах его позиции. Что касается палестинского государства, да, оно может быть создано, но оно должно быть мефурезет, то есть не разоруженное, у него не должно быть оружия. В его программе нету фразы «два государства для двух народов». Среди поселений останутся только большие блоки, гушим, в которых живет около 400 тысяч человек. Прекращение финансовой поддержки тех поселений, которые не утверждены законом и незаконные. Ну и какие-то шаги навстречу Палестины и палестинского государства. В Ливане разоружение Хизбаллы с помощью договора и пребывание в полосе безопасности там ничего нам не даст. Она не защищает жителей северных районов от катбамим, от дронов и ракет, так считает Яир Голан. Но мы видим, что дроны и ракеты продолжают прилетать. Дальше статья о законе Хока Гиюс, с которым тоже неизвестно, что будет, закон о мобилизации или закон об уклонении. И вот еще, чем бы я хотел бы закончить вторую часть нашего обзора, вопросом, который я задавал вчера. Сегодня у меня появился второй вопрос, это уже два вопросительных знака. Я делаю газеты,

0: печатает второй день подряд итоговые какие-то материалы о политической карьере Бениамина Нетаньяху. Значит, главный материал Надава Эцни заглавлен так: «Бли Битахон, остался только Мар». Мар Битахон, помните, Нетаньяху называл, его называли Мар Битахон, то есть господин безопасность нашей страны. И Эцни говорит: «Битахона не осталось, то есть безопасность не осталась, остался только Мар, господин». Остался. Он пишет в своей статье о том, что Нетаньяху поддался террору Арафата еще в сентябре 96 года, когда после столкновений около Котеля, Стены Плача, он поспешил в Вашингтон и пожал там руку архитеррориста Ясира Арафата и отдал ему Хеврон и подписал договоры Вай. Ну, это вот с точки зрения правой части наших политиков. Нетаньяху прогнулся перед террором, и так считает Надава Эцни. И еще одна статья про Нетаньяху, на этот раз Ариэль Каана. Он говорит о том, что Нетаньяху вообще не было ни одного обещания, которое бы он не нарушил. Он вновь и вновь разочаровывал, не выполняя те обещания, которые давал обществу. Кроме его занятости своими естественными партнерами Харидим и мобилизации, а точнее не мобилизации, несмотря на это, он самый популярный политик в Израиле сегодня, говорит Ариэль Каана. Ну, по всем опросам, вы знаете, что кого вы видите в качестве премьер-министра страны, Нетаньяху опережает своих конкурентов. По всем опросам на протяжении... У него вот такое двояко. Его критикуют. Вы знаете, как относится к Нетаньяху, сколько критики на него выливается. Но, тем не менее, когда делают об опросе, кто самый, он опережает своих конкурентов. Так, он ничего не сделал с процессом Осло, хотя критиковал его, не дал, не позволил создать палестинское государство, хранил еврейский характер государства Израиль, но упал, значит, попался в ловушку Ихия Синвара, который закончил 7 октября и до сих пор отрицает свою ответственность за то, что произошло 7 октября. Вот в этом заключается наследие Бениамина Нетаньяху, считает Ариэль Каана. У нас вновь остановка, второй рекламный блок, и потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
4: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il.
9: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди «Ромате» 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер «Миуков» 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях «Маданэй Мания».
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Реклама.
12: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
13: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Третья часть нашего обзора. Ну, все газеты пишут о том, что Тали Готли будет предъявлено обвинительное заключение за разглашение имени сотрудника Шабака, что запрещено законом. Но для того, чтобы это обвинительное заключение и судебный процесс начался, ей, с нее должна быть снята депутатская неприкосновенность в Кнессете. Вот. Но обвинительное заключение уже ей выдвинуто после того, как министр обороны Кац подписал соответствующие документы. Газета пишет тут вот по поводу наших дорог. Есть несколько материалов сегодня. Исраэль Айом пишет о такой теневом обслуживании такси в ортодоксальном секторе. Там есть своя система, типа GetTaxi такой, только ультраортодоксальный. Человек нажимает кнопку на телефоне, приезжает такси. Цены намного ниже, чем во всем остальном Израиле. Страховки, налоги. О чем вы говорите? Пишется в этой статье. Ничего этого там нет. Это такая полуподпольная сеть, работающая по-черному, говорится в этой статье. Пцацами так текет беквишей Медина. То есть это такая бомба, тикающая бомба на дорогах нашей страны. Кстати, о дорогах сегодня в газете. Мы вот, когда говорим о пробках, в первую очередь всегда упоминается Тель-Авив, потому что через него проходят дороги на юг или на север, и он все время запружен. Но сегодня Демаркер пишет о подобной ситуации в Аждоде. Аждод, значит, там новая железнодорожная станция названа Метрополь, то есть это говорит о том, что Аждод превращается в мегаполис, в большой город. Но название такое, а с пробками там ужасное положение. Там собирается строить еще одну зону, хай-тек зону с добавкой 40 тысяч рабочих мест. Но уже сегодня общественный транспорт не справляется с нагрузкой. В Аждоде сплошные пробки. И Министерство транспорта говорит, что стратегическая программа развития на 2040 год подключает Аждот к Реховоту и Шфеля, то есть это населенные пункты вдоль моря, но не к Тель-Авиву. В общем, пишет, что в Аждоте реальная проблема. Здесь вот статья большая на эту тему. Медина обозначает Аждот как метрополитен, но тем самым жители этого города ползут в пробках для того, чтобы добраться до места назначения. Вот такой материал в газете «The Market». Так, возвращаясь к Исраэль Айом, значит, она пишет еще сегодня... пишут о главе муниципального совета в Эшколе. Та говорит, Эшколе самый пострадавший после 7 октября и в войне. Говорит, что тут у нас начинают сокращать бюджеты. Мы только начинаем как бы расцветать и восстанавливаться. Тут нам собираются сокращать наши бюджеты. Она возмущается. В газете, я вот, кстати, вчера... В газете «Исраэль Айом», судя по всему, читает мои мысли. Я вчера подумал, что-то не было давно традиционной страницы обзора новых машин в этой газете. Сегодня она появилась. Новый BYD АТО-2. Значит, входит в плотный, сжатый рынок электромобилей, в котором очень большая конкуренция. Ну и предлагает альтернативу электромобилю, семейному электромобилю по цене ниже 150 тысяч шекелей, 149 тысяч. Стоит она. Здесь также обзор нового корвета, который выпускает компания Chevrolet. Ну, это для тех, у кого, кто хочет скорости, достаточно средств для этого. Новый корвет ZR1, значит, более мощный двигатель, V8, от 6,2 до 6,7 литра объем двигателя, 535 лошадиных сил, и в результате он разгоняется до 100 километров за 2,8 секунды, то есть на любом светофоре вы будете первым, или после любого светофора. Вот такой обзор автомобилей. Значит, новый фильм из серии «Звездных войн» вышел на экраны наших кинотеатров. Как он? «Мандалориан и Грогу», так он называется. С 19-го года не выходил, вот теперь вышел. Дальше историческая страничка газеты говорит о том, как генерал Дэвид Маркус, который был известен под кличкой полковник, или он полковник, но под кличкой полковник Микки Стоун, приехал в страну для того, чтобы поделиться своим военным опытом после Второй мировой войны, во время войны за независимость. делился с нашей армией, опытом американской армии, и по ошибке был застрелен на каком-то контрольно-пропускном пункте только из-за того, что он не знал на иврите команд, которые, ну, типа там, стой, кто идет, стрелять буду, он не понимал, его застрелили. Вот такая ситуация с этим человеком, который приехал помочь нашей стране. Все едут в Китай, в Синьцзиню, как его там зовут, я могу тоже ошибиться, но знают, что теперь Владимир Путин с визитом находится в Китае, и газета пишет, что лидер России и Китая встречались 40 раз за последние, вообще за всю их историю, что говорит о довольно плотных отношениях этих двух стран. Так, принц мира моды подозревается в убийстве своего отца. Речь идет об Айзеке Индике, который основатель, еврейский основатель сети магазинов «Манго». Значит, он был одним из самых богатых людей Испании. До того, как в декабре 24 года он погиб, упав со скалы во время экскурсии вместе со своим сыном. Значит, полиция тогда закрыла дело, решив, что он, да, упал со скалы, но теперь появились какие-то новые данные, которые опровергают свидетельство сына, и он вновь стал подозреваемым в убийстве своего отца. Так пишет газета. Так, что еще? Ну вот газета на экономических полосах, это идет охранот, кстати, да, это идет охранот, я вам рассказываю о том, что рынок квартир несколько затормозился. Ну, с квартирами, честно говоря, непонятно. То газеты пишут, что цены растут, то пишут, что цены остановились. И вот сегодня тут дана таблица средних цен, средней квартиры на четырехкомнатной квартире в Тель-Авиве 4 миллиона 520, в Герцлии 3 840, в Иерусалиме 3 220, самая низкая в Бершеве 1 миллион 40 тысяч. Шекелей, четырехкомнатная квартира. Вот такие данные. Арец пишет о том, что вот это заявление полковника Гиммела по поводу ситуации с Романом Гофманом не соответствует тем показаниям, которые сам Роман Гофман дал на заседаниях вот этой комиссии, которая утверждала его назначение. И это что-то новое, потому что вчера газеты писали, что они более-менее совпадают с показаниями Гофмана. В общем, как я уже сказал, здесь тоже дело ясное, что дело темное. И неизвестно, чем это закончится. Дальше. Смотрич сказал, значит, по поводу варианта того, что на него будет выдан ордер на арест международным трибуналом, сказал, что это нам объявила войну палестинской автономии. Раз объявила войну, то я буду воевать. И подписал приказ об освобождении Хан Эль-Ахмад. Хан Эль-Ахмар, вот этот бедуинский поселок, который наше правительство освобождает уже лет 8, по-моему, уже обещаниями освобождает. Он до сих пор и там и находится. И вот Бецалель Смотрич сделал вчера решительное заявление, что он подписал приказ об эвакуации этого поселка. Ну, теперь дело осталось за тем, чтобы после подписания приказа посмотреть, как это будет на самом деле сделано, потому что в свое время Евросоюз обратился с какой-то реальной угрозой, требуя не эвакуировать этот поселок, и Нетаньяху остановил этот процесс, хотя суд уже, все суды наши разрешили это дело, а вот Европа запретила. И мы не знаем, что с этим будет происходить. Так, сегодня показания Нетаньяху в суде отменены, а вчера были сокращены. Нетаньяху под предлогами важных совещаний на тему безопасности просит у суда отменять или сокращать, и суд обычно идет ему навстречу, и в результате вот дела, он теперь дает показания по делу 2000, все это затягивается, затягивается и затягивается. Так, наша программа не затягивается, а заканчивается, я бы так сказал, потому что время закончилось, господа. Все на этом, пожалуй. Ну есть скандал по поводу того, что Шимон Риклин на 14-м канале нарушил правила военной цензуры. Цензура разгласил какую-то секретную информацию в одной из программ и требует вообще... Военный цензор позвонил директору канала, сказал, вы грубо нарушили цензуру, и оппозиция теперь требует вообще расследования, следствие провести по поводу того и узнать, откуда Рикленд получил эту секретную информацию и от кого, и кому это было нужно. Вот такой еще один скандал с 14-м каналом у нас. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем нам хорошего дня. Вам спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
13: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Совет мира пожаловался, что не получил денег на восстановление Газы. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Учрежденный президентом США Дональдом Трампом Совет мира, призванный координировать послевоенное устройство сектора Газа, представил в Совет безопасности ООН полугодовой доклад о своей деятельности. В докладе указывается, что хотя страны-участницы Совета мира обещали предоставить 17 миллиардов долларов на восстановление сектора, большая часть этих денег до сих пор не поступила. Средства обещаны, но еще не выплачены. Это разница между механизмом, существующим лишь на бумаге, и механизмом, реально работающим в интересах жителей Газы, подчеркивает составители доклада, призывая максимально ускорить перевод средств. В докладе также отмечается неспособность нормального функционирования Палестинского комитета технократов, который должен управлять сектором как из-за отсутствия денег, так и из-за присутствия на местности Хамаса и других группировок, отказывающихся разоружиться. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу попросил суд отменить назначенное на сегодня заседание по его делу в связи с плотным графиком по вопросам безопасности. Прокуратура возражать не стала. Представители главы правительства сообщили, что передали суду письмо с объяснениями, в котором изложена необходимость премьера участвовать в деятельности особой важности. Напомню, предыдущее заседание суда 18 мая также было отменено по просьбе Нетаньяу в последний момент. Верховный суд принял апелляцию прокуратуры и постановил, что полиция Израиля вправе обращаться к иностранным компаниям, управляющим цифровыми кошельками, с просьбой о замораживании криптоактивов, если есть подозрение, что они связаны с уголовными преступлениями. Решение было принято в рамках дела о масштабной криптовалютной афере, известной как «Русская афера», когда подозреваемые обманывали людей в Израиле и за рубежом, прежде всего выходцев из стран бывшего СССР. По данным следствия, полученные преступным путем средства переводились между разными цифровыми кошельками и в итоге поступили на криптокошелек, где хранились активы на сумму более 10 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Церемония подписания документов состоялась в Пекине в среду. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится, переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме днем 23 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 37. До полудня на первом. Время Романовой. О развитии событий в следующем часе.
16: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:06 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые, надеюсь, мы с вами проведем вместе. Разнообразие музыки постараюсь порадовать вас в рамках этих двух ближайших часов, которые, надеюсь, мы с вами проведем вместе в доме, который построил Джек. Легкого утра нам. И традиционное, мое любимое, салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Эту неделю мы проводим вместе с RedMax, и компанию RedMax TV представляет в нашем эфире Оля Соколова. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Очень жаль, что я не у вас в студии, но что поделать, как говорится, приходится помогать.
1: У вас, я слышу, работа кипит, я слышу голоса на фоне, это значит, люди разговаривают, люди звонят, выясняют подробности, подключения, вообще, что из себя представляет RedMax, какая акция на этой неделе. Рассказывай нам все по порядку,
2: так и есть.
1: Любопытно.
2: Так и есть, потому что акция действительно супер, акцию мы продлили. Телевидение RedMax всего за 26 шекелей, это наша майская распродажа. Кстати, всех с наступающим шабуотом, да? Мы же забыли поздравить, в принципе, это же есть наши майские праздники, правильно?
1: Ну да, конечно.
2: Звоните, подключайтесь, я уверена, что еще есть люди, которые, может быть, не успели, были на работе, еще какие-то обстоятельства, набирайте сегодня. Акцию продлили специально для вас. Подключение, напоминаю, до 5 устройств. Вы можете подключить телевизоры дома, аппликацию на телефон, на планшет. Кстати, аппликацию мы недавно обновили. То есть, если вы уже когда-то пробовали аппликацию, сейчас обновленная версия, очень интересный интерфейс, очень простой, интуитивно удобный. Ну и, естественно, каналы, которые мы обновили. Мы добавили спортивные каналы, мы добавили сейчас каналы о природе, о животных. Я уверена, что будет еще много всего интересного, так как RedMax TV никогда не стоит на месте. Мы всегда стараемся делать так, чтобы клиенты были довольны, чтобы у нас в пакете были самые актуальные каналы и самые интересные. Для тех, кто не знает, это больше, чем 200 каналов всех категорий. Есть региональные: Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь. Тоже, кстати, обновили, добавили еще один канал. Есть детские каналы, музыкальные каналы. Первое радио, кстати, вот в прямом эфире. Кто еще не посмотрел на Яну с утра, обязательно включите аппликацию.
1: А вот сделайте это сегодня. Да. А, кстати, это
2: ведь
1: можно сделать и завтра. Завтра посмотрим еще и на тебя здесь, в студии.
2: Да, я надеюсь, что приеду, посмотрим, как будет, как говорится, здесь у меня в офисе. Ну, что хочется подчеркнуть, да, о том, что оплата помесячная, цена хорошая, контент просто прекрасный, осталось только позвонить и подключиться.
1: Все делаем, звездочка 2186, нужный номер телефона, набрав который, вы узнаете все и сможете подключиться. И, кстати, узнаете также и про интернет, да, насколько я понимаю, с интернетом у вас тоже есть какое-то мероприятие связано, да?
2: Да, обязательно, у нас есть специальная цена на интернет от RedMax TV, и вы можете подключиться к нам, телевидение, интернет, все платить в одну компанию, естественно, мы вам сделаем еще дополнительную скидку от этой прекрасной цены за то, что вы у нас возьмете бандель.
1: Итак, звездочка 2186, Оленька, отпускаю тебя работать и сама продолжаю радовать музыкой, но в то же время радовать возможностями, которые есть у нас на этой неделе благодаря RedMax TV. Звездочка 2186. Звоните.
0: Реклама.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь приветствую Ольгу, которая представляет Red Max в нашем эфире. Конечно же, говорим о том, какое мероприятие проводит Red Max для всех наших слушателей сегодня, ну и всю эту неделю. Итак, Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Да, ты знаешь, Ян, акция продолжается, майская распродажа в Red Max TV идет очень бурно, и сегодня, да, мы продлили, потому что понимаем, что не все успели позвонить, да, не все успели оставить заявку, подключиться к нашей компании, сегодня вот тоже люди звонят, уверена, что есть еще желающие, поэтому, как говорится, спешу напомнить, телефон звездочка 2.

0: эту сумму получить до 3 приставок. Акция шикарная, мне кажется, такого не было, потому что много приставок, да, то есть не одна приставка, которую мы вам предоставляем в эту сумму, а целых 3. Что стоит сделать, да, для того, чтобы Red Max TV у вас работало хорошо и стабильно? Ну, только подключить еще интернет, что с чем, в принципе, мы готовы вам помочь. Мы предлагаем подключиться к нам, чтобы у вас все было в одной компании. У нас есть прекрасная цена сейчас на интернет, на 1000 мега с умным раутером, вот этот, который J-Shave, сейчас везде идет реклама, действительно хорошо работает. Вот люди, которые подключали у нас интернет в этом месяце, довольны абсолютно все, потому что действительно очень хорошо, стабильно работает. А для людей, которые, может быть, первый раз включили эфир и не знают, что такое Red Max TV, какие каналы у нас есть, расскажу вам более подробно. Это больше, чем 200 каналов. У нас есть все категории, абсолютно для всей семьи. У нас есть мультики на иврите, на русском языке. У нас есть каналы с фильмами. Если мы говорим про фильмы, да, то есть еще медиатека, в которую вы можете заходить. Есть видеотека, это дополнительно. Есть категории научные каналы. Мы сейчас добавили каналы о природе, о животных. У нас есть каналы такие, как про готовку. Вот это вот, знаешь, Ян, которая с Гордоном Рамзи, вот эта адская кухня. Плюс, да, это у нас есть. Ты же любишь про готовку?
1: Обожаю,
0: вот.
1: Обожаю.
0: Как бы, это он, да, это тот канал, который мы добавили для любителей кулинарии. Есть каналы у нас региональные. Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь. Беларусь добавили сейчас канал один. В общем, всего очень действительно много, и мы стараемся обновлять эту сетку. Слушайте, спортивные каналы добавили. Как я могла вообще забыть о чем-то таком, знаешь, очень-очень важном. Мы добавили спортивные каналы, у нас появилось больше футбола. Ну и, в принципе, у нас есть там еще Евроспорт первый, второй. Даже пакет такой очень хороший, есть что смотреть у нас. Ну и звоните, звездочка 2186, позвоните, убедитесь, что Red Max TV подходит именно вам. Помесячная оплата, мы вас не привязываем. Что-то вдруг не подойдет, не сомневайтесь, мы приедем, заберем. Но у нас все настолько интересно, удобно, просто, что уверена, что вы останетесь с нами.
1: Итак, звездочка 2186. Оль, спасибо большое. В следующем часе продолжим общаться, встретимся. Ну и, конечно же, всех наших слушателей посылаю напрямую к тебе. Звездочка 2186. Ваши вопросы будут... Ну, и запросы, кстати, тоже будут удовлетворены там, прямо напрямую в Red Max. Звездочка 2186. Звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мания. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: 10:50 на часах в студии первого. Расстаюсь с этим часом, но, конечно же, буду ждать вас по ту сторону 11-часовых новостей. Ну а точку в этом часе ставит именинница сегодняшнего дня Шер, о жизни которой мы узнаем благодаря Лене Семеновой, которая записала жизнеописание Шер, подготовила для вас рубрику. Слушаем.
1: День артиста на Первом радио.
2: Ну, каком это залихватский почти таборный мотив? Это уже начало 70-х, и Шер доказывает всему миру, что она не просто красивая тень своего мужа, она настоящая сольная стихия. Мы продолжаем наш сериал, скажем так, к 80-летию богини поп-музыки Шер. И если в 60-х она была скромной хиппи, то в 70-х она превратилась в главную икону стиля, за каждым шагом которой следила вся планета. В это время на американском телевидении гремело комедийное шоу «Сонни и Шер». И вот тут-то наша героиня раскрылась по-настоящему. Оказалось, что у этой нескладной девчонки просто фантастическое чувство юмора и стальные нервы. Но зрители включали телек не ради шуток. Все ждали, в чем, в смысле одежды, она появится в этот раз. Именно тогда начался ее легендарный союз с дизайнером Бобом Маки, который решил, что скрывать такую фигуру просто преступление. А Голливуд до сих пор, между прочим, помнит те битвы с цензурой. Телевизионные боссы требовали заклеить пупок Шер телесным пластырем, потому что показывать его на экране считалось верхом неприличия. Но Шер только смеялась и выходила в нарядах из трех страз и огромного шлейфа из перьев, заявляя: «Мое тело – это мой костюм». Короче, в этом отношении она была очень смелой. Но в каждой бочке меда, как водится, есть ложка дегтя. Со всем этим блеском и перьями скрывались очень непростые отношения с ее семьей. Ее мама, Джорджия Холт, всегда была рядом и с одной стороны поддерживала дочь, а с другой была ее самым суровым критиком. Говорили, что Джорджия могла прямо перед эфиром зайти в гримерку и сказать: «Детка, это платье тебя полнит, иди-ка переоденься». А вот с отцом, Джоном Саркисяном, все было значительно сложнее. Он был человеком бурных страстей, часто попадал в неприятности с законом и практически не участвовал в воспитании дочери. Когда Шер стала звездой, он внезапно всплыл в ее жизни, и по Голливуду поползли слухи, что он якобы пытался нажиться на славе дочери. Сама Шер долгое время не знала, как к этому относиться. Вроде армян кровь требовала уважения к родителю, но в то же время обида, заброшенное детство, не давала покоя. К счастью, ее младшая сестра Джорджан, с которой они были не разлей вода, именно сестра, стала для Шер тем самым громоотводом и единственным человеком, которому она могла доверять на 100%. Поговаривали, кстати, что Сонни втайне ненавидел не только платье Шер, но и ее близких. Ходили слухи, что он пытался ограничить ее общение с мамой, считая, что та плохо на нее влияет и подстрекает к независимости. А вот сама Шер в это время искала утешение в дружбе с другими звездами. Говорили, что ее лучшими подругами были самые яркие женщины того времени, и они очень часто собирались на так называемые девичники, где обсуждали, как на самом деле тяжело быть женой диктатора в меховом жилете. Эти разговоры подтолкнули ее к мысли, что пора менять декорации не только в шоу, но и в жизни. Песня, которую мы сейчас услышим, «Gypsies, Tramps and Thieves», то есть «Цыгане, бродяги и воры», стала ее первым сольным хитом номер один. Шер пела в ней о жизни кочевого табора, и это было настолько точным попаданием в ее собственный образ вечной странницы, что песня мгновенно стала культовой. Она доказала, Шер может продавать миллионы пластинок и без приставки Sony. Слушаем эту яркую историю прямо сейчас, а уже в следующем выпуске я расскажу о том, как Шер решилась на самый громкий развод десятилетия и как получилось, что она осталась буквально с $2 в кармане, но при этом стала самой свободной женщиной Америки. Это Первое радио, не переключайтесь.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Израиль прощается с майором запаса Итамаром Сапиром. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сотни человек пришли этим утром на военное кладбище Раананы, чтобы прощаться с майором запаса Итамаром Сапиром, павшим накануне в бою на юге Ливана. Покойный Сапир служил заместителем командира роты в батальоне 7008 парашютно-десантной бригады. Итамар Сапир погиб в результате огня, открытого террористами из церкви. У него остались сын и жена. Повышен в звании посмертно. Кнессет проголосует на пленарном заседании в предварительном чтении по законопроекту о роспуске Кнессета. Одновременно комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновила рассмотрение законопроекта Боаза Бисмута о статусе учащихся ешив. Открывая заседание, Бисмут подчеркнул, что рассмотрение законопроекта возобновляется по распоряжению премьер-министра. Продвижение закона Бисмута возобновилось после того, как в ультраортодоксальных партиях заявили о намерении завершить политический союз с Нетаньяу. В попытке сохранить блок, глава правительства отдал распоряжение продвигать закон Бисмута, который многие называют законопроектом об освобождении от службы. В последние дни Нетаньяу беседовал с депутатами, возражающими против этого законопроекта, пытаясь убедить их изменить свое решение. Сенат США принял резолюцию, которая обязывает президента США Дональда Трампа согласовывать любые военные действия с Конгрессом, сообщает Рейтер. Голосование по процедурной мере, которое проводят перед основным голосованием, прошло 19 мая. За проголосовали 50 сенаторов, в основном демократы и четверо республиканцев. Против выступили 47, в основном республиканцы и один демократ. Трое республиканцев пропустили голосование. Авторы инициативы настаивают, что согласно Конституции, право направлять войска на войну принадлежит Конгрессу, а не президенту. Если документ пройдет дальнейшее голосование, Трампу потребуется разрешение Конгресса, чтобы продолжать войну с Ираном. Совет Безопасности ООН по инициативе Бахрейна провел экстренное заседание, посвященное воздушному удару по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах АЭС Барака. В результате атаки произошло возгорание генератора. Удар по мирному атомному объекту – пересечение красной черты. Это неспровоцированная террористическая атака, и если международное сообщество не даст решительный ответ, произойдет нормализация ударов по гражданской атомной инфраструктуре, заявил представитель Эмиратов ООН Мухаммад Абу Шабаб. Дипломат также подчеркнул, удары беспилотных ракет были произведены с территории Ирака, но являются частью более обширной кампании, в которой участвуют Иран и его сателлиты. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Виткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в самое ближайшее время. И о погоде. Температура воздуха сегодня снизится. Переменная облачность. В Мевересфе 22, в Бершеве 29, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Радио
1: 89.1 FM. В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей...

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь возвращаемся к Ольге Соколовой, которая представляет Red Max TV в нашем эфире. Оль, доброе утро.
2: Доброе утро, Ян. Да, я здесь сейчас в офисе, помогаю ребятам со звонками. Очень жаль, что не у тебя в гостях, потому что всегда очень приятно находиться на Первом радио. Ну и, естественно, сообщать хорошие новости для радиослушателей о том, что Red Max TV приходит не с пустыми руками, никогда с пустыми руками не приходим. Всегда есть что-то интересное, как вот и сегодня, это майская распродажа, это наше телевидение. Мы предлагаем вам подключить всего за 26 шекелей в месяц. Подключение у нас идет до 5 устройств и еще и с приставками в аренду. То есть вы можете получить 3 приставки в аренду. Условия просто суперские, и действительно есть желающие. Люди звонят, очень радуют, что есть еще, да, люди, как говорится, до которых мы за эти долгие годы, которые мы вместе с Первым радио не достучались. Если вы тот человек, который сомневается еще, может быть, вы хотите попробовать, но что-то вас останавливает. Ребят, 26 шекелей – это не та цена, о которой вообще можно переживать. Чашечку кофе можно себе купить, да, а можно просто взять и за 26 шекелей позволить себе хорошее, качественное телевидение у вас дома на протяжении всего месяца. Да, и оплата у нас помесячная, и если вы понимаете, что что-то вас не устраивает, мало ли, есть всегда маленький процент, который отключается до людей, ну, не без этого, не буду врать. Мы сами приезжаем, забираем свое оборудование. Нету такого, что вы к нам пришли, мы вас заставили подписать какой-то договор на год, на два, там, я не знаю. Нет, исключительно помесячная абонементская плата. Все остаются с нами добровольно. Уверена, что и вам понравится.
1: Самое главное, это, наверное, все-таки вот тот самый момент, на который я хочу обратить внимание прямо сейчас. Да, это специальная цена, которая позволяет вам взять и узнать как можно больше о тех каналах, которые вы будете смотреть, которые вы сможете предложить, например, там, своим родителям, смотря кого вы подключаете. Да? Ну, это позволяет вам, скажем, варьировать возможностями. Плюс не забывайте о том, что мы говорили об этом на неделе, я просто запомнила, потому что для меня это важно вновь повторить, когда Оля, например, забудет. Это то, что у тех, кто порекомендует Red Max своим близким или друзьям, у вас есть возможность получить дополнительное что?
2: 2 месяца бесплатного просмотра, так круто. И есть, Ян. Вот, вообще. Ты знаешь, ты начала говорить, и у меня прям эта мысль тоже возникла в голове о том, что я забыла сказать, что есть вот еще вот такое вот тоже праздничное мероприятие.
1: Класс.
2: Да, если вы наш клиент, акция «Друг приводит друга», она действует 2 месяца, ну и еще интернет от компании Red Max TV, звоните, подключайте, есть чудесная цена на интернет. 1000 мега с лучшим раутером, который называется Джей Шева, с умным интеллектом. И все это здесь, все это у нас, все это по номеру 2186.
1: Звоним, не откладываем. Оль, спасибо большое. Скоро в эфире встретимся. Ну и отпускаю тебя. И напоминаю всем нашим слушателям. Простой номер телефона 2186. Red Max TV. Звоните.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
6: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это время для того, чтобы в эфире появился Игорь Красковский. Я, конечно, рада с удовольствием приветствую тебя, Игорь. Привет.
2: Привет, Яночка, привет. Тоже рад тебя слышать в эфире. Скажу, что моя командировочка продолжается. Я сегодня продолжаю быть в командировке в Red Max, потому что принято решение вчерашнюю акцию 26 шекелей в месяц продлить и на сегодня. Поэтому звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле. Как я уже говорил, всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше. Вы просто не найдете сегодня последняя возможность задать все вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене 26 шекелей в месяц. А это полный пакет из более чем 200 каналов, двухнедельный архив, онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц, как вы понимаете. И все это вы сможете подключить сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят и приставки. Вы не ослышались. 26 шекелей в месяц. Никаких дополнительных и скрытых платежей прямо сейчас. Бросайте все дела и звоните в Red Max звездочка 2186. Акция действует только сегодня и только до конца дня, поэтому быстрее дозванивайте звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Я вам желаю удачи, желаю дозвониться и желаю подключиться к Red Max еще сегодня. Яна, спасибо.
1: И тебе спасибо. Все, до встречи в эфире. Пока.
2: Пока.
1: Ну и, естественно, звездочка 2186 вновь озвучу этот номер.
0: Реклама. Чилаут.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я возвращаю сюда Ольгу, которая представляет Red Max в нашем эфире. Оль, доброе утро еще раз. Завершающий выход
2: всем у нас
1: сегодня.
2: Всем доброе утро.
1: У нас есть вопрос от слушателей, я сразу задам его, чтобы не забыть, потому что я же такая увлекающаяся. Особенно, если мне кто-то что-то рассказывает, и ты мне что-то рассказываешь, я, конечно, забываю обо всем. Итак, вот смотри, есть такое сообщение от Марины. Добрый день, визы нет, есть чеки на телевидение, можно?
2: Марин, очень хорошие вопросы. Можно не чеки, можно у Радкева. У нас же помесячная абонементская плата. То есть мы принимаем помесячные платежи. Позвоните, узнайте, мы объясним вам. Вы открываете у Радкева в банке, у вас просто помесячно сходит, вот и все, как бы все гораздо проще, чем чеки.
1: Окей, еще круче.
2: Так что да.
1: Да, звездочка 2186. Ну а теперь рассказывай нам о мероприятии недели. Почему мы должны сделать это сегодня?
2: Да, потому что цена просто сумасшедшая. Я вообще не знаю, что случилось с руководством нашей компании, почему цена настолько снижена, всего 26 шекелей, 26, и это с приставками в аренду, это полный пакет канала, это премиум пакет со всеми нашими сервисами, видеотека старт, медиотека. И, в принципе, мы же работаем для чего? Да, для того, чтобы каждый человек, который подключается к нам, он был доволен, чтобы ему было интересно и удобно. И сейчас вот все это, да, то есть мы же не просто так, мы проводим работу, вот мы сейчас обновили аппликацию, мы обновляем каналы, не только перечень канал, да, то есть не только добавляем, но и улучшаем еще их качество. И сейчас вы все это можете получить всего за 26 шекелей в месяц. Естественно, вы как клиент, который подключаетесь, вам не нужно думать о том, что мы здесь делаем для вас, да, для того, чтобы вы были довольны там. Сколько у нас работают людей, программистов, не знаю, там, техподдержка. Самое главное, что сейчас есть возможность подключиться за 26 шекелей, понять, что такое Red Max, насколько мы вам подходим, ну, естественно, остаться с нами на долгие-долгие годы. Кто не знает, кто, может быть, там, не знаю, только что включил радиостанцию и думает, что

0: Что такое Redmass? Какие вообще каналы, да, входят сюда? Это больше, чем 200 каналов в хорошем качестве. Каналы, которые постоянно обновляются. Каналы разных категорий. У нас есть каналы на всех языках, которые говорят здесь в Израиле. Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь. У нас есть каналы на английском языке. Мы добавили каналы такие, как Food Plus, да, там с Гордоном Рамзи. У нас есть израильские каналы. То есть пакет очень полный, очень интересный. И я уверена, что понравится, ну вот, просто абсолютно всем.
1: Итак, звездочка 2186, сейчас специальная цена, да, ну и специальные условия подключения, получается, ведь если человек может подключиться по рекомендации, то тот, кто порекомендовал, получит 2 месяца бесплатно, потом еще у вас можно оформить интернет, да, тоже есть какое-то мероприятие
0: да,
1: на эту тему?
0: Да, смотри, интернет — это же единственное, что нужно для того, чтобы RedMax хорошо работал у вас дома.
1: Да.
0: И подключайте это все в RedMax. У нас подписаны договора с Basic, с партнером, с Hotem. То есть мы подбираем тот интернет, который будет хорошо работать у вас. Ну, естественно, хорошая цена от RedMax TV обязательно будет для вас, для слушателей Первого радио. Понимаю, что надо прощаться.
1: Да.
0: Всем хорошего дня. Мы ждем ваших звонков. Набирайте наш номер.
1: Спасибо, Оля. Да, до встречи в эфире завтра. Ну, а я напомню, звездочка 2186. RedMax TV. Звоните.
2: Реклама.

0: Реклама. Максаны Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Максаны Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: 11:51 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром. И да, на сегодня, для того, чтобы завтра вновь поприветствовать всех вас здесь, в эфире Первого, и, конечно, со всеми вами провести свое время. Время Романова, это будет завтра. А сегодня я желаю вам, конечно же, легкого дня, ну и традиционный салют посылаю всем вам. А точку в этом часе вновь ставит именинница сегодняшнего дня Шер. Благодаря Алине Семенову мы узнаем больше о ее жизни.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот четкий, почти шаманский ритм барабанов? Это 1973 год, и Шер в образе индийской принцессы верхом на лошади влетает на самую вершину мировых хит-парадов. Мы продолжаем наш праздничный марафон к 80-летию богини поп-музыки, и знаете, глядя на этот триумф, сложно представить, что в тот момент жизнь самой индийской принцессы напоминала зону боевых действий. Со стороны их союз с Сони Боно казался нерушимой крепостью. Слава, деньги, общее дело, но за закрытыми дверями он превращался в абсолютного монарха. Он контролировал не только творчество, но и каждый вздох жены. Дошло до того, что Шер не могла сама выбрать продукты на ужин или позвонить матери без его ведома. Но последней каплей стало открытие, которое ее просто раздавило. Она узнала, что юридически является лишь наемным работником в корпорации Sony и Шер. У нее не было прав на собственные доходы и даже на собственное имя. Представляете, какая ирония судьбы? Тебя обожает весь мир, а ты не можешь даже подписать открытку как Шер, потому что имя принадлежит твоему мужу. И вот тут эта армянская девчонка показала зубы и свой настоящий стальной характер. Она подала на развод, зная, что идет на открытую войну. Процесс был громким, он был очень грязным, но, понятное дело, Сони был в ярости и сделал все, чтобы оставить ее ни с чем. И да, у него получилось. После финального заседания на счету у Шер осталось ровно $2. Буквально две бумажки в кармане и маленькая дочка Честити на руках. Конечно, в этот момент голливудские сплетники потирали руки, предрекая ей скорое забвение. Говорили, что без Сони она пустое место в красивом платье. Но Шер только поправила парик и сказала: «Я буду бедной, но свободной, и посмотрим, кто из нас настоящая звезда». В этот период отчаяния и родилась песня «Half Breed», то есть «Полукровка», с которой мы начали этот выпуск. Вот эта песня стала для Шер глубоко личной, почти исповедальной. Шер ведь и правда всю жизнь чувствовала себя чужой среди своих. Ее отец был армянином, а в жилах матери текла кровь индейцев Чироки. В школе ее дразнили грязной индианкой, а позже в шоу-бизнесе называли непонятной иностранкой. И в этой песне столько горечи от того, что тебя нигде не принимают за свою, но Шер превратила эту боль в свой главный манифест независимости. И, кстати, о сплетнях. Поговаривали, что именно в это время Шер начала искать утешение в очень странных компаниях. Шептали, что она увлекалась спиритизмом и даже пыталась вызвать дух своего дедушки-атлета, чтобы тот дал ей сил в борьбе с бывшим мужем. А еще ходили слухи, что ее мама Джорджия в этот сложный момент тайком от Сони подкладывала дочери в сумочку конверты с наличными, чтобы той было на что купить молоко для ребенка. Вот такая она, цена свободы в Голливуде. Но Шер выстояла. Она стала первой женщиной в истории, у которой было 3 сольных хита номер 1 подряд. Она доказала, что может стоять на сцене одна, и зал будет аплодировать. Слушаем прямо сейчас на Первом эту мощную историю полукровки. А уже в следующем выпуске я расскажу вам о том, как Шер за 9 дней выскочила замуж за рок-звезду и почему ее второй брак превратился в настоящие американские горки с привкусом блюза и виски. Будет горячо, друзья, не переключайтесь.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90 в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Корпус стражи исламской революции угрожает. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», корпус стражи исламской революции выступил с угрозами по поводу возможного возобновления войны США с Ираном. Если агрессия против Ирана повторится, война распространится за пределы региона. Американо-израильский враг снова говорит об угрозах. «Мы – люди войны. Вы увидите нашу силу на поле боя, а не в пустых заявлениях и виртуальных аккаунтах», заявили представители КСИР. Полиция Израиля предупреждает о новой волне фишинговых СМС-сообщений, отправители которых выдают себя за Центр взыскания штрафов или Всеизраильский центр обращения водителей. По данным полиции, в последние дни поступили жалобы от граждан, получивших сообщения о якобы имеющемся долге, дорожном штрафе или процедуре взыскания с требованием перейти по внешней ссылке для немедленной оплаты. В полиции подчеркивают, что речь идет о попытке мошенничества с целью похищения личных данных и данных кредитных карт. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт, пароли и личную информацию, а проверять требования об оплате только через официальные сайты и каналы государственных органов. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён заявил, что Израиль похитил граждан его страны на судах флотилии «Сумуд», который военно-морской флот захватил на пути из Турции в сектор Газа. «Они сделали это при несправедливых обстоятельствах и в нарушении международного права», заявил корейский лидер, также отметив, что действия Израиля были чрезмерными, и Израиль вышел за рамки дозволенного. «Арест наших граждан произошел в международных водах. Это действие полностью выходит за рамки нормы». Затем он обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Многие европейские страны готовы арестовать его в рамках решения Международного уголовного суда в Гааге. Сеул должен взвесить свое мнение по этому вопросу. Вчера армия обороны Израиля завершила захват антиизраильской флотилии, вышедшей из порта Мармарис в Турции. Силы Шаетат-13 и Шаетат-3 действовали с целью взять под контроль суда в районе Кипра на значительном расстоянии от территориальных вод Израиля. Во время захвата судов бойцы несколько раз применяли резиновые пули, когда несколько судов не подчинялись приказам и не останавливались. Но, по данным армии обороны Израиля, никаких травм или необычных инцидентов во время захвата зафиксировано не было. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о проведении обысков в управлениях национальной полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей и разоблачении действующей в них преступной схемы. Согласно материалам дела, руководство полиции обеспечивало бесперебойную работу так называемых порно-офисов, организаций, производивших, распространявших через интернет порнографические и эротические материалы нелегального характера. По нашим сведениям, посредником выступал водитель одного из заместителей министра внутренних дел. Используя свои связи, он достиг с руководством национальной полиции соглашение, что та не будет препятствовать работе порно-офисов, не будет документировать нарушения, а также заранее предупреждать о возможных проверках, говорится в заявлении. Утверждается, что глава каждого управления получал 20 тысяч долларов в месяц, еще 5 тысяч доставалось посреднику. В феврале посреднику было передано 45 тысяч долларов, в том числе для передачи чиновникам. В апреле 25 тысяч долларов. Сегодня посредник был задержан после получения еще 25 тысяч долларов. Операция проведена прокуратурой при участии службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и пограничной стражи. В Испании завершился турнир по дзюдо серии European Open. Израильтяне завоевали 5 медалей. Йонатан Векслер в весовой категории до 60 килограммов и Илай Аюн в весовой категории до 52 килограммов завоевали серебряные медали. Бронзовыми призерами стали Бен Тамари в весовой категории до 60 килограммов, Оэт Морец в весовой категории до 73 килограммов и Майя Коган в весовой категории до 70 килограммов. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 25, в Бершеве 28, в Твери на побережье озера Кинерет 26, в Эйлате 38, на побережье Мертвого моря 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 70 до 240 см. И купание опасно. Это были новости. Далее в эфире ПМ.
2: Ой, хорошо, что в новостях предупредили, потому что я вчера парковал машину тут около Cinema City, около кинотеатров. А когда вернулся, под стеклом лобовым была какая-то белая бумажка, и было написано, что 100 шекелей должен заплатить. Да. И там надо зайти, дать данные своей карточки кредитной и заплатить штраф. А я не буду платить, это наверняка мошенники мне приклеили. Я платить не буду, меня не поймаешь, нет. Меня так просто не возьмешь на этом деле.

Можно посвятить эту песню всем Александрам, Сашам, Алексам и Алехандрам. Это Леди Гага была. С этой композицией Алехандро открыла сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио 89.1 FM. Среда Йом-РВИ. Знаете, я сегодня все буду объявлять по системе Дональда Трампа. Мне нравится его система, и я буду все говорить, вот буду брать пример с него. Сегодня 20 мая, уважаемые радиослушатели. Программа PM на Первом радио. До 14 часов. А может быть, не до 14. Что входит сегодня в график нашей программы? В середине этого часа, так как сегодня среда, рубрика, посвященная истории городов. И сегодня мы начинаем знакомить вас с новыми историями, которые до этого не были в нашем эфире. Они подготовлены недавно. И поэтому в 12.30 прозвучит история в честь победы Апоэль Беэр-Шева. История города Беэр-Шевы прозвучит. А может быть, не прозвучит. Сегодня 80 лет... Ой, зачем я это сказал? Ну, неважно, круглая дата у известной певицы Шер. И поэтому в наших программах звучат рубрики, посвященные ее творчеству. И в конце каждого часа программы PM прозвучат рубрики, посвященные ее творчеству. А может быть, не прозвучат. В начале второго часа я вам загадываю загадку, как обычно, по традиции. А может быть, не буду загадывать. Посмотрим, как пойдет. Все остальное по ходу дела. Сегодня Мадонна Имани поздравляет всех с праздником Шивот. И нам сказали, что хочет нас поздравить персонально. Угостить нас на встречу праздниками, соответственно, молочными, сырными продуктами какими-то. Ну а вообще во всех филиалах сети вас ждут праздничные скидки на сыры, деликатесы и любимые продукты к празднику. Праздник Шивот завтра, уважаемые радиослушатели. Завтра вечером наступает. Мадонна Имани, скидки, можно найти на их информацию об скидках и в Фейсбуке, и в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, в Ютубе. И в магазинах тоже можно найти, я так думаю. В общем, завтра праздник Шивот. Вечером. Завтра РФ Хак. Сокращенный рабочий день. Послезавтра выходной. Ну, послезавтра пятница, но все равно выходной. Значит, сегодня день Далит месяца Сиван в еврейском летоисчислении, то есть 4 Сивана. Что еще я вам не сказал? А, ну я вас приглашаю к общению, уважаемые радиослушатели. Вам наверняка есть что нам сообщить, с нами поделиться. На любую тему, которая вам интересна, которая вам важна. Напоминаю, есть два канала связи. Или в Фейсбуке страница программы PM. Или наш телефон, наш номер в мессенджере WhatsApp 054-20-70-800. Отправлять на этот номер можно ваши текстовые, а можно голосовые сообщения, не забывая о наших простых правилах общения. Они позволяют нам держать это общение в рамках цивилизованных рамок. Эти правила, которые ввел я, но ради одной благой цели – сохранить цивилизованную дискуссию и возможность всем нашим радиослушателям высказываться. Еще раз наш ватсаповский номер 054-20-70-800, PM до 14. Поехали! Поехали!

0: По-моему, среди наших слушателей нет ни одного человека, у которого не было друзей или родственников, или знакомых в разных странах мира. Сегодня вот ситуация такая.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

узнам. Луна не знает наших слов, и я секретный шпионаж.

0: увидеть Париж и умереть. Я твой Париж. Я твой Версай. Это Евгений Хафтан был в нашей программе. Теперь пришло время читать ваши сообщения. Сегодня много разных дел в программе, поэтому тут тянуть нельзя. Всем привет, пишет Слава нам в Фейсбуке. Против Готлиб подано обвинительное заключение. Что? Против первого лица после Нетаньяху в Ликуде? Она же памятник, в смысле депутат. И я правильно понял из утренней газеты, что Кац подписал, чтобы лишить ее неприкосновенности? Это правда, продолжает Слава. Если так, то оно понятно. Устраняем конкурентов. Всех с наступающим мирным животом благодаря Трампу. Значит, Слава, во-первых, давайте будем точны, потому что когда в отношении женщины пишут «лишить ее неприкосновенности», это может быть поднято двояко. Депутатская неприкосновенность надо уточнять. Это раз. Во-вторых, депутатской неприкосновенности может лишить только комиссия Кнессета. Но для того, чтобы против нее было выдвинуто обвинительное заключение, министр обороны должен был подписать соответствующий документ. Он его подписал. Теперь вопрос в том, лишит ли комиссия Кнессета депутатской неприкосновенности Тали Готлиб за подозрение в нарушении закона и разглашении имени сотрудника Шабака, что запрещено у нас в стране. Ну, она не первое лицо после Нетаньяху в Ликуде. Там есть еще другие лица. Но она человек активный, крикливый. Всем хорошо известный. Ну, тем, кто интересуется вообще политикой. Так. Сержант написал нам вот что. Послушав ваш, Павел, комментарий после песни Алехандро, подумал, как расформируются и звучат в разных странах по-разному, учитывая фонетику каждого языка, одни и те же имена. Особенно Йоханан, который в конце концов докатился до Ивана, написал сержант. Ну, да, есть такое дело. Папа Андрей написал за минуту до начала программы. В 11:59 пришло его сообщение. Всем привет. У моей любимой сестрицы Лены сегодня день рождения. Мы все обожаем и любим ее. Желаем, чтобы 29-го, наверное, 29-го, потому что тут не написано го, 29-го ей не отменили Амстердам. И много-много счастливых дней. Ну, уважаемый папа Андрей, значит, сейчас все граждане Израиля делятся, зарубежные туристы делятся на две категории. Одни говорят, да пошли они к черту, я хочу полететь за границу, полечу. В крайнем случае застряну. Вторая категория, мы хотим полететь за границу. Я бы даже сказал, хочем полететь. Но а вдруг что начнется, мы не сможем вернуться. А нам надо вернуться вовремя. Поэтому давайте подождем решения Дональда. Дональд сказал, до конца этой недели все будет ясно, полетите вы или не полетите. Но это ж Дональд. Потом его еще кто-нибудь попросит продлить, и он продлит еще. А может быть и нет. Никто ничего не знает. Вашу сестру, независимо от ничего, поздравляем с днем рождения и продолжайте ее обожать и любить. Мазаль ей тов, папа Андрей. Так. Что это такое? Кто это? Не успела услышать? Напишите. Нету визы, можно чеки. Что это? Про что это? Что? Напишите, что вы не успели услышать. Тогда я вам отвечу. Зачем в Ливане наши войска, если им не дают воевать? Надо что-то с этим делать. Давайте будем выходить на улицы. Биби хорошо устроился. Ему выгодно затягивать войну. Сегодня его снова освободили от допроса в суде. Ну так ему выгодно жевать такую резинку. Можно было подождать до выборов. Но за что гибнут наши ребята? Гибнут лучшие люди и непонятно ради чего. Валентина. Ну, Валентина, армия вошла в Ливан до того, как прозвучал окрик Трампа не бомбить Бейрути и там в глубине Ливана. И вот мы теперь повисли между небом и землей, и наши солдаты как раз-таки задают те же самые вопросы. А чего нас ограничивают? Что это за перемирие такое? Что за прекращение огня? Когда у нас каждые несколько дней погибают солдаты там. Дед Изя, шалом, Павел, актуальная, завтра Шивот. Смотрите, какая смена настроения в ваших посланиях. Ну, это вот черта программы ПМ. Вот так смена настроения в каждом сообщении. Завтра Шивот, пишет Дед Изя, праздник в честь вручения евреям Торы и основания и основных правил еврейской веры. Правил, которые Харидим постоянно нарушает. Для них главное – лаве. Завтра читают книгу «Рут». Главный персонаж книги – застенчивая и скромная девушка. После смерти мужа уехала со свекровью в Бейт-Лехем, где ее отдали замуж за очень старого, но очень богатого дядю по имени Боаз. В результате этого брака по расчету родился Овед. Или Овет, Овет, Овет, не знаю, ставшая дедом основателя израильского царства Давида. Я к тому, что уже тогда было понятие «за чужой счет». Наоми, свекровь Рут, стремилась выдать Рут замуж за 80-летнего, но богатого, и на этом сделать гешефт. И тяга к гешефтам за счет других осталась в Харедим до сегодняшнего дня. Несмотря на ни на что, с праздником Шивот, всем сыр! Дед Изи. Дед Изи, каждому здравому человеку понятно, что вот эти ребята, которые изучают сегодня Тору и не хотят ничего делать для страны, нарушают заповеди Торы. Они не хотят защищать свою страну. Они не хотят работать во благо страны. Они хотят только, чтобы их оставили в покое и не забывали выплачивать им пособия. Сегодня у нас вот такая ситуация, к сожалению. И еще к большему сожалению, некоторые товарищи ради сохранения власти этого правительства эту ситуацию отвратительную, страшную, несправедливую поддерживают некоторые. Среди наших слушателей тоже, наверное, есть такие. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: 35% скидка.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданеймане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданеймане.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
7: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Как вы понимаете, я сегодня снова в командировке у наших друзей в компании RedMax TV. Итак, прекрасная акция продлевается еще на один день. Друзья, звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене, а это 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max, звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться и всем подключиться к Red Max TV. Счастливо, услышимся в эфире.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Балтимор, Тарзан Бой, хит середины 80-х годов прошлого века. Продолжаю читать ваше сообщение, и через пару минут история города Бейершева, познакомимся с ней. День добрый, пишет нам Алиса и Таиса. Таисия, наверное, написано Таиса. Сегодня день рождения у Маечки Казакевич из Кирьят-Шмоны. Хочется пожелать нашей сестричке здоровья, благополучия, только положительных эмоций от детей, внуков, родителей и от жизни. Так хотелось позвонить первой и поздравить, но, увы и ах, ее первыми поздравили утром дорогие соседи. Сработала сирена. Дорогие соседи в кавычках. Сработала сирена. Думаю, что нужно этот казус воспринять как праздничный салют в честь ее дня рождения. С любовью, сестры Алиса и Таисия. Слушайте, нас должно быть смысл... Слышно сейчас в Кирьят-Шмоне, да? Я не знаю, правда, сирен слушают ли нас там или нет, но Маечку Казакевич мы поздравляем, так и передайте, что мы ее тоже поздравляем и мазали итов. И желаем им, прежде всего, спокойствия там на севере. Добрый день, Павел. Говорят, что ваши техники о тихом вещании... Что говорят ваши техники о тихом вещании в интернете? Приходится громкость поднимать почти до максимума, хотя реклама врывается громче Витал. Что говорят наши техники? Ну, что они говорят? В интернете где? Уточните, Витал, всегда уточняйте, где в интернете. Интернет большой. Аппликаций разных много. Всем привет. Оказывается, сегодня Всемирный день пьяниц. Пока не официальный, но мы это исправим. Так что есть повод сегодня вечером хлопнуть по пару дриник. Желаю всем мирных, спокойных выходных дринка. Что, и такое есть? Собственно говоря, пьяницы, по-моему, неважно, в какой день объявить Всемирный день пьяниц. Налил, выпил, все, отметил Всемирный день. Почему бы нет? Поздравляю мою любимую дорогую женушку Инессу с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья и любви. Митька 777. Слушайте, у нас сегодня день рождений. Митька 777. Инесса, мазаль тов. И всего того, что вам желает любимый муж. Здоровья, счастья, любви. Что еще надо? Ну, Инесса скажет, может добавить, ну, хотелось бы еще немножко материального, что-то денег. Это муж позаботится, не волнуйтесь. Вас с днем рождения. Гена из Холона. Привет, Павел. Постоянно слушаю ваше радио. Первый раз пишу. Сегодня около 10 утра слушал ваше радио. Вдруг прервался эфир, зазвучал мужской голос, который на английском языке диктовал какие-то цифры. Минуты две. Почувствовал себя Штирлицем. Что это было? Гена из Холона. Уважаемый Гена из Холона, иногда наша радиостанция выполняет просьбы Моссада нашего и передает непонятные цифры на английском языке. Просьба больше нам официально такие вопросы не задавать. Что это было, я не знаю. Сейчас история города Бейершева в честь победы Апоэля Бейершева в этом чемпионате страны сезона 25-26 года. Давайте послушаем.
1: Под небом голубым. История городов Израиля.
2: Сегодня наш рассказ посвящен Бейершеве, южной столице Израиля. История Бейершева.

Ева расположена северо-западнее современного города. В 2005 году получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была разрушена в 8 веке до нашей эры. Самая достоверная версия происхождения ее названия такова. В книге «Бытия» рассказывается, что Авраам дал 7 овец Авимелеху, царю Герара, в обмен на вырытый им колодец, а затем заключил с ним завет, в котором они оба поклялись, и поэтому Авраам назвал это место Беэр-Шевой. Клятва на иврите – Швуа. Беэр-Шева упоминается также в книге Йошуа, как один из центральных городов Шимона, одного из колен Израилевых, и после этого много раз присутствует в Танахе. Судя по археологическим находкам, люди селились в данной местности уже в период Халкалита – 4-3 тысячелетия до нашей эры. Эти находки относятся к так называемой Беэр-Шевской культуре, от которой сохранилось 7 стоянок, чьи жители занимались сельским хозяйством и ремеслами. В этих поселениях плавили металл, изготавливали предметы из камня и кости, в том числе слоновой. Находки указывают на связи с Северным Ханааном и Египтом. В тот период в Негеве существовали в основном большие неукрепленные поселения, и Беэр-Шева была значительным центром активности в регионе. Первые культурные слои относятся к 12 веку до нашей эры, когда были возведены простейшие каменные строения. В первой четверти 10 века до нашей эры, что соответствует началу царствования Давида по библейской хронологии, на холме возвели укрепленный город. В период правления Ирода в Беэр-Шеве существовало небольшое поселение, на территории которого в середине 3 века был разбит крупный военный лагерь. В районе Ракафот на севере современного города были обнаружены остатки еврейского поселения, датируемые 1 веком нашей эры. После арабского вторжения в 632 году Беэр-Шева исчезла с карты до основания турками современного города в 1900 году. Турецкий город планировался как административный центр для контроля за племенами бедуинов, слабо подчинявшихся османским властям. Он был основан на стыке территорий 3 наиболее крупных племен. Там же имелись множество колодцев и удобная переправа. Власти приобрели у бедуинов земли и стали продавать их желающим там поселиться. Первым построенным зданием была сарая, мэрия, построенная вторым наместником Мухаммедом Джар-Алой. В 1903 году в городе было 38 домов, а население составляло 300 человек. Позже были построены многие общественные здания – мечеть, дом наместника, станция и железная дорога в Иерусалим и Дамаск. В Первую мировую войну в 1917 году у города произошло крупное сражение, позволившее Британии овладеть Палестиной. При английском правлении развитие города почти остановилось, но Беэр-Шева все же продолжала играть роль торгового центра. Каждую среду проходил базар, на который приезжали торговцы не только из окрестностей города, но даже из Египта, Саудии и Ирака. Англичане устроили в городе военное кладбище, построили школы и полицейскую станцию. После ликвидации железной дороги были отремонтированы и заасфальтированы грунтовые дороги, ведущие в Беэр-Шеву. Вторая мировая война дала городу стимул к развитию. Снова появились военные базы, а жители стали подрядчиками, строителями и поставщиками британской армии. Заводы и магазины тоже процветали. Возросший спрос привел к росту доходов горожан и окрестных крестьян. Население города выросло до 6500 человек в 1946 году. По решению ООН 1947 года о разделе Палестины Беэр-Шева отходила арабскому государству. В начале войны за независимость Израиля в ней базировались нерегулярные арабские подразделения. В мае 1948 года в город вошли египтяне, а 21 октября Беэр-Шева была взята израильской армией. Жители города бежали в сторону Хеврона, а вскоре несколько сот оставшихся жителей были депортированы в сектор Газа. После войны правительство стало предпринимать меры по росту и развитию города. 31 декабря 1950 года состоялась церемония основания нового города с участием министра работы Голды Мейер. Здесь стали селить демобилизованных солдат и репатриантов. В феврале был учрежден муниципалитет. Город стал расти, и в 1965 году в Беэр-Шеве проживало более 65 тысяч человек. В 70-е годы рост населения затормозился и даже наблюдался отрицательный баланс. Но во время Большой Алии развитие возобновилось. Всего в городе поселилось более 50 тысяч новых репатриантов. В 1960 году была открыта больница «Сорока».
1965 году принял первых студентов

0: в Институт высшего образования, впоследствии Негевский университет имени Бен-Гуриона. В городе работает окружной суд, городской театр, региональное отделение различных правительственных служб. Через Бер-Шеву проходит железная дорога, а также крупные автодороги из Негева в центр страны. В 2019 году в парке Нахаль-Бер-Шева был официально открыт крупнейший в Израиле искусственный водоем. Его площадь составляет 90 дунамов, и он является вторым по размеру водоемом страны после озера Кинерет. Мэр города Рубик Данилович занимает этот пост с 2008 года. Он стал почти легендарной личностью для жителей. Многие прочили ему путь в большую политику, но он до сих пор остается верен городу. В 2015 году мэр подписал с правительством Израиля договор о постройке в городе 20 тысяч квартир. А в 2021 году еще 34 тысячи квартир. По планам, население города должно достигнуть 400 тысяч человек. В 2025 году в Бер-Шеве проживало более 223 тысяч человек. Это 9-е место в стране по численности населения. Около четверти жителей составляют репатрианты из СНГ. Среди городов-побратимов Бер-Шевы – канадский Виннипег, французский Лион, Сиэтл, Мюнхен, Аддис-Абеба. Особую гордость у горожан, футбольных болельщиков вызывает команда Апоэль Бер-Шева, которая 6 раз становилась чемпионом Израиля. Домашний стадион Апоэля – стадион Тернер, названный так в честь предыдущего мэра города. В 1972 году был принят новый герб города. На нем изображено 12 сиреневых полос, символизирующих 12 колен Израилевых, и башни. Над ними в стилизованной форме изображен тамариск, который весьма распространен в этом районе Негева. В 2012 году был принят логотип города, представляющий название города, где буква «Рейш» стилизована под семерку «Шева». Ниже идет подпись «Столица возможностей Израиля».
1: Под небом голубым. История городов Израиля.
2: Реклама.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Максана и Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
8: Первое радио.

0: Это Гео де Сильва со своим первым хитом, благодаря которому он стал нам известен. Еще ваше сообщение. Шалом Равейну. Это пишет нам заклинатель Кураги. Завтра буду пить пиво с сыром. Хак самеах вакашер. Ну, я лично не возражаю. Пейте пиво с сыром. Ира. Заклинатель Кураги нам написал в Фейсбуке, я уже в WhatsApp. Ира, вот как не провести параллель между Тали Готлиб и Шурой из месткома, которых выдвинули и никак не могут задвинуть? Офигеть, есть еще динозавры, кто подключается к ЕС, Хот или Ред Макс в век интернета. Уважаемый представитель сегодняшней природы, флоры и фауны. Есть еще люди, которым удобно. Это так называемый old school. Они привыкли к ходу, знают все кнопки, куда-куда переключать, как где-то. Они не хотят ничего менять. Есть такие. А вот вы не подписались. А у нас надо подписываться. Между прочим, голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Всем здравия. Сегодня 20 мая, и это Международный день пчел. И я с удовольствием всех поздравляю с этим днем. И так как я занимаюсь экологическим пчеловодством и изготавливаю очень приближенное к природному жилье для пчел, хочу попросить присоединиться ко мне в этом моем хобби. И если Павел не сочтет мое сообщение за рекламу, то... пожалуйста, можно опубликовать мой номер телефона. Спасибо вам, Павел, заранее.
0: Вы даже не представились, уважаемые радиослушатели. Ну как же так? У меня только один вопрос. Пчелы знают о том, что сегодня Международный день пчел? Или им не рассказали? Окей, господа, в этом часе больше нет у меня времени, но есть еще сообщения, я их прочту в начале второго часа. А сейчас напоминаю, мы сегодня поздравляем Шер с 80-летием. Рубрика, которую подготовила Лена Семенова, посвящена ее творчеству. Вот одна, еще одна.
2: День артиста на Первом радио.
3: Слышите эти загадочные, почти мистические нотки? Это 1974 год, и Шер примеряет на себя образ темной леди, опасной, роковой и совершенно непредсказуемой. Мы продолжаем наш большой сериал к 80-летию богини поп-музыки Шер. И если вы думали, что после развода Сони Бона она запрется в спальне с ведерком мороженого, то вы просто плохо знаете эту женщину и очень здорово ошибаетесь. Она решила, что раз уж она теперь свободна, то проживет эту свободу на полную катушку. Едва высохли чернила на документах о разводе, как Шер совершила поступок, который заставил весь Голливуд поперхнуться утренним кофе. Всего через 3 дня после официального расставания с Сони Бона она выскочила замуж за Грега Олмана, фронтмена культовой рок-группы The Allman Brothers Band. Представляете контраст? После дисциплинированного и очень расчетливого итальянца она бросается в объятия плохого парня от рок-н-ролла, который завтракал виски и не расставался с байком и сигаретой. Ой, ребята, тут такие подробности, что волосы дыбом. Их брак продлился ровно 9 дней, прежде чем Шер подала на развод в первый раз. Она была в ужасе от его зависимости. Поговаривали, что Грег мог забыть, как ее зовут, прямо во время медового месяца. Но потом она его простила, и эти вот американские горки затянулись на несколько лет. А сплетники прям захлебывались. Мол, Шер и сама начала увлекаться запрещенкой вместе с мужем, что их дом превратился в вертеп, где развезды падали в бассейн прямо в одежде, а маленькая дочь Шер чистить и засыпала под грохот электрогитар. Говорили даже, что однажды Шер пришлось тайком вызывать полицию, чтобы выпроводить из дома толпу обезумевших фанатов мужа, которых он пригласил на небольшую вечеринку. В этот период она записывает песню «Dark Lady» – «Темная леди». Это история о гадалке, обмане и мести. И знаете, эта песня идеально отражала то, что происходило в тот момент в жизни Шер. Она чувствовала, что все вокруг пытаются ее использовать. Бывший муж судился за каждый ее цент. Новый новый муж тянул ее на дно своих вредных привычек, а пресса рисовала ее как падшую диву. Но она снова всех удивила. В этом втором браке родился ее сын Элайджа Блу. И хотя союз с Олманом в итоге рухнул, Шер успела записать с ним совместный альбом, который критики разнесли в пух и прах. А фанаты раскупили, между прочим, мгновенно, просто чтобы прикоснуться к этой запретной страсти. Говорят, что Сони, ее первый муж, был настолько в ярости от ее нового брака, что нанял частных детективов, чтобы те следили за Шер и Грегом круглосуточно. Говорили, что у него были целые коробки с компрометирующими фото, которыми он шантажировал бывшую жену, пытаясь отобрать права на опеку над дочерью. А еще болтали, что Шер в те годы была настолько на взводе, что могла запустить в папарацци тяжелой хрустальной пепельницей, если те подходили слишком близко к ее дому. Вот такой он, настоящий рок-н-ролльный блюз в стиле Шер. Ну а сейчас давайте мы послушаем эту мистическую Dark Lady. А совсем скоро я расскажу вам о том, как Шер решила бросить музыку и внезапно стать одной из величайших актрис современности, заставив замолчать всех, кто называл ее певичкой в перьях. Вы на первом. Оставайтесь.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Фонтана, фонтана, фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе уничтожен склад вооружений Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что минувшей ночью уничтожил склад оружия террористической организации «Хамас» в центральной части сектора Газа. В армии заявили, что удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. По данным информационного портала «Вести», премьер-министр Беньямин Нетаньяху не примет участие в голосовании в предварительном чтении по законопроекту о роспуске Кнессета. Это связано с тем, что он проводит совещание по вопросам безопасности. Президенту Литвы Гитанасу Науседе, премьер-министру Инге Ругинене и председателю Сейма Йозесу Олекасу пришлось укрыться в бомбоубежищах в связи с объявленной в Вильнюсе и прилегающих районах воздушной тревоги. Воздушное пространство над Вильнюсом и столичным аэропортом временно закрыто. Жители призвали немедленно отправиться в укрытие или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций. Вскоре поступил сигнал об отбое воздушной тревоги. Красный уровень опасности был объявлен после того, как в воздушном пространстве в Беларуси вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с типичными для беспилотников характеристиками. По тревоге были подняты самолеты НАТО. Напомним, накануне силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, речь идет об украинском дроне, нарушившем границу из-за применения России средств радиоэлектронной борьбы. У берегов Перу зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,8. По данным местных властей, в результате сейсмического события в южном регионе страны пострадали 27 человек, а также были повреждены различные здания. Согласно информации геологической службы США, колебания земной коры были зафиксированы в 17:57 по Гринвичу. Эпицентр стихии находился к юго-востоку от перуанского города Ика, примерно в 200 километрах к югу от столицы страны Лимы. По более точным координатам, эпицентр располагался в 20 километрах к юго-востоку от населенного пункта Пампа-де-Тате, а очаг землетрясения залегал на глубине около 56,5 километров. На месте происшествия работали экстренные службы, которые оценили масштаб разрушений и оказали помощь пострадавшим. В России заявили, что спецпосланник президента США Стив Виткоф планирует посетить Москву в ближайшее время, однако точная дата и детали визита пока не раскрываются. Об этом сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на представителя Кремля Кирилла Дмитриева. По его словам, визит Виткофа ожидается в ближайшее время, однако он не уточнил ни сроки поездки, ни ее возможную повестку. Ранее о подготовке визита спецпосланника США в Россию также заявлял помощник Кремля Юрий Ушаков, однако официального подтверждения со стороны Вашингтона пока нет. Стив Виткоф уже неоднократно посещал Россию и проводил переговоры с российским руководством. При этом в Украине он пока не был, хотя ранее президент Владимир Зеленский приглашал его в Киев в составе американской переговорной делегации. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится, переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны, усилится ветер. В Иерусалиме в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 25, в Бершеве 28, в Твери на побережье озера Кинерет 26, в Элате 38, на побережье Мертвого моря 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: То есть 240 сантиметров это выше человека волна? Такие волны? Кошмар вообще. Значит, уважаемые радиослушатели, я бы на месте Стивена Уиткофа, если бы он узнал, как в России называют его поездки вместе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, как их двоих называют, никогда больше в Россию обиделся бы и никогда не приезжал. Ну что это такое? Витек и зятек. Ну это же унижение какое-то. Витек и зятек. Ну мазапом.

А ведь, как и обещали, Бой Джордж выступал на фестивале Евровидения. Он был там на подпевках у певицы из Сан-Марино. Но это не помогло ей. Она не вышла в финал. Но Бой Джордж мы увидели, выглядит так же, как и 40 лет тому назад. В начале 80-х. Так, это был один из его хитов того времени, «Come a Chameleon», примерно 83-84 год, насколько я помню. Эта композиция открыла вторую часть программы PM. Добрый день всем, 20 мая, заканчивается вторая декада мая, господа. Мы вступаем в календарное лето, потихонечку приближаемся. Сегодня Йом Равии, среда, мы накануне праздника Шавуот. Этого года. Завтра вечером наступает этот праздник, то есть завтра полупраздничный день. Полурабочий день у многих. Примите это к сведению. Но, тем не менее, мы идем по плану. В наших планах что? Ну, загадка. Скоро еще одна рубрика, посвященная творчеству Шер в конце этого часа. В 2 часа наши спортсмены Швидлер и Кричевский, пока не накачивают мышцы, в спортзале, а в 2 будут уже накачивать вас спортивной информацией, как обычно по средам. Я напоминаю, господа, что если вы хотите что-то написать сегодня нам в программу, то вперед или в Фейсбуке на странице программы PM. Там, кстати, заклинатель Кураги, вдобавок к своему первому сообщению, в котором он нас порадовал тем, что завтра будет пить пиво с сыром, прислал, так и назвал, добавка. Поздравляю всех с днем алкоголика. Ну, уважаемый заклинатель Кураги, день алкоголика, мне кажется, это самый гибкий и универсальный день. Я уже говорил на эту тему. Возьмите, выпейте, и все, и будет день алкоголика сегодня. Хотите сегодня, хотите завтра, хотите послезавтра, когда угодно. Вот, это страница программы PM1 адрес, и второй адрес, это наш ватсаповский номер, на который можно отправлять сообщение. 054-20-70-800. Тут у меня пришло много сообщений, кстати, еще в прошлом часе, буду их сейчас читать. Время 11 минут 14. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. Мифа написал нам вот что. Закон о применении смертной казни принят. И Хамас против, чтобы этот закон применяли к террористам-убийцам. Руководство Хамаса дало распоряжение о похищении солдат и мирных граждан. Тогда Израиль не сможет применять этот закон. Так чего же ждет наше правительство? Чтобы снова выпускать террористов в обмен на захваченных граждан, следует как можно скорее обратить закон о смертной казни в действие. Уважаемый или уважаемая Мифа, я вам сейчас открою Америку. В Израиле от принятия закона до его реализации может лежать большая пропасть или расстояние. У нас вообще есть закон, который позволяет применять смертную казнь. Есть в Израиле такой закон, просто он никогда не применялся, кроме 2 случаев. Самый известный — Адольф Эйхман. Поэтому этот закон был пиар-акцией Итамара Бен-Гвира, за которую проголосовали. А теперь давайте посмотрим, когда его начнут применять и начнут ли когда-нибудь. Как говорится, я хочу это видеть. Это вот как Бецалель Смотрич вчера заявил, что он подписал закон или там распоряжение министерское об эвакуации бедуинского поселения Ахматан, как он называется, Ахмар, Банмар, Шманмар, который наше правительство 8 лет не может освободить, потому что Евросоюз грозился мерами. Теперь я хочу видеть, как это поселение будут эвакуировать после подписания Бецалелем Смотричем грозного приказа об его эвакуации. Хотите еще один пример? В ноябре этого года Беньямин Нетаньяху торжественно заявил, что принято решение о строительстве трамвая в Бершеве. Сегодня у нас Бершев вообще король нашей программы. После него министр транспорта Мири Регев сказал: наконец-то, трамвай в Бершеве. К ним присоединился Рубик Данилович, мэр города Бершева, сказал: наконец-то правительство приняло решение, сделало решительный шаг, и начнется строительство трамвая в Бершеве. Вот эти вот мерзавцы-журналисты покопались в архивах и увидели, что еще в 21-м году было принято решение о строительстве трамвая в Бершеве.
До него было в 20-м году было принято решение. До него в 98-м году объявляли о том, что наконец-таки принято решение о строительстве трамвая Бершин. Это подтверждение того, что я вам говорил. До принятия какого-либо решения или закона его реализации в нашей стране может пройти какое-то время. Антиарсават пишет нам. Как известно, вчера лондонский Арсенал и Апоэл из столицы Негеба оформили чемпионство в своих лигах. И их главным соперником были Манчестер Сити и Бейтар Русалим. Интересно, а что же общего между этими двумя клубами? Много политики. У англичан тренер Пеп Гвардиола был занят поддержкой вымышленного палестинского народа. Ну а Бейтар известен своей политикой ни одного араба в команде. Причем неважно, он за террор или за мир. И поэтому вчера нейтральные болельщики остались довольны. Всем здоровья, Антиарсават. Выступил сегодня от имени нейтральных болельщиков. Позавчера у меня был день рождения. Муж подарил 1000 шекелей. Я попросил его в чем-то помочь, но он был очень медлителен. Мне показалось, что он меня обидел, и я немного вспылила. А сегодня он выгнал меня из дома, Валерия. Господи, боже мой. Это что, серьезно, что ли? Но он хоть дал вам взять с собой 1000 шекелей, Валерия? Что значит, он выгнал вас из дома? Он что, владелец квартиры? У него исключительные права на вашу квартиру, в которой живешь? Что значит, он выгнал из дома? Из дома, если он выгнал, значит, надо было прямиком идти в полицию. Нет? Какая-то страшная ситуация, если это на самом деле так было. Марк 1. С наступающим светлым и радостным праздником, уважаемые дамы и господа. Сегодня не только день пьяниц, но и день миллионера, дядя Паша. А в Израиле те, кто владеет хотя бы одной квартирой, почти все они являются таковыми. Так что можно начинать праздновать. Сегодня хотелось бы просить Всевышнего, чтобы избавил народ Израиля, наконец, от правящей им банды негодяев, упырей, хмырей, отморозков и шаромыжников рваных. День миллионера отмечается сегодня. Отправьте тому, кому желаете много денег. Слушайте, Всевышний не поможет поменять правительство. На выборах это делают граждане, а не Всевышний. День миллионера, смотрите, день миллионера — это такая скользкая вещь. Если вам скажут, что имеется в виду день миллионера в долларах, то тогда далеко не каждый владелец нашей квартиры является миллионером. А если в шекелях, то почти все. Да? Приятное сочетание — писать ленинградку и голос ПМ за кадром. Причем два мизера сыграл дворник. То есть это он играет в преферанс сейчас. На фоне моего голоса. Дворник, лошадью ходите. Лошадью ходите. Добрый день. Вчера во время просмотра очередной серии «Больница Питт» у меня чуть не случился оргазм. Они там такую мудреную интубацию делали, что я такое не то что не видел, даже не знал, что так можно. Супер сериал. Еще раз спасибо. Викинг, парамедик. Ну, парамедикам особенно и вообще людям, которые вот работают в приемных покоях, которые оказывают первую помощь людям, вообще это интересно. Там все виды травм показаны, какие только возможны в этих сериях сериала «Больница Питт». И как врачи спасают человека, в первую очередь стабилизируют его, а потом уже отправляют там разные операционные. Дед Изя. О вечном. В этот день, 82 года назад, родился тот, чья биография записана так. От игры в пабах до звания кавалера Ордена Британской империи. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню года, премии «Грэмми». Он входит в число самых сильных вокалистов мира. Многие его песни находились на вершинах хит-парадов. Он Джо Кокер. Вечная память, дед Изя. Лопух, приветули, дядюшка Паша. Хочешь посмеяться? Вчера я напугал двух девчонок в явное. Так вышло, я не хотел. Короче, стою на светофоре, ну и как обычно орет металл. Ну, это в смысле он в машине слушает музыку в стиле металл. Я расшифровываю для тех, кто не понял, что за металл там орет. Они остановились и смотрят на меня, видимо, никогда не слышали эту прекрасную музыку. Увидев, что они встали как вкопанные, я показал им козу и сделал злую рожу. Паша, ты бы видел, как они удирали, не забывая оглядываться. Неужели металл так может испугать? Лопух. Лопух. Я не могу сказать, что они увидели выражение вашей рожи, как вы написали. Может быть, оно было такое, это выражение, что они решили лучше отбежать подальше. Добрый день. Вчера 32 раза в жизни... Вчера 30... Чего? 32 раз в жизни сдала летний багрут по английскому.
Что значит 32 раз в жизни? Так написано. 32 раз в жизни сдала летний багрут по-английскому. А завтра в это время я планирую прогуливаться по Карловому мосту. И да, я принадлежу к первой группе туристов, которых сдали нервы. Если что, я застряну в Праге, а не в Миклате. Всем с праздником и живите наполненно, Рина. Рина, я не совсем понял, что значит 32 раз в жизни сдала летний багрут по-английскому. Видимо, это какая-то опечатка, но я, наверное, надеюсь, что понял главное. Вы сдали багрут по-английскому. С чем я вас и поздравляю. Прогуливаться по Карлову мосту в Праге совсем неплохая ситуация, даже если вы там застрянете. Так что вам хорошей поездки. Как вы насчет чешского пива? Как к нему относитесь? Всем хорошего дня и с праздником Шивот. Не знаю, кто в курсе, я вот только что узнал, что Трамп не только предсказуем, он еще и романтик. Эстер, она прислала какую-то выдержку. Какой-то президент Сирии Ахмед Аш-Шара получил еще один подарок от Трампа. Дополнительная партия духов Трампа с подписью «Если у тебя они уже закончились». Упаковка, Трамп, что там написано? «Виктори». Тут еще какой-то текст. Трамп прислал духи. Теперь Аш-Шара думает, что бы это значило. А? То, что ему прислал Дональд Трамп. Так. Здравствуйте, Павел. Сегодня, видать, в честь праздника радио заикается. Останавливается. Примите к сведению. Марина Лот. Я не знаю, что значит радио заикается. Слушай, ну я не могу понять, что значит радио заикается-то. Черт побери. Марк Оригинал в очередной раз прислал нам просьбу, те, кто будет отдыхать на воздухе, убирать за собой мусор. Не оставлять ничего после себя в лесу. Дорогой и уважаемый наш Павел, спасибо вам большое за вашу передачу. Хочу поздравить вас с праздником Шивот и всех слушателей. Анжела Акилова. Анжела Акилова и вас тоже с праздником Шивот и всех наших слушателей. И спасибо вам за ваше спасибо. Левые либеральные паникеры, начинают нам анти-арсават, продолжают вопить из каждого утюга, что гипс снимают, клиент уезжает. Трамп ничего не добился, и что иранский режим по-прежнему живее всех живых. Есть такая поговорка: дураку полработы не показывают, и это не всегда означает, что твой визави дурак. Это также может означать, что он просто некомпетентен в определенной сфере. Так что, дорогие наши левые друзья, давайте немного подождем, а там и посмотрим, кто чего добился. Всем здоровья, анти-арсават. Анти-Арсават все время с кем-то воюет, продолжает воевать. Здравствуйте, а ваш Доди все очень быстро принимают. Новый район растет как на дрожжах. Не знаю почему, наверное, надо срочно приватизировать деньги. Инна. Слушайте, но если Каблан начал строить дом, ему выгодно быстрее построить этот дом и продать квартиру, получить денежки. Особенно если это строительство, получение денег там после сдачи квартиры. Есть же такие варианты. Поэтому Каблану хочется, если уж начал, получил все разрешения, начать быстро строить, закончить и начинать строить следующий дом. Поэтому я же говорил про правительственные инициативы, а не частные. Кабланы — это, в общем-то, частные люди. Им надо быстрее ускорять оборот денег. Добрый день, Павел. Нет у нас много даже шекелей у миллионеров. Большинство заложники банка Кирилл 226. Уважаемый Кирилл 226. С каждый день заложники банка перестают быть заложниками банка. Значит, вы говорите, большинство, вы знаете какую-то статистику, просто я не знаю. Я знаю, что люди, которые взяли машканту в середине 90-х годов, с тех пор уже прошло сколько? Лет 30. Кто взял в конце 90-х, 25+. И они уже машканту или закончили, или заканчивают выплачивать. То есть с каждым днем они становятся миллионерами со своей собственной квартирой, машканта за которую уже выплачена. Так что у нас таких очень много, уважаемый Кирилл 226. Я уж не говорю о израильтянах в Ватиках, у которых у многих. У нас, кстати, большой процент людей, которые живут в своих собственных квартирах, больше, чем в Европе. Там предпочитают аренду. Так что миллионеров у нас, уважаемый Кирилл, много. Здравствуйте всем. С наступающим праздником Шивот. В Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Очень много неожиданных матчей. Приятного просмотра. С уважением, Женя Ашкелон. Окей. Возвращаемся к музыке. Новая песня, которая мне показалась достойной вашего внимания. Гюваль Голд и Шира Залов, так или Злов, вот так вот звучит ее фамилия, надеюсь, что правильно ее произнес, записали дуэтом песню, которая называется «Махар, Махар, Яво, Махар». Представляете?
Махар, яво, махар. Что это значит? Завтра придет завтра. Завтра будет завтра. Есть какие-то другие варианты? Завтра будет вчера? Нет, завтра будет завтра.

0: Μαχάρι από μαχάρ. Загадка, уважаемые радиослушатели. Время 20 с половиной минут 14 уже. Компания General Dynamics построила первую в мире атомную подводную лодку. Она называлась «Наутилус». Жюль Верн оставил свой след и в 20 веке, как вы понимаете. Значит, она вышла из гавани Пёрл-Харбор, печально нам известный, американцам особенно печально известный, в 58 году, в конце июля. А уже в начале августа командир подлодки Уильям Андерсон поздравил экипаж об успешном завершении операции «Солнечный свет». Тем самым, в результате этой операции, американцы совершили то, что никто до них не совершал. Что, в чем был смысл этой операции подводной лодки, господа? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Ну... Опытные поисковики найдут, наверное, ответ на этот вопрос. Впервые это было в 58 году. Американцы впервые сделали то, что до них не делал никто. В результате вот этой атомной подводной... Ну, что такое атомная подводная лодка? Как я понимаю, хотя не специалист, это лодка, которая может долго находиться под землей, на самой энергии, которая... Под землей, я сказал? Под водой, естественно, да. На движке на своем атомном, который может набжать ее, и там, месяцами она может быть под водой. Вот. Что это за операция такая? Что с чем... Она была связана. С чем поздравил командир подлодки, экипаж. Ну и потом и всю Америку, наверное. Так, пока вы звоните, читаю сообщение. Добрый день. Антиарсанан. Это антиарсават, наверное, имеется в виду. Сегодня более-менее, хоть и против, но лояльнее, что радует. Может, Дизингов сегодня тоже порадует или повеселит? Алекс, такси, аэропорт. Всем классного дня и с наступающим Шавуот. Уважаемый Алекс, Дизингофа мне пока не удалось сломать и перевести его на рельсы положительных сообщений. Антиарсават немножко сегодня был сдержанный, но все равно он продолжает с кем-то воевать. Такая у человека подпись. Привет всем, Леон Аждоцкий. Сегодня где-то в 10 с чем-то друзья из Вильнюса написали, что у них воздушная тревога. Все перепугались, им было указано уйти в защищенное помещение. Мои знакомые сидели в подвале, залетели беспилотники. Никто не знал, то ли украинский, то ли российский. Веселые времена, живем. 13-14. У нас в 13 часов сообщали в новостях, что не только ваши друзья, но и правительство Эстонии тоже пряталось по бомбоубежищам, потому что вроде бы беспилотники летели. Леон Аждоцкий прислал еще голосовое сообщение. Послушаем.
1: Кстати, сегодня... Во время утреннего обзора прессы на какой-то момент прервалась трансляция. Паш, мы пропали. И пошло такое 3, 2, 7, 9 на английском. Как будто шифровку передавали.
0: Нам уже об этом кто-то сообщал. Мне пришлось рассказать, что иногда мы выполняем в эфире задания Моссада, передавая шифровки нашим агентам по всему миру. Я не могу объяснить, что это такое было. То, что это происходит по ту сторону эфира, к сожалению, здесь в студии не слышу. Но вот хорошо, что вы хоть смеетесь над этим. У нас есть звонки. Алло.
2: Алло.
0: Да.
2: Добрый день, Павел.
0: Здравствуйте, вы кто?
2: Я Александр. У меня есть такая версия, что...
0: Давайте.
2: Они атаковали поверхностном положении, на поверхности были.
0: А кого они атаковали в 58 году?
2: Не знаю, каких-нибудь корейцев.
0: Атомная подводная лодка «Наутилус» атаковала
2: каких-то... Да, в всплытом положении.
0: В смысле, всплыли и атаковали, что ли? Это вы имеете в виду? И это было впервые сделано. А что, до этого во время Второй мировой войны всплывшие подводные лодки не атаковали? Только из-под воды атаковали, что ли? Я просто не знаю. Может быть, вы лучше разберете.
2: Из-под воды.
0: Ясно. Нет, достижение было в другом. Я бы даже сказал, более мирное, Александр. Спасибо вам за версию, такую военную. Все-таки тогда еще, по-моему, где-то в это время где-то Корейская война шла ведь. Поэтому Александр такие вещи говорит. Окей, давайте про другое. Алло, слушаем вас.
3: Алло.
0: Да.
3: Я сейчас.
0: Это вы, как вас зовут?
3: Даниил.
0: Слушаем вас, Даниил.
3: Они атаковали льды Ледовитого океана, пройдя под ними первый раз.
0: И?
3: И эта операция называлась, я не помню, в какой книге я это именно прочитал, или, по-моему, даже была передача «Sanction Operation». Это первый раз американская подводная лодка, которая вышла из бухты Pearl Harbor, вот это вот, и прошла под льдами Северного Ледовитого океана.
0: Ну, слушайте, ну что, подо льдами до этого лодки не плавали, что ли?
3: Первый раз. Именно вот, именно под Северным полюсом.
0: Вот сейчас вы сказали ключевые слова, уважаемый Даниил. Потому что операция, в результате которой назывался «Солнечный свет», в результате которого корабль достиг Северного полюса. Не люди там на собачьих упряжках, там на лыжах где-то, а корабль, морское транспортное судно, хоть и подводное, достигло Северного полюса. Вот в этом было первое достижение, впервые в мире люди этого добились. Ну и сократили путь кратчайший, там, когда подо льдами, там не надо что-то обходить, оплывать и так далее. То есть достижение операции «Северный солнечный свет», о котором сообщил командир подводной лодки экипажу, что они впервые прошли под Северным полюсом на своей подводной лодке «Наутилус», первая, которая была построена в 1954 году, атомная подводная лодка. Даниил, ну, правильный ответ вы нам дали, ваша музыкальная заявка.
3: Ну, раз тема подводки.
0: Так.
3: Капитан Колесников.
0: Опа. Там совсем другая история была. Трагическая, я бы сказал. Но песня очень эмоциональная, отвечающая ситуации, конечно же. После рекламы она в нашем эфире. Вам спасибо. Всего доброго. Данил.
3: Пока.
0: Бай-бай.
4: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
12: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Реклама.
13: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Как вы понимаете, я сегодня снова в командировке у наших друзей в компании RedMax TV. Итак, прекрасная акция продлевается еще на один день. Друзья, звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене, а это 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax, звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться и всем подключиться к RedMax TV. Счастливо, услышимся в эфире.
10: Реклама.
7: Первое радио.

к могиле рваною, дернулся, застыл. На прощание разрубил канаты ржавых жил. А над водою пасмурно чайки, корабли. На земле подлодка спит, но как далеко до земли. А над водою пасмурно чайки, корабли. На земле подлодка спит, но как далеко до земли. После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо. Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо. Давай, Ваня.

Ну, вы, наверное, знаете, что фотографию оригинала письма капитана Колесникова можно найти в интернете и почитать его, написанное его рукой. Так, это была заявка Даниила, нашего радиослушателя, отгадавшего загадку, а мы пока идем дальше с вашими сообщениями. А за напугать девушек можно несколько лет отсыпаться в личном кабинете. Камера в рамле, написал кто-то. Вадим, ну, слушайте, ну, лопух же козу изобразил обычную, рок-н-ролльную. Он же не хотел их напугать по-настоящему, я надеюсь. Дальше. 32-й раз я сдавала багрут, потому что я учитель. А-ха-ха! Ну как же, я должен был это понять. К чешскому пиву я отношусь отлично. Это нам пишет Ирина, которая собирается скоро прогуливаться по Карлову мосту в Праге. Сплю и вижу старопрамен. Нефильтрованное. Нефильтрованное и только нефильтрованное. Пшенично. Хорошего всем дня, Рина. Вот представляете, Рина усаживается в какой-нибудь пивнушки, пивоварни, где очень часто, как вы знаете, в Праге пивные многие варят пиво, которое они сами делают. То есть продают пиво, которое они сами варят. И вот Арина берет вот эту пол-литровую, литровую кружку. Ах, и глотая первых несколько глотков. Вацлав, шивот — это религиозный праздник или светский? Слушайте, ну полностью светский праздник у нас только один, День независимости. Все остальные связаны с какими-то традициями и религией. Еще раз привет. Допустим, Алия 90-х выплатили, а их дети, а дети их детей берут квартиры за нал? Вы еще вспомните Алию 70-х и те цены. Сегодня 2026 год, Кирилл 226. Кирилл. Вы нам говорили, что у нас шекелевых миллионеров большинство заложники банка. Я вам сказал, что заложников банка из Алии, которые в 90-х годах купили квартиры, взяли машканты, уже многие выплатили, а многие заканчивают уплачивать. И они становятся миллионерами со своей недвижимостью. Их дети сегодня купить квартиру, наверное, труднее, чем в 90-е годы. Но с Божьей помощью и с помощью родителей... У нас же квартир-то не хватает в стране. Строят меньше, чем требует рынок. Кто их все покупает, эти квартиры? Кирилл, есть у вас ответ? День добрый. Пишет вам Яков из Ашдода. Только что ехал по прибрежной дороге возле Ашдодской Ирии и увидел печальную и кощунственную картину. Ирия вывесила флаги разных стран возле Гихаля Тарбут, и меня возмутил тот факт, что возле украинского флага повесили российский. Это все равно, если возле израильского флага повесить флаг Хизбаллы или Хамаса или Ирана. Яков, ну, я за действия Ирии, может быть,

тем самым они хотят все-таки быстрейшего заключения мира между двумя странами. Не могу отвечать, что думали работники РИИ, вывешивая в таком порядке флаги. Что значит, я сегодня был лояльней? Да я сама лояльность, пишет Антирсават. Антирсават, вам так кажется, что вы сама лояльность. Жуть, я представляю моряков под толщей Ледовитого океана. Они знали, куда они плывут? В смысле, это добровольцы? Валентина, ну, это служащие ВМФ, это моряки, это военнообязанные. Куда сказали, туда и поплывут. Я так думаю, это было. Это подлодка военно-морских сил Соединенных Штатов. Марк 1. Михалыч, ты же, может быть, читаешь в Песах о году и веришь, что Всевышний вывел, фактически открыв море евреев из Египта. Поэтому можно надеяться, что при помощи Всевышнего народ Израиль на предстоящих выборах освободит себя и мир от реакции. Меня умиляют те высказывающиеся пренебрежительно о политиках, генералах запаса, например, о Зинкоте, Галане и других, уж, наверное, у них проливавших за долгую службу кровь во многих войнах, есть достаточно опыта по обеспечению безопасности и строительству нашей обороны. Слушайте, Марк 1. Обеспечение безопасности, строительство обороны одно, управление государством это другое все-таки, как вы понимаете, наверное. Доброе время суток. Идите в Дворжик в Карловых Варах. Советую, Михаэль. Что такое Дворжик? Паб, что ли, какой-то ресторан? Хотя там тоже есть антисемиты, но они очень любят наши типы чаевые. А где их не любят, Михаэль? Так, господа, я хочу напомнить, что в июне состоится два важных события в мире. Начнется чемпионат мира по футболу и исполнится 80 лет Дональду Трампу. Значит, про Дональда Трампа и про его юбилей у меня музыкального пока ничего нет, а это официальный гимн чемпионата мира по футболу в исполнении Шакиры, как обычно, и еще Берна Бой вместе с ней у меня для вас есть. Давайте послушаем. «Дай-дай» так называется песня.

0: 11 июня в Мексике начинается чемпионат мира по футболу. Шакира второй раз исполняет главную официальную песню, гимн этого чемпионата вместе с нигерийцем Берна Бой, так его зовут. Вот она сейчас прозвучала в нашем эфире. Так, проверяю сообщение. Наш слушатель-охотник из Афулы, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям, написал вот что. Всем привет, друзья. Будьте внимательны. Берегите друг друга и любите себя. Я рыбак из Афулы. Я просто смотрю на эту, обдумываю эту формулировку. Беречь другого, но любить себя. Я рыбак из Афулы. Ура, Арсенал чемпион. Как я и говорил вчера, как по мне, Лигу чемпионов канониры возьмут 30 мая против ПСЖ. Если Аутслендер тебе написал про войну, ты же его тоже забанил. Мне интересно. Аутслендер — это, ну, известный, наверное, видеоблогер. Если бы он мне писал про войну каждый день, я бы его тоже забанил. Да и вообще любого бы человека. Вы не исключение. Это было в Фейсбуке. Хватит дразниться чешским пивом. Помню, у нас была поездка, всей семье были сутки в Праге. Так моя дорогая устроила Тиюль про по 6 пабам, пивоварням. Тиюль был пеший. Никто. Это подпись. Ну ладно, почему бы не подразниться? Почему бы не порадоваться человека, который будет скоро в Праге по Карлову мосту и пить чешское пиво? Давайте порадуемся за него. Вот так ПМ обидел на ровном месте. Мне тоже в июне будет 80, через 9 лет дворник. Я не понял, чем я вас обидел, да еще на ровном месте. Я понимаю, что если бугор какой-то был, а на ровном-то месте, чем я вас обидел? Я проверяю, мне кажется, что я выполнил свой долг перед радиослушателями. В смысле, прочитал все, что пришло к этой минуте. И тогда включаю для вас следующую рубрику. Сегодня мы отмечаем, поздравляем с юбилеем Шер. Она фактически ровесница Дональда Трампа. У него в следующем месяце ему 80, ей сегодня. И Лена Семенова подготовила рубрики, посвященную творчеству этой певицы. Вот очередная.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот беззаботный девичий мотив? Вот кажется, что Шер здесь просто веселится, но на самом деле начало 80-х стало для нее временем самой жесткой борьбы за выживание. Напомню, сегодня мы празднуем 80-летие легендарной Шер. И прямо сейчас глава о том, как вот эта певичка в перьях заставила заносчивый Голливуд встать перед ней на колени. На самом деле, дорогие друзья, к 35 годам музыкальная карьера Шер зашла в глухой тупик. Диско-альбомы проваливались один за другим, а критики писали в газетах обидное, типа «Ее время вышло, пусть уходит на пенсию, вяжет носки, Голливуд ее не ждет». Но Шер не была бы собой, если бы не выкинула очередной фортель. Она бросила все, переехала в Нью-Йорк и согласилась играть в театре на Бродвее за копейки. Все знакомые крутили пальцем у виска. Звезда стадионов идет в крошечный театр? Да она сошла с ума. К слову, на ее первую серьезную кинопробу в фильм «Силквуд» режиссер Майк Николс пригласил ее почти что тайно. И когда исполнительница главной роли, неподражаемая Мэрил Стрип, узнала, что ее партнершей будет вот та вот женщина из телевизора, нет, она не закатила скандал, наоборот, она очень обрадовалась. А вот публика в кинотеатре на премьере сначала смеялась в голос, когда увидела имя Шер в титрах. Но когда фильм закончился, в зале стояла гробовая тишина. Люди плакали. Тогда никто и подумать не мог, что эта женщина умеет играть так, что пробирает до костей. Кстати, сейчас расскажу о самых сочных сплетнях того времени. Говорили, что на съемках своего главного триумфа фильма «Власть Луны» Шер вела себя как настоящая атаманша. Шептали, что она постоянно спорила с режиссером по поводу своих нарядов, требуя, чтобы ее героиня-итальянка выглядела поживее, а не как серая мышь. Ну еще бы. А еще ходили слухи о ее непростых отношениях с молодым Николасом Кейджем. Болтали, что поначалу они друг друга просто терпели. Шер якобы даже ворчала в гримерке, где они откопали этого странного лопоухого парня. У него же глаза вечно на мокром месте. Но в итоге именно их невероятная экранная химия принесла ей тот самый заветный «Оскар». Когда в 1988 году она вышла на сцену за статуэткой в своем знаменитом голом платье от, между прочим, легендарного Боба Маки, которое состояло только из одних блесток и гордости, это был ее личный триумф над всеми, кто в нее не верил. Она доказала, что талант не имеет срока годности. В этот же период она записывает саундтрек к фильму «Русалки», ту самую песню про поцелуй, которая стала мировым хитом и напомнила всем о том, что Шер вернулась, и на этот раз навсегда. Сейчас мы послушаем этот солнечный хит «The Shoop Shoop Song», а в следующем выпуске я расскажу о том, как Шер снова надела кожу и цепи, взобралась на пушку гигантского линкора и сняла клип, который запретили почти на всех телеканалах мира из-за слишком голой правды. Вы на Первом радио. Оставайтесь.

0: Уважаемые радиослушатели, заканчиваем программу ПМ. Встречайте наших спортсменов. Всем спасибо за внимание. Завтра услышимся, несмотря на то, что завтра РФ-хак. По стандартному графику, в смысле в программе ПМ, с 12 до 14. А сегодня спокойствие за рулем, терпение к близким и будьте вы нам здоровы. Всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге Ливана ликвидированы объекты Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 РФАМ выявили и атаковали на юге Ливана средства наблюдения террористической организации «Хизбалла», размещенное внутри гражданского здания. По данным армейской пресс-службы, оно использовалось для слежки за израильскими силами и наведения атак против военнослужащих ЦААЛя. Кроме того, бойцы подразделения ликвидировали террориста, действовавшего из склада, где хранились боеприпасы. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии оружия на объекте. Два подростка в возрасте примерно 14 лет пострадали, выпав, по словам свидетелей, из движущегося автомобиля возле поселка Элон-Море в Самарии. Парамедики МАДА совместно с военными медиками оказали помощь двум пострадавшим. Один подросток получил тяжелые травмы головы и спины и был эвакуирован на вертолете в больницу Беллинсон в Петах-Тикве. Второй получил легкие травмы и также был доставлен в больницу Беллинсон. Полиция уточняет, что несколько учеников выпали из кузова машины для перевозки школьников. Как сообщает информационный портал «Вестия», министр иностранных дел Гидеон Сар встретился в Праге со своим чешским коллегой Петром Маценкой. «Мы не допустим дальнейших санкций против Израиля в Европейском Союзе, даже если это будет означать, что нам придется блокировать их в одиночку», заявил после встречи глава МИД Чехии. По его словам, в Евросоюз ведутся непрекращающиеся попытки ввести новые санкции против Израиля. «Чехия будет всегда стоять на стороне Израиля», добавил он. В свою очередь Гидеон Сар отметил, что «мы являемся свидетелями попытки некоторых левых правительств в Европе навязать Евросоюзу радикальную антиизраильскую позицию. Эти враждебные правительства наносят ущерб стратегическим отношениям с единственной демократией на Ближнем Востоке. На перекрестке Амаль-Нисенбаум в Бат-Яме в результате столкновения с автобусом двое мотоциклистов получили серьезные травмы. Оба были доставлены в больницу, полиция ведет расследование обстоятельств ДТП. Сын основателя сети магазинов одежды «Манго» Джонатан Андик арестован по подозрению в убийстве своего отца Исака Андика. Предприниматель погиб при падении с обрыва в 2024 году. Поначалу это квалифицировалось как несчастный случай. 45-летний Джонатан был задержан в своем барселонском доме после того, как было принято решение о возобновлении расследования из-за того, что в его первоначальных показаниях, данных на следующий день после гибели отца, были выявлены противоречия. Первоначально нестыковки списали на шок. Подозреваемый представил перед судьей, который установил сумму залога в 1 000 000 евро. Детали дела запрещены к публикации, однако семья сообщила, что Джонатан дает показания и полностью сотрудничает со следствием. Исаак Андик, которому был 71 год, погиб в декабре 24-го, когда гулял с сыном в горах Монсеррат недалеко от Барселоны, по маршруту, который не считается особо сложным. Он упал в 100-метровую пропасть. Компания «Манго» была основана в Барселоне в 1984 году еврейскими эмигрантами из Турции, братьями Исааком и Нахманом Андиком. На сегодняшний день в состав сети входит 3000 магазинов в 120 странах мира, а состояние Исаака оценивалось в 4,5 миллиона долларов. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 25, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, в Эйлате 38, на побережье Мертвого моря 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире «Топ спорт» с Эль Швидлером и Марком Кричевским.
0: «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эль Швидлером.
2: Дорогие друзья, всем привет. Эль Швидлер здесь.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, Даша, здравствуй, Марик, здравствуй.
2: Мир.
3: Сам знает.
2: Здравствуй,
3: да, здравствуй,
2: мир.
3: Планета, но об этом, о причинах этого чуть позже.
2: Хорошо. Давайте на самом деле, перед тем, как я предложу вам свой вопрос, ну, маленькое предисловие, потому что мы всегда отталкиваемся от текучки, от текущих событий. Саутгемптон не сыграет в финале плей-офф чемпионшипа, сообщает Sky News, и таким образом он лишается минимально. Вот выход в премьер-лигу — это где-то 200 миллионов фунтов, на секундочку.
3: Как
2: да?
3: минимум, да.
2: Да, как минимум. Так вот, он не сыграет в финале плей-офф чемпионшипа. потому что ранее разгорелся скандал из-за того, что аналитик святых скрытно наблюдал за тренировкой Милсборо перед очным матчем в полуфинале. Ну, в полуфинале за право выйти в премьер-лигу. Саутгемптон выиграл полуфинал и прошел дальше, однако Милсборо подал жалобу. Английская футбольная лига начала расследование. По ее итогам были обнаружены еще два случая шпионажа против соперников,
3: в которых Саутгемптон признался.
2: Вследствие чего Саутгемптон исключен из плей-офф. В финале за выход в АПЛ сыграют Халл и Милсборо, который проиграл, но которому, в общем, повезло. Кроме того, Саутгемптон будет лишен 4 очков на старте следующего сезона чемпионшипа. По примерным подсчетам клуб потеряет около 200 миллионов фунтов из-за невыхода в премьер-лигу. И теперь наш вопрос. Кстати, там и игроки хотят подавать.
3: Они будут еще как.
2: Да.
3: Причем, самое интересное, это все было сделано аналистом команды уже после того, как был прецедент и был принят специальный закон, не допускающий подобного шпионажа.
2: Так вот, друзья мои, считаете ли вы наказание адекватным? То есть, грубо говоря, клуб лишился возможности заработать минимально 200 миллионов. Он потерял, ну, как мы знаем, возможность там стать командой высшей лиги. Он
3: совершил акт самоубийства.
2: Вот. И в этой связи вопрос. Считаете ли вы это наказание адекватным? Ну, все-таки, ну вот представьте себе, ну да, ну это шпионаж, это же не государственный шпионаж, но там кто-то играет, Смит играет направо, там какой-нибудь Адебайор играет налево, ну какая разница? Итак, считаете ли вы это наказание адекватным? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800.

0: Хватит болтать уже.
1: Морочный голод, не понимаешь ничего в песнях, составленных за 20 минут.
0: Короче говоря, друзья мои, вот это все, так сказать, музыкальное сопровождение нашей передачи связано с тем, что Беэр-Шева стала чемпионом Израиля по футболу, с чем мы поздравляем Алиш Видлера. Он, так сказать, с этим... Это верблюд,
1: это
0: да?
1: Это верблюд, да. Подстрижен. Символом. Мне нравится стрижка, но это верблюд.
0: Символом,
1: но
0: так сказать, Беэр-Шевской
1: команды. Из... От трех чемпионских титулов с середины прошлого десятилетия.
0: Окей, в любом случае, с шарфом.
1: И шарфом,
0: и с верблюдом, да. И все. Он сегодня подготовлен. Я вообще, Равых, поздравляю всех болельщиков Беэр-Шевы. Это было эпично. Ну и скажи мне, на самом деле, что...
1: Все по делу.
0: Чего не хватило Бейтару, как это все...
1: Много, я думаю, что многого.
0: Давай.
1: Но, скажем так, Беэр-Шева была объективно сильнее... И стабильнее, главное. Она была глубже по составам, что Бейтар с прекрасной атакующей линией, он решил почему-то в решающем матче вчерашнем укрепить оборону. И голов не забил. А там надо было забывать, общем, чем побольше. Но ведущие игроки Бейтара, они были объективны. Говорят, что Беэр-Шева была сильнее в этом сезоне. И полагаю...
0: Кто
1: по делу,
0: был сильнее, Бейтар?
1: Беэр-Шева, они сказали, была сильнее, поэтому заслуженно... Стал чемпионом, это шестой чемпионский титул. После перерыва титулы распределялись так. 75-76, два подряд. Потом три подряд, 16-17-18.
0: Помню.
1: Одна из самых сильных команд израильских, которая когда-либо выступала. Она должна была попадать и в групповую стадию Лиги чемпионов, и та, которая обыгрывала Интер дважды, если ты помнишь. И после восьмилетнего перерыва, может быть, не самая талантливая, но самая целеустремленная и хорошо построенная команда. Очень сбалансированная во всех линиях. И реально, если бы не было там, не просели несколько раз, мы говорили об этом, запустив голы на 96-м,
0: когда Бейтар догнал.
1: Да, и догнал, и перегнал.
0: И перегнал,
1: а
0: да.
1: Бейтар очень удачно проводил концовки матчей. В конечном итоге, я думаю, что формально Бейтар потерял чемпионский титул, уступив Хайфскому Макаби 0-3 по где-то недели две назад. И потом, забив на 77-м в матче года, на 77-й минуте в Беэр-Шеве гол, пропустил через 3,5 минуты. И не победил, и тогда Беэр-Шеву было не установить. Я думаю, что поздравляю, разумеется, очень многочисленных болельщиков, причем это по всей стране Беэр-Шева, не только на юге. И лишнее решение принято принципиально мэром Беэр-Шевы Рубиком Даниловичем увеличивать стадион в два
0: а
1: раза.
0: У них какой стадион?
1: У них
0: сейчас?
1: На 16 тысяч. А весь юг, это уже не хватает. По количеству болельщиков есть ведущий, я думаю, что это ведущий от Макаби Тель-Авив, то Хайфа, Бейтар, троица, и затем фактически вровень идут Аполь Тель-Авив и Беэр-Шева.
0: Uh-huh.
1: Но Аполя по всей стране очень много, там очень крепкая такая.
0: Okay.
1: И надо строить, чтобы преуспеть...
0: В Лиге чемпионов,
1: да, в Лиге чемпионов.
0: Ждет?
1: Они начинают, как сеянная команда, со второго круга.
0: Слушай, до четвертого попробуй дойти.
1: Да, не надо. Дело не в этом даже. Им надо закрепить, попасть в зимнюю стадию. Что это значит?
0: Что это значит?
1: Им надо один из циклов, возможных трех циклов, пройти. Они, как сейная команда, втором отборочном круге Лиги чемпионов.
0: Окей.
1: Они будут так называемыми фаворитами, но там, например, среди потенциальных соперников есть и новый чемпион Дани Орхус, и новый чемпион Мальбе, чемпион Швеции, и Тунет, о котором мы говорили, швейцарский.
0: Тун, да.
1: И там и Кайрат, там и университет
0: Крайова. Кайрат это...
1: Очень прилично.
0: Да.
1: Если вылететь, скажем так, если прошли эту стадию,
0: да,
1: то уже гарантирует в какой-либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференции групповой
0: стадии. Европа, да?
1: Групповой стадии. Если вылететь, я считаю, что израильские команды не могут состязаться в Лиге Европы по своему уровню. Мы видели, что такое Лига Европы.
0: Ну да.
1: Если...
0: Кстати, сегодня финал Лиги Европы.
1: Да.
0: Кто не помнит. Это
1: борьба за путевку в Лигу Чемпионов.
0: Ну да, да, да.
1: Если проходят стадию Лиги, следующую стадию,
0: даже, ну, в третью,
1: третью
0: да,
1: в Лиге Европы уже.
0: Да.
1: Если Третья это гарантированная, извиняюсь, третья стадия это гарантированная Лига Европы. И надо, в общем, короче, пройти одну из стадий, чтобы попасть в Европу на зиму. Теперь по поводу финала Кубка. Макаби Тель-Авив, я думаю, что прочитался, мы говорили об этом, и они прочитали следующим образом. Они решили, они выставили вчера не просто лучший состав, а суперсостав.
0: В игре против Вершевы.
1: И не тоже не из-за особых симпатий к Бейтару, да и нет, неважно. Они хотели истощить Вершеву, чтобы не дать им победить. Тогда пришлось бы Вершеве в субботу бороться с Хайфой за чемпионский титул, а Макаби может отдохнуть перед финалом Кубка. Финал Кубка в ближайший вторник.
0: Где он будет? На Теди?
1: На Теди. И самое главное, что победитель, обладатель Кубка идет в первую отборочную стадию Лиги Европы, но если проигрывает там, у него еще есть Лига Конференции. Uh-huh. Получилось так, что Бершева может отдыхать, как и Макаби, а Бершева идет на дубль.
0: Да.
1: И по составу она сильнее. Она по игре по составу посильнее, чем Макаби. Так что просчитался, я думаю, Макаби, но будем смотреть.
0: Будем смотреть. Ну что ж, поздравляем болельщиков Макаби Тель-Авив. Давай и сразу
1: Пока не еще.
0: Ой, Макаби Тель-Авив, прошу прощения. Бершева, конечно, я прошу прощения. Давай поздравим. Я хотел начать с других там сообщений. Но давай тогда поздравим и болельщиков лондонского Арсенала с 2004 года. Раз мы уже про чемпионов.
1: 22 года.
0: 22 года они не получали.
1: Причем большее количество они не были претендентами.
0: Да, помнишь, еще при Венгере они были вторыми, да, третьими постоянно. Но как-то у них не вот ты знаешь, Арсенал команда, у которой ничего в последний момент не получалось.
1: Легко,
0: и, кстати, в этом году, когда ты мне говорил, все, они чемпионы, потом они, естественно, все упустили.
1: Ну, я могу, конечно, в некоторой степени обвинить Артета. Он упустил два кубка своими ротациями.
0: И Сити надо отдать должное. Все-таки навязал борьбу и даже вышел вперед на какое-то время, но потом не хватило команды бывшей.
1: Для Арсенала это 14 чемпионских
0: титулов. Но самый главный
1: сейчас. Первый был в 31-м году.
0: Ну, это
1: 14
0: уже
1: кубков, 2 кубка УЕФА, по-моему, 17 кубков, суперкубков английских.
0: Но как бы там ни было, я скажу так, у Арсенала действительно много поклонников, не так много, конечно, как у Манчестер Юнайтед. Кстати, мы поздравляем и болельщиков Манчестер Юнайтед. Все-таки команда вышла в Лигу Чемпионов, она стала третьей. И для Манчестер Юнайтед, который болтался, мы помним, там на каких-то во второй десятке,
1: в 16-х
0: местах, третье место, это просто Керрик сделал какое-то чудо. И это супер достижение.
1: Кстати, касаемо Манчестер Сити, Гвардиола уходит.
0: Да, уходит. Да, мы об этом поговорим. Короче говоря, болельщики Арсенала могут быть довольны после... Ты знаешь, вот всегда она была какой-то мягкой командой. Вот играющей, но какой-то, которую прогибали.
1: Я ее сравниваю своеобразно с Бершевой. Ну, конечно, Бершева город подревнее, чем Лондон.
0: Ну, понятно.
1: Сама собой разумеется.
0: Лондон это вообще не город, это просто римский военный лагерь.
1: Они невероятно глубоки по составу. Они глубже, чем любая команда, даже чем Сити.
0: Я говорю, Бершева это город.
1: Да,
0: а Лондон это военный римский лагерь.
1: Ну, там вот это поселение было 30-го бронзового века какого-то.
0: Ну,
1: пусть будут довольны.
0: Что сравнивать? Что сравнивать? Именно поэтому его заселили, так сказать, выходцы из...
1: Из Римской империи.
0: Да, из Римской империи.
1: И кельты, бриты, еще там кто там шатался, болтался.
0: Ну и прочие, так сказать, не будем говорить об этом. Хорошо. Кельтов как раз там уже не встретишь. Ну ладно, это уже другая история. Как бы там ни было, болельщиков и Арсенала и Бершевы. Мы поздравляем, круто. И сейчас вот будет финал Лиги Чемпионов, посмотрим. Знаешь, я тебе скажу, даже если они проиграют финал Лиги Чемпионов ПСЖ, они уже, у них хороший сезон.
1: Я им желаю успеха.
0: Конечно. Уже да. Ну, посмотрим, потому что Пари Сен-Жермен, конечно, на ходу, и то, что там...
1: Там Дембеле получил травму, так что непонятно.
0: Ну, ты знаешь, я перед финалами, я всегда к этому отношусь очень со скепсисом, потому что, знаешь, как войну вот этих вот нарративов, потому что обязательно, но вот тот же Артета думает, что делать со связкой Кварацкеля-Дембеле. А тут раз... И уже типа Дембеле нет, и он уже что-то думает другое, а Дембеле выходит. Это сплошь и рядом.
1: Ну, будем посмотреть.
0: Хорошо. Да. В Абу-Даби проходит турнир большого шлема по джиу-джитсу, но нам интересен Даниэль Буарон, он завоевал бронзовую медаль. значит, Йоав Манор завоевал бронзовую медаль. Ну и во время награждения Манора кувейтец Ясим Аль-Хатам, ставший победителем турнира, отказался пожать руку израильтянину, отказался от общей фотографии. В общем, ты знаешь, все-таки...
1: Отказник.
0: Отказник. Ладно, отказник. Идем дальше.
1: Впервые... Они не лечатся.
0: Ну,
1: их нельзя вылечить.
0: Ничего, иранцы
1: их вылечат.
0: Иранцы вылечат, да. Вся надежда на Иран. Впервые в истории израильтяне, впервые в истории, это не то, что там Беэр-Шева, какой раз она стала чемпионом?
1: Шестой.
0: Да. Это что за событие? Это шестой раз чемпиона. Ну,
1: это
0: подумаешь.
1: Большое дело, да.
0: А мы говорим, а впервые в истории наши стали победителями турнира мирового тура по какому виду спорта?
1: Прыжкам в сторону.
0: Вот ты кроме футбола и баскетбола вчера сидел с ребятами, так сказать, мы ели, пили, да?
1: Да мало ли спорта, где
0: все говорят,
1: спорта, где
0: все говорят
1: стать.
0: А Швидлер кроме футбола и
1: баскетбола
0: в чем-то разбирается?
1: Я говорю,
0: еще немножко в шахматах, еще немножко в шахматах.
1: Я уже не разбираюсь.
0: И чуть-чуть в нардах. Так вот. Все-таки интригу я как бы, да?
1: Ну да, интересно.
0: Это же пауза какая-то, мхатовская или какая-то. Так, итак, по пляжному, блин, волейболу. Давай наших героев назову. Эйлон Элазар.
1: Хорошо.
0: И Кевин Кумичев.
1: Кевин Кумичев.
0: В финале выиграли, который завершился в Китае. Победили австралийцев. Д'Артаньяна Потца.
1: Д'Артаньян и Потц одновременно?
0: Да,
1: то есть двойной Потц?
0: Да, Д'Артаньян
1: Потц. Тройной Рисберген и двойной Потц.
0: И Джека Пирса. Ну, я не виноват, что он Д'Артаньян Потц.
1: Не, он Потц.
0: Не Потц, а Потц.
1: Значит, если он вышел соревноваться против наших пляжных волейболистов, то он полный Потц.
0: Ну, и Джея Пирса. В общем, они выиграли 24-20.
1: Потц на Пирсе.
0: 24.
1: Шикарно.
0: 24-22. Это вот на пирсе, это хорошо. И 21-15. В общем, короче говоря, в этом сезоне наша пара завоевала бронзовые медали двух этапов мирового тура в Мексике и Индии.
1: Прекрасное достижение, чем мы их и поздравляем.
0: Да. Итак, друзья, давайте перед тем, как мы... сейчас я посмотрю, что вы пишете, и вообще пишете или не пишете. Я сейчас кое-что скажу еще раз. Я повторю наш вопрос.
1: Да.
0: Потому что нам важно, чтобы вы писали, потому что постоянно общаться целый час со Швидлером без вас, знаете, то еще удовольствие.
1: А я сейчас общаюсь, сейчас сижу с верблюдом. Вот.
0: Да, ты-то...
1: Мне неинтересно, что там говоришь.
0: Ты же этот самый житель пустыни.
1: Вот
0: тебе... Есть верблюд, у тебя есть и мясо, и молоко, и шерсть. И, кстати, носки у тебя из верблюжьей шерсти. Все, ты молодец. Итак, друзья мои, Саутгемптон, который должен был сыграть в финале плей-офф чемпионшипа с Халом за право, так сказать, выступать в премьер-лиге в следующем сезоне, был лишен этого счастья, этой возможности, даже лишен 4 очков на следующем сезоне чемпионшипа, потому что... Их, так сказать, обвинили в шпионаже. Ну, про Швидлера и шпиона мы уже говорили, повторяться
1: не
0: буду.
1: Но я высокого класса.
0: Да, ты высокого класса, он высокого не попадался. То есть, тут как, шпионь, но не попадайся.
1: Ну, правильно, так оно и есть.
0: А эти попались. И вот теперь вот такие наказания. Я говорю, матч за выход в высшую лигу, назовем так, в премьер-лигу английского футбола, это матч за 200 миллионов. Это самый дорогой матч вообще в истории, не в истории, а вообще в футболе. Это самый дорогой матч в футболе. Финал Лиги Чемпионов и рядом не стоит.
1: 200 миллионов фунтов.
0: Да, и рядом не стоит. Считаете ли вы это, друзья мои, наказание адекватным? Считаете ли вы это наказание адекватным? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Так, что вы пишете? Короче. Ну, короче, это не короче в Белгородской области. Это короче, типа, он так пишет.
1: Типа
0: короче.
1: Конкретно. Да,
0: Даниэль Перец невезучий. Обидно за него. Ну да, он же играет в воротах. Так. Господин Швидлер весь сезон говорил, что Беэр-Шеве не дадут выиграть и что высшие политические силы будут толкать Бейтар к чемпионству.
1: Так оно и было.
0: Я же говорил. Что ничего подобного не будет. И оказался... Прав, молчи. А насчет чемпионшипа, жаль, что в премьер-лигу не попадет Милоул. Кто знает, что такое Милоул, тот в курсе. Всем хорошо, здоровья, анти-Арсават.
1: Редкостное хулиганье.
0: Давай так, ты давай сделаем.
1: Я послал ответить. Я потом отвечу.
0: Ты ответишь, но после рекламы. Анти-Арсават ждет твоего
1: ответа. Без проблем.
0: Окей?
1: Без проблем.
0: Отдоговорились. Так, когда не хватает мастерства, начинают искать поводы. Ситуация похожа на канадскую сборную по хоккею 70-х годов, когда проигрывали, начинали измерять загиб клюшки. Ну, не знаю, но если есть правило, что нельзя, так сказать, шпионить...
1: Там был принят закон, извиняюсь.
0: Да, если есть правило, что же вы его нарушаете?
1: Там был прецедент.
0: Можно я скажу?
1: Да, пожалуйста.
0: А ты уже об этом рассказывал.
1: Хорошо.
0: 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800, и... Хочу сказать, друзья мои, мы с Элли Швидлером не успели поесть вкусного сыра от Мадана и Мани. Они нам, так сказать, на шавуот подогнали.
1: Это ты не успел.
0: А ты успел?
1: А
0: да?
1: Я спер пару.
0: Ух ты, молодец. Спасибо, действительно, замечательной сети магазинов Мадана и Мани. Сыры они прислали вкусные.
1: Но тебя оставят сыр.
0: Я еще не ел, я только по запаху.
1: Но ты мечтаешь.
0: Вот, время, поэтому спасибо. И видел там всякие соломончики и все такое. Ну, только видел.
1: Не те, которые играют в Фиорентине, а соломончики настоящие.
0: Да, настоящие соломончики, так что, друзья из Мадана и Мани, огромное вам, огромное спасибо. Ну, а мы с Элли Швидлером, так сказать, облизываемся и идем на рекламу.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама.
3: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: Итак, дорогие друзья, перед тем, как начать вторую часть нашего, так сказать, марлезонского спортивного болета, я бы хотел сказать, что у нас вопрос по поводу святых, как называют, Саутгемптон, который не сыграет в финале плей-офф чемпионшипа и наказан, ну, огромными деньгами, еще 4 очка забирают, но самое главное, огромными деньгами. Так вот, у нас вопрос, их лишили всего этого удовольствия, потому что их уличили в том, что они за Мидлсбро шпионили. Так вот, ну, на видео их тренировку...
1: Да, проблема в том, что они шпионили не только за Мидлсбро.
0: Окей. Считаете ли вы это наказание, а наказание очень мощное, адекватным? 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800.
1: Самое интересное, еще вчера один из крупнейших обозревателей британских написал, ну, их оштрафуют крупно, но это уже слишком из всех остальных. Сразу же они апеллируют, я думаю, что это не поможет.
0: Я думаю, это действительно слишком. Но это мы, опять же, буду на наши радиослушатели. Итак,
1: теперь по поводу вопроса.
0: Ответь, антиарсовато. На самом деле, я люблю, вот когда...
1: Тебя жизнь, да.
0: Когда люди тебе, так сказать, это самое...
1: Пытаются поставить на вид.
0: Да.
1: Теперь, по поводу Бершевы, скажем так, активно не помогали. Вернее,
0: слушай, не помогать и мешать – это разные вещи.
1: Да, я могу сказать, достаточно четко мешали и судейскими решениями. Не в такой мере, как это было в предыдущем сезоне. Абсолютно бредовые решения федерации и проигнорирование судебных рекомендаций окружного суда и там украденные очки противостояния с Ахминами.
0: Короче, про этот сезон.
1: Подожди секунду.
0: Давай.
1: Я ко всему к этому веду. В конечном итоге несколько несколько решений, принятых по ходу матчей. И компания, которая в средствах массовой информации не слишком интересовалась, наверняка и вряд ли наши уважаемые слушатели, еврейская компания, она решила ностальгировать. Поностальгировать и вот Битар не был чемпион 18 лет, а пора бы, я что-то читаю сайты и спортивного канала, и Иван, и все прочее, все в одну калитку шло. Поведение болельщиков Бейтара ужасающее. Было проигнорировано. Знаешь, что они писали владельцы последний матч в Алоне Баркат? Там такие проклятия, такие оскорбления.
0: Короче, Я о вас говорю не об этом.
1: Ой,
0: подожди, нет, теперь ты послушай.
1: Это было, проигнорировано.
0: Окей, ты послушай.
1: Это было проигнорировано в полиции. Одну секунду. Слушай меня. Не.
0: Я пока уже не тебя слушаю.
1: Помолчи секунду. Ха. Ты будешь еще слушать. Значит, то есть проигнорировать поведение подстрекаемого этих штурмовиков и больше в кресле направление. Да, направление было одно.
0: Витя, не хочет,
1: что
0: не хочет
1: делать?
0: Не хочет отвечать.
1: И Бейтар почти преуспел. Но чтобы стать чемпионом страны, надо хоть один раз из четырех обыграть своего конкурента. Что Бершева не сделала с Макаби в том году? Макаби не выиграл ни одного матча. И что Бейтар не смог сделать Бершевой в этом сезоне, хотя они ввели в решающий матч. И нельзя проигрывать в разобранном Хайском Макаби 0-3 на выезде, критический
0: Согласен.
1: Матч, когда ты ведешь лигу.
0: Итак, сборная Израиля. Сборная Израиля по самому нашему виду спорта. Какой у нас
1: гимнастика.
0: Самый? Правильно, художественная. Потому что у нас прекрасные, красивые девушки. Если бы такие были юноши, то... Ого-го. Итак, сборная Израиля удачно выступила на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии. Наши девушки завоевали одну золотую, две серебряных и две бронзовые медали. Даниэла Мунит завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье. А Алона Тель-Франко стала победительницей в упражнениях с булавами. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали в групповом многоборье.
1: Алона Таль или Тель-Франко?
0: Тель-Франко. Сборная Израиля, значит, в групповом многоборье в упражнениях 5 мячей, серебряную медаль в упражнениях 3 обруча и 2 булавы, что бы это ни значило. Но это очень круто.
1: Ну, булавы, Илья Муровец, вот
0: слушай,
1: этот вот.
0: Только не надо мне здесь изображать не и так. Ну, ты представляешь, ты еще будешь изображать девушек с булавами.
1: С булавами.
0: Ну, ты представляешь, мне так с тобой нелегко.
1: Алеша Попович.
0: Так, хватит.
1: Данила, как его там?
0: Не хочу я на это смотреть.
1: Зато мы поздравим команду ватерпольную женскую Икнеама, которая выиграла 7-й подряд кубок страны и по-моему, 11 в общей сложности, и победила ААСУ Тель-Авив, и команда Гуш Звулун, которая среди мужчин обыграла Макаби Криат-Хаим.
0: И поздравим лучшую футбольную команду Израиля, это команда Кириат-Гата. Мы говорим о женском футболе.
1: Она уже проиграла чемпионский титул.
0: Ну, она стала владельцем Кубка Израиля.
1: Да, это да. Но она уже 4 года там.
0: В финале эта команда победила Макаби Кишронот Хадера 3-2. В Кириат-Гате семикратный чемпион Израиля. В этом году команда заняла 2-е место в чемпионате. И это сенсация. Потому что я знаю, все девушки, которые занимаются футболом, ну, в Израиле, да?
1: Да.
0: Они все хотят попасть в Кириат-Гат. Кириат-Гат — это кузница и сбор.
1: Кадров, да. И там еще и центр... американской военной. Так они
0: уже нет, уже практически центр, уже все.
1: Да?
0: Ты думаешь, девушки так хорошо играют в футбол, потому что там американские военные, они хотят, так сказать, обратить на себя внимание? Нет, не поэтому они играют. Они играют в футбол, потому что они играют в футбол.
1: Потому что на 10 девчонок...
0: Во статистике.
1: Да.
0: Так, итак, друзья, такого никогда не было. Сейчас у нас идут финалы Восточной и Западной конференции
1: НБА. Какая красота.
0: Первые матчи прошли. Впервые в истории два первых матча и там финала закончились дополнительное время.
1: Причем первый в двойном овертайме.
0: Такого вообще никогда не было. Рассказывай.
1: Значит, первый матч. Два гиганта играет. Это не самые великие клубы в истории баскетбола.
0: Ты Нью-Йорк и Кливленд?
1: Нет, я имею в виду Сан-Антонио, Оклахома Сан-Антонио. Играет это команды настолько сильные, то есть они не выдающиеся, то, что мы помним, Ларри Бёрд против Мэджика
0: Джонсона. Ну да, Бостон, Селтикс, да.
1: Это другой баскетбол. постоянно на вы после изнуряющегося сериала против Миннесоты, хотя закончился 4-2 Сан-Антонио, они выехали на выезд самой сильной команды планеты последние два года, де-факто, Оклахомы, и вели всю дорогу. Чтобы под конец... Там ты должен посмотреть, что там блокировалось. Каким образом... бросает, пытается забить решающий мяч Вамбаньяма, его блокирует. Другой,
0: как его Холмгрен. Можно блокировать?
1: Вот, там 18 него, его заблокировали.
0: У него там руки 2,5 метра.
1: Все равно
0: посмотрел набрал. На свои.
1: Там такой лысый, более лысый, чем ты, кстати.
0: Это более лысый, чем я?
1: Карузо, по-моему, Карузо.
0: Ну, Карузо, но конечно.
1: Он никогда, Карузо. Но он поет хорошо.
0: Карузо. Нет,
1: он им напел 8 трешек, он играет за Оклахому, и набрал, по-моему, 3 очков 30. Вамбаньяма набрал 41 очко.
0: 24 подбора.
1: 24
0: подбора. Слушай, он как Родман.
1: Он минус 3 было последние секунды, последняя минута до дополнительного времени. Он швырнул трешку с 9,5 метра. Без проблем. Вчистую. Потом второй.
0: С его ростом, да?
1: Да. Я сейчас... Две колоссальные команды. Я думаю, что это будет сериал сейчас, когда так называемое домашнее преимущество перейдет... пришло в сторону Сан-Антонио. Я не верю, что Сан-Антонио выиграет себе домашний матч. Я думаю, что это сериал из семи игр.
0: Теперь игра,
1: еще
0: да.
1: Более поразительный, но по ходу действия. Кливленд, правда, обыграл 27 очков Детройт в седьмом матче на выезде. Колоссальная редкость. Измотанный. Приехал в Нью-Йорк и за 8 минут до конца ввел 22 очка.
0: Вот как? Вот скажи мне. Вот ты постоянно ругаешь тренера Маккаби, что типа он столб, он не умеет концовки играть.
1: Он не умеет концовки.
0: Вот тебе 22 очка за 8 минут.
1: Это
0: и
1: НБА.
0: Играли.
1: На принятие решений. Этот не принимает никаких решений. Он стоит как этот...
0: Хорошо.
1: Баобаб, только тощий.
0: Ну, в НБА тоже баобабы.
1: Нет, тот принимал решение... тренер Нью-Йорка. Иногда летит так, иногда такие эмоции. Такие,
0: но 22 особенно... очка за 8 минут,
1: шансы
0: это
1: они посчитали, американцы обожают статистику.
0: Да.
1: Они считают, что шансы победить матч составляют 0,1%.
0: И как? Это получается, подожди, смотри, давай так, я в этом ничего не понимаю, но я понимаю простую вещь. Баскетбол — это очень математическая игра.
1: Это очень динамичная игра.
0: Где тренер может очень многое в концовке.
1: Может.
0: И если ты проиграл 22 очка, это твоя проблема.
1: Нет, все равно это не автомат. Это уже происходило крайне нередко, но происходило. И они победили в овертайме 9 очков. Это фактически они отыграли за 13 минут чистого времени... Они отыграли 31 очко.
0: Ну,
1: это практически невероятно.
0: Это нормально?
1: Это ненормально.
0: Ну, я же говорю, это
1: зато
0: ненормально.
1: Зато интересно.
0: Не, понятно, для нас это шоу.
1: Зато здорово.
0: Да, конечно. Это...
1: Ну, шикарные серии будут, конечно, это же понятно.
0: Ну, это... Да.
1: Обе.
0: В Швейцарии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Хоккей, друзья мои. Италия проиграла Норвегии 0-4. Вот так. Латвия...
1: футбол.
0: Латвия проиграла Австрии 1-3.
1: Это небольшая сила.
0: Венгрия выиграла 5-0 Великобританию. Причем по броскам... Представь себе, Венгрия, Великобритания 5-0, а по броскам 26-20 в пользу британцев.
1: На секунду отвлекусь. Вчера счет был в матче Бейтар по Петрахтыкве 0-0. Соотношение угловых каким было? 23.
0: 20. Словения, Словакия 4-5 по булитам.
1: Словения выиграла.
0: Словакия выиграла, но по булитам только.
1: А, ну хорошо.
0: То есть это как бы по булитам не считается. Там одно
1: очко. Что гранды делают?
0: Вот. Ну и давай, значит, расписание результата матча Кубка Стэнли. Там тоже вышли финалы конференций. Сейчас же везде финалы конференций. Восточные конференции сыграют, значит, 22-го, в ночь с 21 на 22-е, Монреаль, Каролина, а в западной конференции Колорадо-Вегас. Ну, посмотрим, как это все будет.
1: Так, на секунду, по Бундеслиге завершился регулярный сезон. 4 представителя в Лиге чемпионов – это Бавария, Боруссия Дортмунд, Лейпциг и Штутгарт. Очень сильный Штутгарт. Леверкузена там нет на этот раз.
0: Да, он, по-моему, шестым закончил.
1: Вылетели Хайдельхайм и, к сожалению, Сан-Паули. Сан-Паули абсолютно нас поддерживает во всех аспектах. И с 37-го и раньше, особо с 7 октября, очень жаль, что он вылетел, но он вернулся. Это команда такая, рабочая команда. Левого толка, правда, но она может кое-кому не нравиться, но команда абсолютно про нашу.
0: Окей. Победителем турнира «Мастерс», мы говорим про теннис, который завершился вот в Риме, стал Яник Синнер. Он в финале победил норвежца Каспера Руда 6-4-6-4. Он выиграл 6-й «Мастерс» подряд, в том числе 5 первых «Мастерсов» сезона. Он не проигрывает с февраля. Ну а среди девушек, кстати, первый итальянец, вот, который за последние 50 лет выиграл «Мастерс» в Риме. Теперь, в финале среди девушек. Ну, да. Понимаешь, вот это так. Если ты мы сказали про мужчин, все, про женщин мы забываем. Нет женщин. Они все в паранже ходят, да?
1: Это ты-то ты феминистом
0: я
1: стал?
0: Я феминист, да.
1: Да, известный.
0: Да, пожалуйста.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, обращайтесь.
1: Понимаю.
0: В финале этого же турнира Элина Свитолина обыграла американку Коко Гофф 6-4-6-7-6-2. Коко!
1: Коко Шанель? Нет, это другое.
0: Коко – это имя, красивое имя
1: Коко. Это красивое имя, совершенно верно.
0: Как Д'Артаньян Потс.
1: Ну, знаю,
0: примерно.
1: Нет, Коко – это отдельно, а Потс – это не скажу.
0: Хорошо,

0: Конфиденциаль, как-то так.
1: Совершенно верно вы сказали. Эль конфиденциаль.
0: Конфиденциаль. Так это как-то надо быть беззубым, чтобы сказать конфиденциаль.
1: Правильно. Либо испанцем.
0: Либо беззубым испанцем. Беззубым
1: испанцем. Беззубый я уже являюсь испанцем.
0: Короче, ты практически испанец.
1: Да.
0: По информации издания, глава энергетической компании Sox Energy Энрико Рикельме, я думал сначала, что Рикельме, помнишь, был такой футболист?
1: Ну да, но это не то.
0: Но это, естественно, не тот. Намерен выставить на выборах свою кандидатуру. Рикельме уже, он понимает, что шансы против Флорентино Переса невысоки, однако он намерен воспользоваться шансом.
1: Ты понимаешь, и в этот котел еще добавят Мориньо.
0: Послушай,
1: скучно не
0: по его мнению, последний результат Реала говорят о необходимости перемен. Он говорит о том, что время Переса уже закончилось. Он заручился поддержкой нескольких банков, которые гарантировали ему 194 миллиона евро выплат. Однако, тут как интересно идет предвыборная борьба. Значит, созданы все условия для безальтернативности выборов. Вот тебе выборы. Но так
1: 146%.
0: Надо... Среди прочего, Рикельме должен подать свою кандидатуру в кратчайшие сроки, потому что у него нет времени совершенно. А также он не может напрямую связываться с избирателями, с выборщиками.
1: Почему же?
0: А потому что по правилам мадридского Реала вся рассылка...
1: Демократа
0: Флорентино Переса. Вся рассылка агитационных материалов...
1: Через офис клуба.
0: Да.
1: Ну, правильно.
0: Откуда ты знаешь?
1: На трех пнях голосование проходит.
0: Да, да, да.
1: Через офис.
0: Ты представляешь, офис клуба, который контролирует президент, будет рассылать...
1: Какая демократия на пике своей.
0: На пике, да. Так что вот такая вот история. Но я тебе скажу, конечно, то, что вот пишут, я не это самое, Мбаппе, как он просто как разъедает мадридский Реал. Посмотрим, что будет на самом деле.
1: Ну, там, коллекция подобралась.
0: Да. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо, друзья мои, давайте вот я прочитаю, у нас немного сегодня. Так, господа, ага. Я очень люблю вашу программу, очень вам за нее благодарен, но сегодня после озвучивания имени и фамилии Д'Артаньян, по Д'Артаньян Потс, программу на сегодня нужно было заканчивать, потому что это был Эверест. Хорошо. Так, Мария Шарапова, самая лучшая, я фанат номер один Марии Шараповой.
1: Кстати, Шарапова болеет за Бершеву тоже?
0: Шарапова?
1: Надо уточнить.
0: Шарапова вообще, ты знаешь, когда она была в Израиле, она созналась, что если бы она не жила где-то там в Майами, она бы обязательно переехала в Бершеву. Нет, в Ашкелон, потому что ее поклонник живет в Ашкелоне, она бы просто ехала из Бершева в Ашкелон.
1: Каждый день
0: на свидание с ним. Хорошо, друзья мои. Давайте идем на рекламу.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландские Данаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
3: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Итак, друзья мои, заканчивается футбольный сезон, и значит
1: давай
0: много...
1: Давай немножко по слухам по нашим начнем.
0: Нет, а давай не по ним. А по нашим кому интересно?
1: Ой, это слухи? Интересно.
0: Ну кому?
1: Тебе вообще ничего не интересно.
0: Что касается наших?
1: Тебе... Нет. Да, что же тебя интересует?
0: Ну, одно дело,
1: тебя
0: Конте,
1: интересует сыр.
0: Мауриньо,
1: да.
0: Мауриньо Сарри, в конце
1: концов. И чего он создан? Это кусочек
0: вкусный. Ну давай,
1: сыр.
0: Хорошо.
1: Сыр очень хороший, всем рекомендую.
0: Ты обратил внимание, что я сегодня иду постоянно у тебя на поводу.
1: Вот так оно и должно быть.
0: Ты что, моя жена, что ли?
1: Упаси
0: Мне
1: Боже.
0: Ее хватает.
1: Упаси Боже.
0: Давай, ладно.
1: Хорошо. По нашим делам с Ананом Халали. Во-первых, поздравим с одним. Он сделал результативную передачу в финале Кубка, и они Андерлехт обыграли 3-1 с обладателем Кубка Сен-Жилуаз, а по чемпионам они не будут, потому что они с треском проиграли Брюгге, называют Брюгге, это было 0-5, и там толком никто не появился на поле, то есть они играли отвратительно.
0: Брюгге есть.
1: Тем не менее...

0: Наполи, ты знаешь, Наполи, скорее всего, Конте уходит.
1: Да.
0: Да. Но в системе, поскольку спортивный директор принял решение, никаких отклонений по поводу приобретения Халайля не будет. Наоборот, ускорим. Они предлагают уже свыше 20 миллионов, 20 с копейками миллионов евро.
1: Конте уходит из Наполи, кто не
0: знает. Из Наполи, да. И они, Наполи опасается сейчас, что подключатся британские клубы. Потому что Халайли по своим физическим данным и скорости, и вообще, и по своей структуре, и позиции игры, он подходит под ноги. Тот же Ньюкасл, который интересовался, может быть, какие-то другие. И Бенфика не сказал последнее слово, но Наполи, мы говорили, что его персональные условия договора с Наполи у Халайли заключены.
1: Кстати, Бенфика это вообще... Да. Не проиграть ни одного матча в чемпионате, не попасть в Лигу чемпионов, быть на третьем месте.
0: Да, это, конечно, не повезло.
1: Так
0: теперь, касаемо Манора Соломона, пошли разговоры, что следующий год он может получить неплохой шанс именно в Тоттенхэме. А Фиорентина...
1: Слушай, Тоттенхэм как минимум должен не вылететь. Ну, финальная игра. Там они на два...
0: Удалось им проиграть Челси, но это не
1: у них просто. Там последняя игра, ну, и будет дома. Решаться. Они могут вообще вылететь.
0: Да, но тогда определенно его вернут.
1: Ну да.
0: А так вроде Фиорентина играть... готова платить 5-6 миллионов евро. Это ниже. Давай мы посмотрим. Кстати, Макаби...
1: Фиорентина, кстати, выскочила и остается в премьер.
0: Да, ну почему легко. Там у Лечо, по-моему, на грани. Тоже решающий матч будет. Там играет Гандерман. Макаби Тель-Авив задействует нового спортивного директора по имени Миндаугас Николичус. 42 года он был директором литовской сборной в возрасте 22 лет. Это достаточно редко. Потом работал Хартс, который ограбил Селтик там, и судьи обчистили, не дали стать чемпионами в Шотландии. Но он работал там раньше. Работал в Польше, работал с Хайдуком, спортивным директором. И, скорее всего, в таком случае главным тренером Макаби Тель-Авив станет Гарсия, который играл в свое время за Макаби. Ян Мадар, наш баскетболист, из колледж, университет, вернее, Луизиана. Луизиана предложила ему контракт $5 миллионов в сезон.
1: Круто.
0: Я абсолютно, я не поверил, когда прочел это. Человек, который глубоко сидит на скамейке там, на поле, и тот фактически не играет. А у университета появилась возможность платить огромные деньги спортсмену. Он говорит, я думаю, что он согласился, но там...
1: За такие деньги?
0: Потому что 20, может, 25
1: лет. И 25
0: там лет
1: стать студентом
0: нормально. Требуется спецразрешение NCAA.
1: Что он уже старый,
0: директор,
1: да?
0: Директор руководства.
1: Ну да, 25 лет. Старичок, да. Да. По сравнению с нами.
0: Жоао Педро.
1: Что с ним?
0: Жоао Педро. Он приведет еще не Челси в Барселону.
1: Окей. Так все-таки.
0: Да. И, кстати, и Анчелотти в Бразилии под давлением нашего дорогого друга этого Пепа, как его президента, как его зовут, этот карлик, бразильский президент. Не тот, который наш, а тот,
1: бразильский
0: который
1: бразильский президент страны?
0: Да,
1: или
0: страны,
1: федерации
0: страны.
1: Ну, этот самый, до Лулу.
0: Да, Лулу, Пепе, карлик нос, карлик нос.
1: Почему карлик?
0: Ну, карлик он какой-то. И моральный, и физический.
1: Окей,
0: бразильский.
1: Де Лулу, Сильва де Лулу, да.
0: Да.
1: Ну.
0: И так его давление, давление общественного мнения вызвал Неймара.
1: Да, я знаю, вызвали Неймара, потому что, чтобы как бы заглушить. Итак, ранее инсайдер Фабрицио Романо раскрыл договоренность между Реалом и Маурини, а теперь он заявил, ну не он, а издание Фичиджес сообщает, что португальский наставник настаивает на трансфере Гарри Кейна в Реал. Ему 32 года, Кейну, ему нужен кто-то, кто настоящий центральный нападающий. Не знаю, может быть, Кейн в 32 года решит новый вызов устроить себе, но нормально.
0: Реал, кстати, заинтересован. Я, правда, не совсем представляю, как это возможно с историей золотого мяча. Вроде хотят перетянуть, ну, Родри.
1: Родри, скорее всего, не Реал, а Атлетико.
0: Ну, хотя, может быть, там... я не совсем понял.
1: Есть информация такая,
0: да.
1: Что, во-первых, тренер Атлетико...
0: Габигол, это да.
1: Он остается Гвардиол. Еще на 2 года. Он уже 15 лет, этот, как его фамилия, ну, тренер Атлетико Мадрид, ну, Симеоне. Аргентинец, Симеоне, да. А, он еще на 2 года остается, и Родри идет под него, если... А, нет, ну, там...
0: Потому что я абсолютно не воспринял, как это может быть, со всей историей, которая Демарша, которую устраивал Реал, как Родри вообще может попасть.
1: Нет, сюда. Родри, скорее всего, пойдет в Атлетико Мадрид, а оттуда все-таки уходит Альварес. Альварес уходит.
0: Да, Барселона.
1: Потому что, да.
0: Теперь мы необходимо поздравить... Не
1: тоже, но, кстати, его может перекупить Арсенал. Арсенал может перекупить. Ну,
0: может, по деньгам вообще мы можем.
1: Арсенал очень хочет. Но. Очень хочет.
0: Но. Теперь мы должны поздравить клуб скромный Наймхен, голландский. Что он сотворил? Там
1: чем?
0: Играет Шерон Черри, который Хайф играл, был значительный. Играет Эли Дас. Они заняли 2-е место. Они обошли Фейенорд и Аякс и всех.
1: Круто.
0: Это значит... Стой. Может быть, я наврал.
1: Ты наврал.
0: А, нет.
1: Ты наврал?
0: Нет, потому что...
1: Я думаю, ты наврал.
0: Нет, я не наврал. Второе место. Два клуба выходят... Может, данный голландский, по-моему, 1+1.
1: Короче, чемпионат Голландии...
0: В самом случае, они попали в отбор Лиги Чемпионов.
1: Отлично. Чемпионат Голландии вообще не моя тема.
0: Интересует, очень интересно. Очень
1: много
0: голов.
1: Я согласен. Марк Кукурелья. Кукурелья, кстати, классный.
0: Хорошая прическа.
1: Да.
0: Нам с тобой не светит.
1: Как сообщает Марка... Он стал основной целью Атлетико Мадрид. Он, как мы знаем, испанец. Он хочет вернуться в Ла Лигу. Им интересуется также Барселона. Но посмотрим. Дело в том, что, может быть, приход Челси, Чаби Алонсо и повлияет на решение Кукурелли остаться. Посмотрим на самом деле. Потому что испанцы хотят тепла, домашнего уюта.
0: Так, у нас баскетбольная сборная должна летом играть 2 дополнительных отборочных матча.
1: У нас чемпионата
0: мира, это полным-полно. Лиги... Это полным-полно. Они должны играть 2 матча с сборной Германии, знаю, не помню, где они должны проводить, то ли в Латвии, то ли в Литве, по-моему, в Латвии, и сыграть в Хорватии. Пока победили только Кипр, этого не хватит. В следующей стадии надо хоть с одной победой, но выйти. И вот Бруклин Нетс на данный момент категорически отказывается отпускать и Дани Вольфа, и Бена Сараф из-за опасения травм, перенагрузок. А в отношении Дэни Авдии, может быть, Портленд как раз и да отпустит. Это, конечно, очень существенное усиление. Теперь давай несколько прогнозов.
1: Сегодня финал Лиги Европы.
0: Мы начинаем с нормального вида спорта.
1: С бокса. Так вот, у Верховина нет ни одного шанса против Усика. Ни
0: какой
1: одного. 23-го числа будет в Гизе. 23-го числа
0: они
1: в Гизе будет бой.
0: Они танцуют там. Это танец.
1: Вообще не понимаю.
0: Африканские танцы.
1: Усик просто заработает деньги.
0: Хорошо заработает. Я счастлив.
1: Это нормальный вид спорта.
0: Это абсолютно не интересно никому.
1: Бокс?
0: Да. За исключением тебя еще полутора.
1: Ничего себе! Ты знаешь, сколько стоят билеты?
0: Я не знаю, не покупал и покупать не буду. Мне очень интересный вид спорта, смотрю по телевизору. Когда хорошо набьют морду,
1: давай.
0: Радуюсь. Да. Теперь баскетбол. 2-й матч Оклахома Сан-Антонио под утро. В четверг, ну, что Оклахома отыграет и будет, по-моему, букмекеры считают, что должна побеждать очков 7 и выше. Мне кажется, что это тоже произойдет. Финал 4 Евролиги. В пятницу Олимпиакос Фенербахче. Олимпиакос фаворит. И Валенсия Реал, приблизительно равная игра с небольшим плюсом Валенсия. Она просто на ходу. Очень быстро бегает. В субботу Сан-Антонио Оклахома. Я думаю, что Оклахома вновь победит, на этот раз на выезде. И в воскресенье прогнозируемый мною финал. Это Олимпиакос Валенсия.
1: Окей.
0: Евролига. Теперь по футболу сегодня у нас финал Лиги Европы. Фрайбург скромный, который никогда ничего не выигрывал. Астон Вилла достаточно мощный, как бывший чемпион Европы, кстати, в свое время. В 79-м году, по-моему. И фаворитом явным считается Астон Вилла, но. Если думаешь, что может быть победит в один мяч. Пятница, финал Кубка Франции. Ланс против Ниццы, Ланс фаворит. В субботу он там доигрывается наш чемпионат. Финал Кубка Германии Бавария-Штутгарт. Много голов. Бавария фаворит, я считаю, что будет очень-очень много забитых мячей. Воскресенье. Итоговый матч чемпионата первенства Англии. Сити-Вилла. Очень важный матч для Астон-Виллы, если она не выиграет сегодня. Потому что им тогда понадобится не проигрывать, чтобы попасть в Лигу чемпионов. И в том же Кристал Палас, Арсенал. Арсенал — это все до лампады.
1: Ну,
0: и Кристал Палас тоже.
1: Ну, на самом деле,
0: потому что Кристал Палас играет в среду финал Кубка Конференции. А эти
1: готовятся к финалу.
0: И самое интересное, конечно, Виталий будет. Торино-Ювентус.
1: Фиорентина
0: нагадила Ювентус. И теперь да. вне четверки. Нам надо обыгрывать в дерби Торино. Тоже может не хватить. Верона, Рома. Рома, если удержится, то, по-моему, будет Лига чемпионов. И Милан должен обыгрывать Кальяри тоже.
1: Должен обыгрывать, это не прогноз. Мало ли, что я должен.
0: И самый важный на ближайшую неделю противостояние — это финал Кубка Израиля на Теди. Бершева, Макаби Тель-Авив. Минимальное преимущество Бершева.
1: Ну что ж, друзья мои, это была программа «Топспорт» на Первом радио 89.1 FM. Поздравляем всех наших, я имею в виду тех, кто любит спорт. И, в общем, делаем буз, кто спорт не любит. Хотя бы ходите по вечерам, там, я не знаю, от салона к холодильнику. Да. Хотя бы делайте что-то.
0: До кофейни.
1: Делайте хотя бы что-то. Элиш Видлер, Даша Достоевская,
0: Марк Гречевский и Верблюд.
1: Верблюд.
0: Всем пока. Все хорошо.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Реклама.
5: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
7: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Твой комментарий, почему?
9: Ну что тут комментировать?
8: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
9: Начнем с того, что...
2: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: В Калькилии задержан разыскиваемый террорист Фатха. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Подразделение псевдоарабов пограничной полиции задержало в кафе в Калькилии жителя палестинской автономии, подозреваемого в террористической деятельности и принадлежности к организации «Танзим» движения за национальное освобождение «Фатх». В совместном сообщении полиции и ЦАЛя сказано, что операция проводилась по разведданным Шабака под командованием бригады «Эфраим». После задержания подозреваемого в районе проведения операции начались беспорядки. Пострадавших среди израильских военнослужащих и полицейских нет, задержанный передан на допрос в Шабак. В Бнейбраке сегодня днем на улице Ари в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 40 лет. Бригада службы Маген Давид Адом доставила его в больницу Шиба в Тель-Шумере. Обстоятельства этого инцидента уточняются. Вооруженные силы Иордании сообщили об успешном перехвате сегодня утром беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Дрон был сбит в провинции Джараш в нескольких десятках километров от Аммана. Пострадавших не было. В последние дни беспилотники перехватывались также в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Один из дронов нанес удар по генератору на АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. На месте возник пожар. Обе стороны сообщили, что запуск беспилотников был осуществлен с территории Ирака. Эмираты возложили ответственность за удар на связанные с Ираном шиитские группировки, дав понять, что не сомневаются в причастности режима аятолл. Тем временем Корпус стражи Исламской революции выступил сегодня с заявлением, согласно которому возобновление ударов по Ирану может привести к тому, что война выйдет за пределы ближневосточного региона. Согласно заявлению, в ходе военного противостояния с США и Израилем Иран задействовал далеко не весь свой потенциал. «Мы нанесем сокрушительные удары там, где враги даже не ожидают», — говорится в заявлении. О том, что Иран готов к ударам по американским интересам за пределами региона, заявила член президиума иранского парламента Али Реза Салими. «Если враги начнут войну, она будет продолжаться, пока агрессор не капитулирует», — заявил он. Тем временем в Тегеран во второй раз за последние дни прибывает министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. Пакистан выступает посредником между Ираном и США в попытках урегулировать ближневосточный кризис. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 25, в Бершеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, в Эйлате 38, на побережье Мертвого моря 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15 часов и 7 минут. Должен сказать, что моя коллега Лидия Топельберг, открывая этот час и сообщая вам о том, что сейчас начнется программа «101 километр», честно говоря, согрела мое сердце, потому что еще один поклонник этого жанра оказался в рядах нашей радиостанции. А тем более, когда очаровательная молодая девушка любит слушать программу «101», то мне хочется сразу с 10 песен увеличить плейлист до 15. Но Лидия Топельберг останется в истории как комплект. Элементарный человек, который поддержал нашу программу. Я же приветствую всех вас на волне 89.1 FM. Ближайший час «Картина маслом». Кстати, должен быть откровенен с вами. Я проведу только один час сегодня. Второй час любезно согласилась провести Екатерина Вергунова. Ну, а я должен буду уйти, и все остальное читайте в моем Фейсбуке. Буду рассказывать. А пока я хочу сказать, что есть несколько новостей, которые меня и порадовали, и даже слегка расстроили. Поэтому давайте я вкратце о них расскажу. Во-первых, как бы не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. На канал, телеграм-канал Первого радио. Он называется, представьте себе точно так же, Первое радио Израиль. И мы хотим, чтобы вы были в курсе происходящего. Наша новостная служба, продюсеры и ведущие заполняют этот канал и новостями, и информацией, линками, стримами, анонсами. Все это для того, чтобы вот сейчас, в эти дни, завтра и через месяц вы все-таки держали руку на пульсе. Итак, телеграм-канал Первое радио Израиль. Далее пришла новость о том, что впервые за 3 года наша авиакомпания «Эль-Аль» понесла убытки. Да, на 40 дней компания остановила свою работу, пока шло противостояние с Ираном на 40 дней. И операция «Львиный рык», в принципе, дала свои результаты в отрицательной коннотации. То есть, что это означает? Из-за закрытия воздушного пространства и полного прекращения работы потеряно 60, почти 7 миллионов долларов авиакомпании «Эль-Аль». То есть, в первом квартале прошлого года авиакомпания заработала, ну, неправильно сказал, прошлого года, выручка снизилась на 27%, если сравнить с показателями прошлого года. То есть в начале этого года, прошлого года, заработано было 773 миллиона долларов, в этом начале этого года было заработано 562. Ну и, разумеется, безусловно, компания начинает, скажем так, почищать хвосты и возвращаться к нормальной работе в полном объеме. Ну и, кстати, говорят о том, что не только война является причиной вот такого вот спада. В любом случае, плюс в том числе и валюта, и так далее, и так далее. Но в любом случае компания сохраняет финансовую стабильность, совершает полеты, и в такие сложные периоды мы в первую очередь надеемся на наши израильские компании, включая «Эль-Аль». И еще одна интересная новость, которую я хочу, во-первых, ей поделиться с вами, но и она заинтересовала меня. Мы понимаем, что ученые, в первую очередь в медицинской сфере, в области медицины, денно и ночно ищут различного рода решения и выходы, в том числе в борьбе с онкологическими заболеваниями и другими. И есть такая болезнь Хантингтона. Вот. Это редкое, генетически обусловленное такое нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушаются нервные клетки в головном мозге. Вот. И это вызывает тяжелые двигательные нарушения, потерю памяти и психические расстройства. Болезнь неизлечима, но правильная терапия помогает облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Болезнь Хантингтона. Так вот, что касается наших израильских исследователей из Еврейского университета Иерусалима, они, скорее всего, нашли решение. То есть белковый щит защищает нейроны от дегенерации. И это важный момент, в том числе в противостоянии с этой болезнью. Но два слова буквально. Нейрон это такая основная, как бы, двигательная единица нервной системы. Такая клетка, которая электрически возбудима, она передает информацию, и как раз благодаря им мы можем мыслить, чувствовать, двигаться, дышать. Это отдельная история, это поразительно. Так вот, наши исследователи, если я все легко вам объясняю, увидели, что белки своими скоплениями защищают нейроны. То есть нейроны без белковых скоплений погибают очень часто. Вот. А когда есть скопление белков, нейроны демонстрируют высокую выживаемость. То есть таким образом они могут передавать информацию мозгу о том, что нужно двигать рукой, ногой, что нужно разговаривать и так далее, так далее. Я говорю, это достаточно примитивно, но я надеюсь, вы это понимаете. То есть эти белковые бляшки как карантин, который изолирует поврежденные элементы и спасает здоровую часть клетки. Это фантастическое, на самом деле, открытие. То есть, по идее, вот это вот исследование может помочь найти и лекарства, которые могут создавать белки, которые будут защищать нейроны, и помочь людям, которые, к сожалению, оказались схвачены этим наследственным генетическим заболеванием. Вот так живет Израиль в эти дни, 20 мая 2026 года. На 89.1 FM песня «Hello, Goodbye» Юлианна Караулова.

0: Картина маслом с Владом Зерницким.
1: Итак, Юлианна Караулова пыталась выяснить, что же все-таки говорить «hello» или «goodbye», а я с вами традиционно совершаю путешествие во времени, и мы переносимся в 1985 год. Мамая, 41 год назад. Но для начала я представлю вам группу, дуэт из Швейцарии «Double», который появился в 1983 в Цюрихе. Тогда Феликс Хаук, барабанщик, и Курт Малу, гитарист и певец, образовали коллектив и, условно говоря, назвали его сначала «Пинг-понг», но перед выпуском дебютного альбома продюсеры правильно сказали, что надо, как бы, без «Пинг-понг», надо что-нибудь посерьезнее. И тогда название было взято «Double». Они добились определенного успеха. С 1983 года выступали на музыкальных фестивалях, выступали на концертах, и свой первый альбом они решили выпустить в 1985 году. Альбом назвали «Blue», и надо сказать, что он принес им известность. Это не часто такое случается, когда первый альбом выходит, но у них это получилось. И песня, которую мы будем слушать, была записана там. Причем этот сам сингл был записан раньше. Они включили эту песню в альбом. И песня стала международным хитом. И альбом заметили. И, соответственно, дуэт «Double» в том числе привлек внимание. Надо сказать, что они записали еще 5 альбомов, потом они распались, потом в конце 1990-х они воссоединились, записали еще 9 песен, но в 2004-м Феликс Хаук умер от сердечного приступа, и после этого от этого дуэта ничего не осталось. Как бы это печально ни звучало. Ну, а что касается песни, которая стала хитом и которая, в принципе, прославила и их первый альбом «Blue», да и, в принципе, их самих, это песня «Капитан ее сердца» «The Captain of Her Heart». Надо сказать, что это песня-баллада, песня о женщине, которая прекращает ждать возвращения своего отсутствующего возлюбленного. И мы сейчас эту балладу будем слушать. Надо сказать, что она появилась достаточно спонтанно, потому что Феликс Хаук баловался на своем синтезаторе Oberheim, используя, скажем так, звуки 80-х, и вдруг наиграл мелодию, которую Курт, его, скажем так, напарник по дуэту, услышал, сказал: «А ну-ка, сыграй на рояле». Не на синтезаторе, на рояле. Он сыграл на рояле, они ее записали и оставили вот так, как записали. Вот. Ну и после этого появился текст достаточно быстро. Добавили партию саксофона, который сыграл Кристиан Остермайер. И песня была записана еще до выхода альбома. Потом было снято еще 2 клипа. Одна европейская версия, одна американская. И «Капитан ее сердца» сделал свое дело. Был успешным. Вот сейчас мы послушаем эту песню. Я только напомню, что она была записана 41 год назад.
0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Реклама.
1: В прямом эфире представитель компании RedMax Ольга Соколов. Ольга, здравствуйте.
2: Да, всем добрый вечер. Влад, очень приятно слышать ваш голос.
1: Да, я после этого цунами, которое случилось вчера в RedMax, в штаб-квартире 19 числа, я понимаю, что вы еще по-прежнему находитесь в напряжении и работаете.
2: Да, у нас сегодня еще все интереснее, звонков больше. Я надеюсь, что есть еще люди, которые не успели позвонить нам вчера.
1: А с чем, связано? Подождите, да-да. Не говорите сейчас так быстро телефон. С чем связан этот навал? С чем связана эта волна звонков?
2: А у нас майская распродажа. Мы устроили распродажу наших подписок, и это премиум пакет, то есть это значит, что вы получаете все 200 каналов, доступ абсолютно ко всем сервисам RedMax TV, это видеотеки, медиатеки, это архив за 2 недели, ну, в общем-то, вот все, что входит в нашу медиаплатформу. И, кроме этого, еще и с приставками, вы можете в 26 шекелей получить 3 приставки в аренду.
1: Итак, главный, скажем так, приз, если его можно так назвать, этого месяца весеннего, это абонемент за 26 шекелей в месяц, который включает все каналы, которые есть на RedMax, видеотеки, и, соответственно, вы говорите, 3 приставки до 3.
2: Да, совершенно верно. Это все входит в 26 шекелей. И единственное, что нужно для того, чтобы RedMax TV работала у вас дома, это хороший, качественный интернет, с чем мы тоже готовы вам помочь. У нас есть предложение вместе с интернетом. Мы подключаем сейчас интернет. В принципе, да, мы работаем со всеми компаниями. То есть мы работаем с Basic, с партнером Hotem. Можем подключить интернет вам в любой точке Израиля. Сейчас есть очень хорошее предложение на интернет. 1000 мега вот с этим их новым раутером, который дешево, с умным интеллектом. Звоните, уточняйте. Даже если вы наш клиент уже, у вас есть телевидение от RedMax TV, позвоните, узнайте стоимость интернета, подключайте. Но самое главное, да, самое приятное, это то, что вот наше руководство сделало такую скидку 26 шекель для новых клиентов, для людей, которые думали, что RedMax TV это дорого, может быть, кто-то не мог себе позволить, еще какие-то моменты. А может быть, знаете, есть люди, которые сомневались. Так я тоже вам скажу, у нас помесячная абонементская плата. Мы вас не привязываем, ждем всех. Если вдруг что-то не устроит, мы сами забираем свое оборудование.
1: Ну вот сейчас самое время спокойно, взвешенно, мощно и на весь Израиль, и на весь мир назвать номер контактной компании RedMax, чтобы наши радиослушатели смогли уже сегодня смотреть RedMax TV.
2: +2 1 8 6. Звоните, мы ждем вас.
1: Я подтвержу слова Ольги Соколов. +2 1 8 6. Вы можете позвонить, с вами поговорят, в том числе на русском языке. И что очень важно отметить, техническая поддержка 24 часа 7 дней в неделю и тоже в том числе на русском языке. Ольга Соколов, встречаемся с вами через 20 минут и поговорим про интернет, который вы даете.
2: Буду ждать.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, +9 4 4 2. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. +9 4 4 2.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за 2 пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Реклама.
8: Программа «Картина маслом».
9: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: мучается человек, чтобы уразуметь, кто главнее, он или другой военнослужащий. В армии все понятно. Посмотрел на погоны и уберег нервы.
1: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
2: Итак, давайте пройдемся по главным новостям. Во-первых, сегодня 957-й день войны «Железные мечи». И 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 946 военнослужащих. И, к сожалению, за эту неделю число увеличилось на 3 наших бойцов. Было 943. Буквально вчера пришла новость, что в бою на юге Ливана погиб майор запаса Итамар Сапир. Всего-навсего 27 лет ему из поселка Эли. Он был заместителем командира роты 7008 батальона 551 резервной бригады специального назначения Хицей Аэш. Сообщение о смерти, разумеется, передано семье. Сегодня его похоронили. Он погиб в результате огня, открытого боевиками Хизбаллы. И ситуация была следующая. Его подразделение подошло к церкви. И прямо из окон церкви открыли огонь по нашим солдатам. И Итамар Сапир был убит. Он повышен в звании посмертно. Со звания капитан до звания майор. Да будет благословенна его память. ЦАЛ сообщил, что бойцы многомерного подразделения 3-8 Рефаим выявили и атаковали на юге Ливана средства наблюдения террористической организации «Хизбалла», которое было размещено внутри гражданского здания. И его боевики использовали для слежки за израильскими силами и наведения атак против военнослужащих нашей армии. Кроме того, бойцы подразделения ликвидировали террориста, действовавшего из склада, где хранились боеприпасы. Разумеется, не только террорист был ликвидирован, но и склад, потому что были зафиксированы вторичные взрывы. От террориста осталась только память, скажем так. Я два слова хочу сказать об этом подразделении Рефаим 3-8. Это интересное подразделение и вообще интересная идея нашей армии, которая не так давно была осуществлена. Это отборное подразделение батальонного уровня нашей армии. Находится оно в составе 99-й маневренной пехотной дивизии «Хевзек». И формирование подразделения было начато в 2019-м. Тогда начальником генштаба был генерал-лейтенант Авив Кохави. И был разработан пятилетний план, стратегический пятилетний план развития нашей армии. Называется он «ТНУФА», «Размах». И вот было решено создать подразделение, которое должно служить практическим воплощением концепции многодоменных операций. То есть представлять собой маневренную разновидную структуру, которая может вести военные действия на любом театре военных действий, на различных фронтах, в разнообразнейших сферах применения вооруженных сил и обнаруживая и уничтожая цели противника. И вот тогда были призваны в ряды бойцов этого подразделения и выходцы из разведбатальонов бригад Цинханим, Голани, Гевати, Нахаль, из разведывательных рот танковых войск, из спецподразделения инженерных войск Яалом, из кинологического подразделения Окец, из спецподразделения Дувдыван, военные летчики, выходцы из штаба ВВС. В состав вошли выходцы из подразделений артиллерийских войск, подразделения разведки, специалисты по ведению боевых действий и в том числе специалисты по кибернетическому пространству и цифровым технологиям. Вот такое вот подразделение «Рефаим 3-8». Наша армия в том числе продолжает военные действия и в секторе Газа. Последние несколько дней там слышны взрывы. И в первую очередь это артиллерийские танковые залпы. И вот сообщается о том, что наша армия уничтожила склад оружия террористической организации «Хамас» в центральной части сектора Газа. Что касается вооружения, оно предназначалось для атак на израильских военнослужащих, которые действуют в районе «желтой линии», и в том числе против мирных граждан Израиля. Ликвидация была проведена, чтобы устранить непосредственную угрозу. Кстати, я недавно писал по поводу Совета мира, который был создан. Там 18 участников, или, скажем так, 18 стран,

который был создан выполнить сектор Газа. И буквально за каких-то 18 миллиардов долларов стало ясно, что главная причина — это Хамас, и план выполнить нельзя. Это будет новый анекдот. В связи с беспрецедентной нагрузкой и общим истощением военнослужащих в 2025-м наша армия столкнулась с тревожным ростом случаев сексуальных домогательств. Представлен отчет Комитету Кнессета по иностранным делам и обороне. Зафиксировано 2420 случаев сексуальных домогательств, совершенных в обстоятельствах, связанных с военной службой. Эти данные обнародованы в соответствии с законодательной инициативой, обязывающей силовые структуры ежегодно отчитываться о подобных инцидентах. Представившая данные бригадный генерал Розиталь Авив, занимающая пост советника начальника генштаба по гендерным вопросам, сказала, что жалобы охватывают широкий спектр действий от вербальных оскорблений до серьезных физических нападений. Надо отметить, что 71% инцидентов такого плана по итогам проверки был признан неподлежащим уголовному преследованию. Статистика пострадавших и виновных выглядит следующим образом. В 70% случаев жертвами выступали женщины, а правонарушителями – мужчины. Большую часть заявителей составили солдаты-призывники. 1798 молодых солдат-солдаток пожаловались на это. В число пострадавших вошли 188 резервистов, 140 кадровых и 108 младших офицеров. Правовой механизм реагирования на эти жалобы был реализован следующим образом. Из 234 поданных уголовных заявлений было возбуждено 42 дела, и по 21 случаю провели дисциплинарное разбирательство. В большинстве ситуаций, в 59%, жалобы рассматривались непосредственно внутри служебной иерархии без привлечения уголовного судопроизводства. Армия связывает увеличение таких жалоб с двумя факторами. Рост общей численности войск и повышение уровня доверия военнослужащих к механизмам внутреннего контроля. То есть они смелее об этом заявляют, то есть не скрывают и не молчат. Разумеется, что армия действует в режиме продолжительной интенсивной кампании по прекращению таких вещей, по предупреждению, и принимает самые серьезные меры. Это рубрика «Время служить». Новости из армии обороны Израиля.

0: Реклама. Приглашаю в эфир Игоря Красковского.
1: Да, привет, Влад, привет. Я продолжаю находиться в командировке в Red Max TV. На сегодня продлена вчерашняя чудесная акция, которая для вас самая классная цена. Всего лишь 26 шекелей в месяц. Предложение лучше вы не найдете. Друзья, звоните звездочка 2186 и подключайте Red Max сегодня до конца дня по рекордно низкой цене 26 шекелей в месяц. А это полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц на 5 устройств. И главное, в эту цену входит приставки, вы не ослышались, 26 шекелей в месяц и никаких дополнительных платежей. Прямо сейчас звоните в Red Max, звездочка 2186. И еще раз, акция действует сегодня до конца дня, поэтому звоните быстрее, звездочка 2186, и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками за 26 шекелей в месяц, без доплат. Всем удачи! Дозвониться, подключиться и смотреть самое лучшее телевидение в Израиле. Red Max. Влад, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Ольга Соколов с нами, представитель компании Red Max TV. Ольга, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Мы сейчас как раз с Игорем практически столкнулись, я вам скажу так, да, в рекламе.
0: Я только хотел сказать, вы там осторожнее, потому что эти 1.94 м, которые смотрят все каналы обеими глазами, он в этот момент не контролирует, кто находится рядом, может, не дай бог, толкнуть.
7: Я не буду, как говорится, даже пробовать.
0: Не пробуйте. Итак, я обещал нашим радиослушателям, помимо этой майской волны, этого шикарного предложения в 26 шекелей, о котором вы еще скажете, вы, компания Red Max TV, можете поставить в каждый дом интернет, причем высокоскоростной. Расскажите нам.
7: Да, совершенно верно. Мы работаем с мировыми провайдерами, то есть мы работаем с Basic'ом, с партнером, с Hot'ом. В принципе, можем подключить интернет абсолютно везде, в любой точке Израиля. И сегодня есть очень хорошее предложение у нас на интернет 1000 мега, с умным раутером J-Sheba, который с умным интеллектом. Если вы уже даже наш клиент, помимо того, да, что у нас есть интернет для вас, но еще есть акция 2 месяца бесплатного просмотра, если есть кому порекомендовать нашу компанию. То есть вы рекомендуете, получаете 2 месяца просмотра, а ваши знакомые, родственники, прекрасная цена от компании Red Max TV, всего 26 шекелей.
0: 26 шекелей вы платите и получаете практически, не практически, а практически и теоретически получаете все каналы, которые есть Red Max, и можете смотреть все, что хотите, и даже можете смотреть происходящее на Первом радио, потому что там есть отдельный канал нашей радиостанции с видеотрансляцией. На самом деле, если у вас есть смарт-телевизоры, и Ольга не даст мне соврать, вы можете просто скачать аппликацию, вставить код и просто начать
7: и смотреть.
0: Смотреть
7: Red Max уже сегодня, совершенно верно. Также вы можете это сделать на телефон, на планшет и брать Red Max TV с собой в дорогу, в путешествие. А благодаря, например, нашей там функции синхронизация, вы можете что-то смотреть в дороге, приехать домой, включить смарт-телевизор и продолжить с того же момента. Очень много чего интересного есть в нашей компании. И сейчас это все всего-навсего за 26 шекелей.
0: За 26 шекелей. Более того, я вам скажу так, я попробовал скачать аппликацию, установить. Я потратил 17 секунд на скачку, на внесение кода, на запуск и на начало просмотра. Поэтому используйте эту возможность. Ольга Соколов говорит совершенно правильно, интересные и очень привлекательные вещи. 26 шекелей в месяц за весь пакет каналов на Red Max TV. Или же, если у вас нет достаточного интернета, или вы хотите получить более скоростной интернет и платить меньше, это тоже Red Max, да?
7: Совершенно верно, да, это все к нам, все по нашему номеру звездочка 2186, просто вот стоит позвонить, узнать абсолютно все условия, уверена, что вас все устроит, ну а для тех, кто сомневается, скажу только одно, у нас помесячная абонементская плата, 26 шекелей, это очень смешные деньги, да, то есть за эти деньги сейчас ничего себе не позволишь, но вы можете целый месяц смотреть, понимать, насколько мы вам подходим, я к тому, что сомнения в сторону, подключайтесь, решение уже, как говорится, принимайте позже, что-то не устроит, мы сами приедем и заберем свое оборудование.
0: Представитель компании Red Max TV Ольга Соколов, вам огромное спасибо.
3: Реклама. Программа «Картина маслом».
8: Не падайте духом.
0: Ну что ж, должен сказать, что 20 мая юбилей у потрясающей женщины, фантастической певицы, актрисы и кинорежиссера Шерил Саркисян. Этому посвящен наш традиционный формат «День артиста», «День Шер». Я вам сейчас дам возможность получить новую информацию, послушать ее песни. Благодаря исследователю Елене Семеновой мы узнали еще больше. Я, кстати, вчера вам рассказывал, да, про Шахнура Азнавуряна. Так что, видите, армяне покоряют мир. Покорили. Что покоряют? Покорили. Но давайте обратимся к Дню артиста.
3: День артиста на Первом радио.
9: Слышите этот мощный гитарный риф? Если у вас сейчас не побежали мурашки, значит, вы проспали конец 80-х. Мы продолжаем наш праздничный сериал к 80-летию неподражаемой Шер. И прямо сейчас история о том, как одна женщина в 43 года заставила покраснеть все американское министерство обороны и чуть не довела до инфаркта руководство канала MTV. Итак, вы же помните, что в 89-м Шер уже была обладательницей «Оскара» и, казалось бы, могла почивать на лаврах. Но на самом деле ей просто было скучно. Она хотела сделать что-то, от чего у всех бы поотвисали челюсти. И когда ей предложили снять клип на песню «If I could turn back time», она решила, если уж возвращать время вспять, то на настоящем военном корабле. Чтобы вы понимали, друзья, снимали все на борту огромного линкора «Миссури». Вот представьте картину. Сотни настоящих моряков, огромные орудия и Шер, которая выходит на палубу в наряде из одной только черной рыболовной сетки, кожаной куртки и сапог. Дело в том, что когда командование ВМС США давало разрешение на съемки, они думали, что Шер будет петь в приличном платье, ну, максимум в джинсах. А когда она появилась вот во всей своей красе, было уже поздно. Массовка из матросов была в таком восторге, что съемки уже было не остановить. В итоге клип запретили показывать днем. Его крутили только после полуночи, потому что наряд Шер сочли слишком провокационным. Но это только помогло. Песня стала мировым гимном, а образ Шер на пушке линкора навсегда вошел в историю поп-культуры. Кстати, поговаривали, что ее сын Элайджа Блу, которому на тот момент было 12, тоже снялся в этом клипе. Он там играет на гитаре. И шептались, что ему жутко неловко за мамин наряд перед своими сверстниками. А еще ходили слухи, что после выхода видео несколько высокопоставленных офицеров лишились своих постов за то, что допустили подобный разврат на святыне американского флота. Сама же Шер на все претензии только пожимала плечами и говорила: «Ребята, это просто рок-н-ролл, расслабьтесь». В этот же период начался ее бурный роман с молодым красавцем Робом Камилетти, который был младше ее, на минуточку, на 18 лет. И работал, ребята, работал обычным пекарем. Пресса сошла с ума. Его называли булочником. А Шер обвиняли в том, что она покупает любовь молодых парней. Но она снова всех проигнорировала. Она была на пике формы, она была влюблена. И она снова была номером один во всех мировых чартах. Слушаем этот легендарный рок-хит «If I Could Turn Back Time» прямо сейчас на Первом радио. А совсем скоро я расскажу о том, как в 52 года, когда все окончательно списали ее со счетов, Шер совершила самый невероятный камбэк в истории музыки. Мы узнаем, как один роботизированный голос заставил планету забыть обо всем на свете и танцевать до утра. С вами Первое радио. Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. Только в Центр Кар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
3: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Подозрение на автомобильный теракт. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что сегодня днем в районе Офры в зоне ответственности бригады «Бениамин» была совершена попытка преднамеренного наезда. Предварительно речь идет об автомобильном теракте. Попытка наезда возле поселения Офра, в результате которой еврейский подросток получил легкие ранения, произошла после дорожного конфликта с палестинцем. Во время ссоры палестинец сел в свой автомобиль, попытался сбить подростка и скрылся с места происшествия. На место прибыли силы ЦАЛИ, ведется преследование подозреваемого, информация уточняется. Царь сообщил, что в понедельник, 18 мая, атаковал в районе Тира на юге Ливана объект по производству оружия террористической организации «Хизбалла». По данным армейской пресс-службы, объект был размещен в здании, ранее использовавшемся как гражданская клиника, в нескольких метрах от мечети. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, что свидетельствует о наличии оружия в здании. По данным информационного портала «Вести», министр иностранных дел Гидеон Саар выступил с резкой критикой в адрес министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, распространившего видеозапись, на кадрах которой он унижает активистов, задержанных при перехвате следовавшей в сектор газа флотилии. «Вы сознательно нанесли ущерб государству, устроив позорное шоу, и не в первый раз», — заявил Саар, обращаясь к Бен-Гвиру. «Вы подорвали огромные профессиональные и успешные усилия, предпринятые очень многими от солдат ЦАЛИ до сотрудников Министерства иностранных дел и других хороших людей. Нет, вы не лицо Израиля». В свою очередь, Итамар Бен-Гвир ответил Гидеону Саару: «Кое-кто в правительстве до сих пор не понял, как нужно вести себя с теми, кто поддерживает террор. От министра иностранных дел Израиля следовало бы ожидать понимания того, что Израиль больше не мальчик для битья. Тот, кто приезжает к нам, чтобы поддержать террор и выразить солидарность с Хамасом, получит по башке. Мы не подставим вторую щеку», — заявил Бен-Гвир. Как сообщают мировые новостные агентства, болельщиков из Демократической Республики Конго могут не пустить в США, Мексику и Канаду. Причиной является эпидемия лихорадки Эбола. По данным ВОЗ, в этой стране около 500 заболевших, более 100 человек уже умерли. В связи с чрезвычайной ситуацией власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической Республики Конго, Южного Судана или Уганды. Ожидается, что футболисты получат специальные разрешения, но болельщикам попасть на матчи будет проблематично. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 92 огород, что на 413 тысячных процента выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,18% и составляет 3 шекеля 38,74 огары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась. Переменная облачность, местами дожди, преимущественно на севере страны. Усилится ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на Голландских высотах 25, в Паршеве 28, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, в Элате 38, на побережье Мертвого моря 33. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 70 до 240 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
0: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: 16:06 в студии Первого радио, и да, неожиданно, но это всегда так случается, у микрофона оказываюсь я. Я это Екатерина Вергунова, и, разумеется, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Плейлист готов, спасибо Яне Романовой, нашему музыкальному дизайнеру. Он прекрасен, я его вижу, и у нас даже будет возможность потанцевать и где-то подпевать местами. Этот час проводим вместе с нашей музыкой, с нашим настроением, с нашей нужной и важной информацией для вас, разумеется, будут и тема эфира, и наши с вами традиционные перешептывания посредством WhatsApp, он никуда не исчезает. Надеюсь, настроение у вас хорошее, ведь у многих завтра уже отпускные начинаются, выходные начинаются, ну или вы, как мы, будете продолжать работать, но в хорошем настроении. Для этого мы здесь. Всем привет.
1: Первое радио.

очень надеюсь, что это прекрасно далеко когда-нибудь все-таки наступит, может, даже совсем скоро. И мы все с вами еще не раз споем о прекрасном далеком, но уже находясь в нем.

0: сейчас двигайтесь где-то по нашим дорогам израильским. Пишите, где пробки. Давайте расскажем всем, где что происходит. Пусть наша страна тоже поучаствует в этом. Традиционно напоминаю вам включать поворотники, смотреть обязательно в зеркала. Не на себя, на ситуацию. Ну, чуть-чуть на себя. А заодно те, кто ходит пешком, напоминаю, что лучше чуть-чуть, совсем чуть-чуть поднимать ноги, ну, чтобы не шуршать. Друзья мои, как изменились ваши домашние наряды, например, после 5 лет брака или вообще совместной жизни? Узнали ли бы вы вот своего партнера на улице в том, в чем он ходит, скажем, на кухне? Девчонки, мальчишки, для вас этот вопрос, в общем-то, и для девочек, и для мальчиков, неважно, потому что в основном заморачиваемся мы, девчонки, на эту тему, да, но я же для дома должна быть красивая для себя и для него, или наоборот, для него и для себя. И здесь вопросик возникают. А почему только мы, девчонки, заморачиваемся на эту тему? Ведь парни тоже заморачиваются на эту тему. И домашние костюмы у многих очень даже приличные. Ну, конечно, не тройка от Гуччи или Багиры, да, но все равно очень даже неплохие костюмчики. Итак, вам все равно, вам футболка старая или все-таки парадный выход? 05-420-70-800 тема этого эфира. Мы этот эфир проводим вместе. Это Первое радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: передает море привет вам всем. Ну а мы передаем огромный привет и спасибо Маадане и Мане, которая поздравляет всех с праздником Шавуот.
1: Ну почему-то я счастливее всех.
0: И, разумеется, желает, чтобы в каждом доме было тепло, вкусно и по-семейному уютно.

0: я вам сейчас расскажу огромный секрет. Просто сейчас во всех филиалах сети вас ждут праздничные скидки на сыры, деликатесы и любимые продукты к празднику в нашем любимом магазине «Мадани и Мани». Так что бегите все сразу же, ведь вот уже, вот-вот он уже, буквально завтра. Все скидки ищите на страницах «Мадани и Мани» и в Фейсбуке, и Инстаграм, и Телеграм, и ТикТок, и в Ютубе, где их только нет. Ну и сами магазины тоже. Очень большое количество снифов, вот этих вот магазинов, куда можно зайти и купить к себе домой что-то очень вкусное. А от лица нашего коллектива Первого радио, конечно же, мы благодарим сеть магазинов «Мадани и Мани» за изысканные угощения в честь праздника Швот. И мы сегодня попробовали новые сыры. Честно говоря, у нас оказались коллеги, которые не знали, что есть сыр цвета черненького, и это оказалось так вкусно. Для себя я открыла тоже очень много вкусного, и пойду сегодня в Манию. Что же ты делаешь, Мания? Ах, придется зайти сегодня и перекупить себе к празднику что-нибудь такое сырное, творожное, красивое, белое, воздушное. Да.
1: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион чокопай. Всем чокопаем чокопай. Орион
3: чокопай. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Ну что ж, пришла у нас ватсапесочка от Дринки, которая пишет: «Всем привет, Менахем Бегин, Тель-Авиве. Не происходит ничего, он просто стоит, так что избежайте, как-то объезжайте». Ну а насчет костюма тройки в доме, так как-то не знаю, все-таки пижама милее, особенно если еще и майка с каким-нибудь прикольной картинкой. А, с какой-нибудь прикольной картинкой, как это все-таки теплее и роднее, считает Дринка. У вас же я тоже хочу узнать, дорогие наши слушатели, вы специально покупаете себе домашнюю одежду, или это та одежда, которую, ну, вроде походил уже где-то в чем-то, да, на улицу вышел, а потом донашиваю дома. Пишите 05-420-70-800. Не забывайте, если вы в дороге, то включайте поворотники. Ну и если, опять же, вы в дороге, заезжайте в Мадани и Манию. Там уже праздничные скидки ждут вас.
1: Лучшая музыка.
7: 89.1 FM.
0: Продолжаем двигаться на волне 89.1 FM. Это Первое радио. Give me some.

0: Реклама.
1: Ну что ж, друзья, у нас всегда есть нужная и важная информация для вас, а посему мы звоним Игорю Красковскому, который знает всегда все, где какие скидки, где что происходит, и, конечно же, он с нами уже на линии. Игорь, привет!
2: Да, привет, Катя Сан, привет, я рад тебя слышать. Я продолжаю свою командировку в RedMax TV, как ты понимаешь, сегодня весь день до конца дня, потому что мы решили вчера, что акция должна продолжаться, и сегодня уникальная акция RedMax всего лишь за 26 шекелей в месяц. Звоните прямо сейчас, звездочка 2186, и подключайте лучшее телевидение в Израиле. Поверьте, предложения лучше вы не найдете. Ну а сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене, о которой я уже говорил, 26 шекелей в месяц. А это полный пакет из более чем 200 каналов, с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это, друзья, 26 шекелей в месяц. Вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят и приставки. Вы не ослышались. 26 шекелей в месяц. Никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186. Акция до конца сегодняшнего дня. Напомню телефон звездочка 2186. Подключайте полный пакет от RedMax с приставками за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться, всем подключиться и уже потом спокойно смотреть лучшее телевидение в Израиле, RedMax TV. Кать Сана, как я?
1: Ты просто мой герой. Ну, давай повторим. Звездочка 2186, чтобы оформить подписку, только по телефону позвонить нужно. Прямо сейчас это сделать для того, чтобы на выходные выйти с RedMax TV. Спасибо, Игорь, мы еще с
2: тобой. Дай бог всем дозвониться сегодня, да, чтобы все было хорошо и подключились.
1: Кстати, если вы не дозвонитесь прямо сразу, то все равно ваш номер там останется, и вам обязательно перезвонят. Этого я знаю точно. Звездочка 2186.
0: Реклама. Первое радио 89.1 FM.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Реклама.
2: Ну и для тех, кто не понял или не услышал, да, на Первом радио очень много нужной и важной информации. Разумеется, сейчас майские праздничные скидки и дни, и Шавуот у нас здесь. Ну и, разумеется, с нами на связи Ольга из компании RedMax пояснит, потому что есть вещи, которые Игорь сказал, и мы, может быть, не поняли совсем. Ольга, здравствуй.
3: Да, всем добрый вечер, всех с праздником, с наступающим Шавуотом.
2: И тебя тоже. Слушай, тут Игорь сказал, что у вас там прям, ну, какая-то сумасшедшая цена. Я не понимаю, босс сошел с ума и просто раздает какие-то скидки налево и направо. Поясни,
3: давай. Все так и есть, да, все так и есть, Кать. Майская распродажа, она у нас началась вчера. У нас было очень много звонков, и мы до сих пор продолжаем принимать, это радует. Знаешь, всегда радует, что есть люди, которые готовы подключиться к RedMax TV. Ну и цена, соответственно, да, очень хорошая, 26 шекелей в месяц, а это полный перечень каналов, которые RedMax TV, это больше, чем 200 каналов с архивом за 2 недели. Ну и вообще, в принципе, доступ ко всем сервисам, к видеотеке «Старт», к медиотеке. Все-все, что мы сделали за эти долгие годы, да, так говорится, подготовили пакет хороший такой каналов, ну и вообще, в принципе, нашу медиатеку, это все вы получаете всего за 26 шекелей. Ты знаешь, Кать, вот компания RedMax TV, она же на рынке очень давно,
2: да.
3: Уже практически 15 лет, да. И мы с Первым радио уже, ну, больше 10, не знаю, 11-12 лет, не знаю точно. Ты представляешь, каждый год есть люди, которые подключаются к RedMax TV, это означает только одно, что у вас тоже постоянно есть новые слушатели.
2: 100%.
3: И ведь это же радует, согласись.
2: Соглашусь.
3: Вот, а для тех, кто сомневается, ребят, если вы переживаете, 26 шекелей – это ничто. Я понимаю, что это не может вас остановить, подключиться к нашей компании, но если вдруг вы сомневаетесь, а вдруг вас что-то не устроит, принимайте решение на протяжении, не знаю, месяца, 2 месяца, да, по 26 шекелей. И если вдруг вас что-то не устроит, мы сами приедем и заберем свое оборудование. То есть вот все сомнения, как говорится, в сторону. Подключайтесь, пробуйте, набирайте наш номер телефона. *2186.
2: Замечательно. *2186. Все-таки ты подтвердила все, что рассказал нам Игорь буквально несколько минут назад. Праздничные скидки существуют. Значит, можно звонить. *2186. Ольга, я не прощаюсь, мы еще услышимся.
1: Реклама.

Лишнего отдыха нужно покупать специально. Ну, мы тут разговариваем про одежду, перешептываемся, про то, в чем ходить дома, в смысле специально пойти покупать домашнюю одежду, или можно доносить то, что ты там где-то уже поносил, и вот оно вот. Пишет Кенг, ну как можно лежать на диване в спортивных шортах, в которых вы пробежали не одну сотню километров? Они вам отдохнуть не дадут, подкинут с кровати и заставят двигаться. Кенг всегда пишет такие классные ватсапески, от которых у меня поднимается настроение еще выше. На самом деле это я должна вам дарить настроение и музыку, но получается иногда наоборот. Ну, наша музыка, ваше настроение. Да, много сегодня у нас акций рекламных и нужные вопросы.

0: стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
4: Внимание! Только до конца недели в «Маданэй Мания». Испанский бренди «Ромате» 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер «Миуков» 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях «Маданэй Мания».
5: Максанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Реклама.
7: Лучшая музыка.
8: 89,1 FM.

0: Продолжаем мы с вами двигаться по этому часу. Здесь уже 16 часов и 45 минут, и у меня возник вопрос, и я должна его адресовать к Ольге из компании Red Max. Оля, здравствуй еще раз. Я забыла спросить. Знаешь, вот это вот у меня рак Шейла.
1: Окей.
0: Знакомая ситуация, да? Но мне же можно, я вроде бы как первая здесь в очереди. Я знаю, что многие сейчас пытаются дозвониться, но мне удалось первой дозвониться. Так вот вопрос. Если люди сейчас возвращаются с работы и не могут дозвониться действительно или там не успевают, что происходит в этом случае? Мы же говорим звездочка 2186, а они, допустим, не дозваниваются. Так.

0: Да, что?
1: Ну, я думаю, что нет такого, что не дозваниваются. Есть у нас люди, которые помогают, да, то есть в любом случае обязательно наберите, оставьте свои контакты, да, вам должны ответить, даже если вам скажут, что вам-то перезвонят через пару минут, да, ну, как бы мы вернемся ко всем.
0: Вот, собственно, это я и хотела услышать, что если даже я дозвонилась, оставила контакт, то вы все равно возвращаетесь, все верно?
1: Да, если вы сейчас едете за рулем, вы не можете говорить, вы просто наберите звездочка 2186, скажите, когда вам перезвонить, сегодня мы, завтра еще будем работать полдня, несмотря на то, что завтра шавот, да, у всех выходной, я уверена, что мы будем обрабатывать звонки, которые поступят нам сегодня, но позвонить нужно сейчас, позвонить нужно сегодня обязательно, но по возможности мы позвоним вам сегодня. Напомним номер, звездочка 2186, ну, естественно, почему, да, то есть почему мы хотим, почему, точнее, вы должны позвонить к нам и подключиться, у нас майская распродажа, ребята, я не знаю, может, вам слышно, у меня на заднем фоне просто тут гул идет.
0: Слышно.
1: Немножко тяжело говорить, да. Ну, что радует, да, что очень радует, что есть люди, которые хотят подключиться. У нас майская распродажа, всего 26 шекелей в месяц. Цена классная, цена фантастическая. Понимаю, что устраивает абсолютно всех. И для тех, у кого есть сомнения, у нас помесячная абонентская плата. Что-то не устроит, мы приедем, заберем свое оборудование. У кого нет интернета, мы подключим интернет. В общем-то, сегодня, ну, нету такого, да, что что-то где-то кого-то может не устроить. Сегодня только подключайтесь, решение, как говорится, принимайте после. Лучшее телевидение в Израиле со всеми каналами, полностью со всеми нашими видеотеками за 26 шекелей в месяц.
0: Да, Red Max TV — это телеканалы всех категорий, фильмы, сериалы, каналы для детей, новости обязательно. Сейчас кто живет без новостей, покажите мне, ну нет такого. Спорт, каналы про животных, ну и самое главное, конечно же, Red Max — это самый доступный способ смотреть то, что вы хотите на родном нашем языке и здесь, в нашей стране, в Израиле.
1: Знаешь, что у нас же есть все языки, то есть у нас есть каналы на всех языках, которые говорят в Израиле. Это русский, иврит, это Украина, Грузия, Узбекистан. То есть, ну вот действительно, вот все, да, как говорится, люди, которые... И на английском, кстати, тоже, да, это я забыла упомянуть.
0: То есть, в принципе, давай тогда добавим, что если дети родились, например, в Израиле, да, уже взрослые дети, ну, они могут смотреть на иврите, например, да, то есть это не проблема.
1: Есть пакет израильских каналов, естественно, у нас есть все базовые израильские каналы, плюс у нас есть мультики на иврите, из них есть 5 каналов, да, из них есть один канал для подростков, то есть там всякими фильмами и сериалами. Ну, у меня дети тоже, они здесь родились, поэтому они тоже смотрят. Вот там Ахи Гадоль и так далее, да, все, да. Что там наши дети, как говорится, любят. Это все есть Red Max, естественно. И этот сервис, который мы сделали специально для русскоязычных жителей Израиля, несмотря ни на что, когда вы приехали, 50 лет назад, или вы только репатриировались, у нас шерут на русском языке 24 часа в сутки, удобно и интересно будет всем.
0: Ну, а за ракцех лит кашер, велит хаберу даем. Звездочка 2186 на всех языках. Смотрите, это самый доступный способ.
1: Спасибо, Катя,
0: и тебе тоже спасибо. Пока.
1: Bye-bye.

0: часов и 50 минут, друзья мои, время пролетело как-то очень быстро. Тема-то интересная, но у нас было столько нужной, важной информации. И сделать так нужно было, чтобы вы все услышали ее, и телефоны запомнили, и рекламу запомнили и услышали. Где какие скидки, напомню, Red Max TV сейчас, звездочка 2186. Звоните, подключайтесь, узнавайте всю информацию, как платить, что платить, куда платить, сколько. Ну и Мадане и Маня тоже, разумеется, всех поздравляет с праздником Шавуот и приглашает всех и каждого заглянуть к ним в магазинчики и приобрести себе что-нибудь вкусное. Ну а у нас сегодня тоже здесь праздник, мы красной линией проводим рубрику «День артиста», и сегодня попало это все под юбилей знаменитый, дорогой Шер. 80 лет, ребят, представляете, 80 лет, а как конфетка. Ой, как я ее обожаю. Ну и Елена Семенова, наша утренняя радиоведущая, подготовила отличную, я считаю, рубрику, потому что накопала она таких фактов, которых я еще не слышала.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот ни на что не похожий металлический голос? В 1998 году, когда эта песня впервые звучала из каждого утюга, люди замирали у приемников и спрашивали: «Подождите, это что, правда Шер? А что с ее голосом?» Я продолжаю рассказывать вам о богине поп-музыки Шер, у которой сегодня красивый юбилей, а исполнилось это яркой барышне 80. Да, можно много и долго говорить о том, что она хорошо выглядит, причем только благодаря пластическим хирургам, но мне лично кажется, что сомневаться в ее таланте и особенно в целеустремленности абсолютно не приходится. В конце 90-х музыкальные боссы были уверены, что эпоха Шер окончательно ушла в закат. Молодежь слушала Бритни Спирс и Spice Girls, а старые гвардии предлагали так тихенько допевать свои хиты в каком-нибудь казино Лас-Вегаса. Но Шер – это же вечный двигатель. Она пришла в студию и сказала: «Я хочу танцевать. Сделайте ко мне что-нибудь современное». И вот тогда продюсеры решили рискнуть и применили на ее вокале секретный эффект под названием автотюн, который раньше использовали только для исправления фальшивых нот. Голос Шер стал звучать как у инопланетянки или у робота. Причем, когда руководители лейбла услышали черновую запись Believe, они просто пришли в ужас. Они кричали: «Вы все испортили! Вы испортили ее легендарный голос! Никто не узнает Шер! Это звучит очень плохо! Немедленно уберите этот эффект!» Но Шер – женщина с остальным характером. Она просто ответила им так: «Вы можете менять все, что угодно, но автотюн останется. Либо мы выпускаем песню так, либо не выпускаем вообще». И знаете, она победила. Песня стала самым продаваемым синглом 98 года, а Шер вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная исполнительница, чей хит занял первое место в мировых чартах. Ну а если покопаться в сплетнях того времени, то тогда говорили, что успех «Believe» настолько взбесил ее молодых конкуренток, что те начали распускать слухи, будто за Шер поет совсем другая девушка, а ее голос – это просто компьютерная подделка. Еще говорили, что Шер сделала себе столько пластических операций, что теперь боится петь вживую, чтобы не повредить швы на лице. Но Шер только смеялась в ответ. И знаете, что она сделала? Она отправилась в мировое турне и доказала всем, что ее голос мощнее любого компьютера, а энергии у нее больше, чем у некоторых 20-летних. В это же время пресса вовсю обсуждала ее личную жизнь. Поговаривали, что после бэушника Роба Камилетти у нее был тайный роман с кем-то там из очень высокопоставленных политиков Европы, и что именно этот загадочный господин вдохновил ее на такой жизнеутверждающий хит. Хотя сама Шер в интервью кокетливо отвечала: «Детка, после двух браков и сотен свиданий я поняла, что лучший мужик в моей жизни – это я сама». Слушаем этот революционный хит «Believe» прямо сейчас на Первом радио и наслаждаемся. Ну и где-то подтанцовываем. А в следующем выпуске я расскажу вам о том, как Шер решила уйти на пенсию и как это ее прощальное турне затянулось аж на целых 3 года, побив все мыслимые и немыслимые рекорды по кассовым сборам. Вы узнаете о том, почему Шер просто физически не может сказать сцене «Прощай». Будьте рядышком.

Все-таки она потрясающая, она лучшая. Ну и как наша Лена Семенова, которая провела эту рубрику, но мы не закончили еще и в следующем часе, и до конца сегодняшнего дня, да, проводим этот красным линией, эту рубрику «День артиста» и «Знаменитый шер». С вами была Екатерина Вергунова, я прощаюсь до завтра, как обещала, 2 часа проведу вместе с вами и с нашей музыкой. Всем пока!

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
0: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Мадане Мане. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые три банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане Мане.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Максана и Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Видео Бен-Гвира с задержанными участниками флотилии Сумуда вызвало дипломатический скандал. Подробнее через несколько секунд. Часов и 1 минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в которое доставили задержанных участников флотилии Сумуда. На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль! Мы здесь хозяева! Каникулы закончились!» Корреспонденты медиакорпорации КАН Рой Яновский и Тай Блюменталь отмечают, что такое поведение министра противоречит рекомендациям служб безопасности и линии МИДа. Официальная политика предполагала тихое задержание активистов без провокации для их скорейшей депортации. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони и глава итальянского МИДа Антонио Таяни назвали происходящее неприемлемым, потребовали от Израиля извинений и вызвали израильского посла для объяснений. Президент Южной Кореи заявил, что Израиль похитил южнокорейских граждан с борта флотилии. Глава израильского МИДа Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира позорным шоу, нанесшим стране дипломатический ущерб. Бывший начальник генштаба и лидер партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что министр намеренно вредит имиджу Израиля ради лайков в соцсетях. И добавил: премьер-министр, которому важны интересы страны, давно бы его уволил. Бен-Гвир извиняться отказывается. Некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террора, ответил он Саару. Израиль больше не мальчик для битья. По данным информационного портала «Вести», прокуратура подала в окружной суд в Иерусалиме обвинительное заключение против 25-летнего Исраэля Гроссмана. Обвиняемому жителю Иерусалима инкриминируется причастность к ряду серьезных инцидентов с применением насилия в районе палестинской деревни Джалут в Самарии. В частности, он обвиняется в поджогах, нападении при отягчающих обстоятельствах на охранника птицефермы и бойцов сил безопасности. Согласно обвинительному заключению, Гроссман прибыл на территорию птицефермы на квадроцикле с оружием, закрыв лицо маской. Когда полицейские попытались его остановить, он попытался совершить на них наезд, а затем скрылся. Военно-морские силы иранского корпуса стражи Исламской революции распространили заявление, в котором сказано, что за последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, прошли через Ормузский пролив под охраной ВМС КСИР и по согласованию с ними. В заявлении подчеркивается, что движение через Ормузский пролив осуществляется только с разрешения военно-морских сил корпуса. Объединенные Арабские Эмираты потребовали от Ирака немедленно прекратить атаки, исходящие с его территории, после инцидента с беспилотником, который был направлен в сторону атомной электростанции. В Абу-Даби заявили, что ударный дрон, по их данным, был запущен с иракской территории. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнуло необходимость немедленного и безусловного прекращения любых враждебных действий. В заявлении отмечается, что Ирак должен оперативно и ответственно реагировать на подобные угрозы и не допускать их повторения. Инцидент произошел в воскресенье. Беспилотник поразил электрогенератор рядом с единственной атомной станцией в арабском мире, расположенной в Бараке в Эмирате Абу-Даби. В результате возник пожар, однако пострадавших и утечки радиации зафиксировано не было. Также сообщается, что еще два беспилотника были перехвачены системами ПВО до достижения целей. Ответственность за атаку официально никто на себя не взял. Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают произошедшее как серьезную угрозу региональной безопасности и требуют немедленных действий от иракской стороны для предотвращения новых инцидентов. Военнослужащий, осужденный за неуставную нашивку Машиах, подал петицию в БАГАЦ против начальника генерального штаба ЦААЛИ Яля Замира и против главного военного прокурора Итая Офира. В петиции содержится требование полной отмены наказания и закрытия дела. Как сообщалось ранее, на 10 дней сокращен срок наказания военнослужащему бригады Нахаль, отправленному на 30 дней в армейскую тюрьму за неуставную нашивку Машиах на форме. После посещения командиром бригады Нахаль полковником Ариком Моялем военнослужащего в тюрьме, солдат выразил сожаление, в связи с чем было принято решение сократить срок его наказания. Это решение было утверждено командиром дивизии и командующим округом. И о погоде. Завтра, 21 мая, на большей части территории Израиля температура воздуха понизится. Облачно, дождь, умеренный ветер до 6,6 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 19 градусов, в Тель-Авиве 24, в Твери и на побережье озера Кинерет 23, в Хайфе 21, в Бершеве 27, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
9: Шестая передача на Первом радио.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов и 9 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. И вечер среды, средушки, средицы начинается. Ура, ура, ура. Выходные не за горами. Учитывая, что уже завтра у нас сокращенный день, а пятница, так вообще выходной. Это просто феноменально. Это просто нереально. Это так классно. Наконец-то и на моей улице будут выходные, поэтому я с вами в этот раз в одной лодке. Да, и такое тоже иногда случается. Ну что, начинаем шестую передачу, которая продлится, как обычно, 3 часа. Едем домой, слушаем музыку, болтаем, хорошо проводим время, слушаем полезную информацию. Ну а с 8 до 9 будет программа, не по Фреду, конечно же, как и каждую среду. Ничего нового, но все очень интересное. А начали мы этот час вместе с композицией Fireproof от группы One Direction. И знаете, когда 8 сентября 2014 года группа анонсировала свой 4-й альбом, они преподнесли фанатам сюрприз и выложили вот как раз-таки эту песню Fireproof на свой официальный сайт для абсолютно бесплатного скачивания, но только на 24 часа. И результат был феноменальным. За одни сутки трек скачали более 1 000 000 раз, что стало абсолютным рекордом в истории звукозаписи для бесплатного предрелизного трека. А песню написали сами участники группы Лиам и Луи в соавторстве с постоянными продюсерами. И Луи не раз признавался в интервью, что влюбился в этот трек с первых секунд и безумно горд быть причастным к ее созданию. И именно Fireproof ознаменовало взросление группы и их окончательный уход от привычного такого bubblegum-попа в сторону более зрелого инди-рок и софт-рок звучания. Критики и музыкальные блогеры тогда сравнивали мягкий размеренный темп и гармонии трека с легендарными группами 70-х. Ну что, вам понравилось? Или все-таки вам больше нравится, когда они так больше рокешника добавляют или поп-музыки? Ну а давайте будем дальше слушать «Мало огня» от группы «Серебро». Погнали!
1: Раз,

0: Реклама.
1: Всю неделю я нахожусь в компании представителя компании AG Group Милана. Если вы до сих пор не слышали об этом интересном приложении от AG Group, что ж, у вас есть сегодня последний шанс. Ну, сегодня последний шанс услышать, а не просто влиться в эту тему.
2: Да, привет, Алина, привет всем радиослушателям хочу сказать. Знаешь, я начать хотел бы сегодняшний выход наш, знаешь, такого вопроса, который иногда на собеседованиях задают.
1: А ты мне хочешь вопрос задать?
2: Вот
1: серьезно?
2: Ты представляешь, что будет с тобой через 10 лет? Что ты будешь делать через 10 лет? Не, на самом деле, мы можем представить, да, что мы будем развиваться по карьере, по своей, да, будем жить, растить семью. Это все понятно, да? Но здесь хочется начать с того, что через 10 лет, например, нужен какой-то подспорье для того, чтобы помочь себе, так скажем, к пенсии.
1: В нашей нестабильной ситуации?
2: Да.
1: Это возможно?
2: Это возможно. Инвестиции — это, наверное, особенно инвестиции в недвижимость, это, наверное, главный помощник в этом деле, потому что недвижимость всегда дорожает. Это значит, что вложившись именно в этот актив, мы можем гарантировать себе, что через определенное количество лет, опять же, мы говорим о годах, не о месяцах, да, это определенное количество лет, долгосрочное, но при этом важно и уверенное вложение, мы сможем иметь актив. Да, а уже потом можем распоряжаться, можем дальше распоряжаться. Может быть, этого хватит на какие-то дальнейшие шаги, но прямо сейчас можно стать инвестором не вот, без первоначального взноса вообще. AG Group предлагает земельный участок в Гидере. И это 2500 шекелей, 36, разделенных на 36, то есть это разделенный платеж на 36 месяцев, нужно 2500 каждый месяц вносить. По сути, если перераспределить свой бюджет, ну и если, например, у кого-то нет таких денег, кто-то скажет, ну 2500 тоже деньги. Да, тоже деньги, но вот лично я посчитал, если грамотно перекладывать свой бюджет, это очень и очень реально. И самое главное, что с первого дня становитесь владельцем, зарегистрированную в ТАБУ, владельцем земельного участка, который будет работать на вас. Этот участок пока не предназначен для строительства, но, опять же, как он говорит, ой, если он не предназначен для строительства, зачем его покупать? Вот в этом и суть. Аналитики AG Group уже на протяжении огромного количества лет, а можете позвонить звездочкой 9809 и спросить, вот прям в лоб спросить, а скажите, а какие были проекты у AG Group? Они вам, безусловно, расскажут все. И специалисты AG Group, они анализируют, какая земля будет так или иначе застроена. Но мы все прекрасно понимаем, что Израиль развивает семимильными шагами, где раньше вообще был пустырь, сейчас красуются многоэтажки. И вот далеко ходить не надо, в том же городе Ришон-ле-Цион. Вот в Бер-Яков, например, загляните. Это все недавно, не так давно, просто пустующие земли. Именно поэтому позвоните звездочку 9809, проконсультируйтесь, потому что AG Group — это не просто агрегатор, который продает землю, это еще и ваш надежный спутник и консультант. На любом этапе все будет рассказано, показано, каким образом можно потом зарабатывать еще больше. Ну, в общем, звоните звездочка 9809 и начинайте зарабатывать, потому что, ну, а что важнее?
1: А что важнее?
2: Ну, что важнее? Ну правда, ну, мы...
1: Уверенность в завтрашнем дне!
2: Ну, это она и есть, понимаешь? Ну, мы с тобой не будем, да, лукавить, что уверенность, она в денежке. Нет денежек, уверенности никакой нет.
1: Счастье за деньги не купишь, но...
2: Но можно попробовать.
1: С денежкой намного лучше чувствуешь себя. Итак, звоните прямо сейчас.
0: Реклама.
3: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сеул АЙЛ».
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
6: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
7: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
0: Реклама.
13: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А с нами на связи появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, Алин, привет всех, кто слушает Первое радио. Я продолжаю свое пребывание в командировке. И я в компании RedMax TV. И мы решили еще на один день, на сегодня, продлить уникальную акцию RedMax TV за 26 шекелей в месяц. Уже звоните звездочка 2186. Поверьте, предложение лучше вы не найдете. Ну а сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц, полный пакет из более чем 200 каналов, двухнедельный архив, онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это, друзья, за 26 шекелей в месяц. И вы можете подключить сразу 5 устройств. И главное, в эту цену входят и приставки. Вы не ослышались. 26 шекелей в месяц. Никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца дня. Быстрее набирайте звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться, подключиться и наслаждаться лучшим телевидением в Израиле RedMax TV. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.
4: Я

0: Реклама.
1: А мы вновь возвращаемся в эфир вместе с представителем компании Aki Group Миланом. Милан, привет.
2: Привет, привет.
1: Слушай, вот ты рассказываешь про земельные участки, в том, что, то, что они подорожают, естественно, через какое-то время, там на 100% и тому подобное. Слушай, ну вот, к примеру, человек как бы вот сейчас вложится, и по факту инфляция съест же это все, разве нет?
2: А в этом и заключается прикол. Инфляция это не может съесть землю именно потому, что она дорожает как минимум, оглядываясь на инфляцию, а как максимум у нее свои собственные еще.
1: То есть все равно какая-то прибыль да будет, правильно я понимаю?
2: Я объясню. Это же не просто кусок земли, который будет вечно стоять. Знаешь, когда ты купил какую-то вещь, и она у тебя на протяжении 50 лет лежит, она и так ценность может приобрести как антиквариат, например. Но если это просто какой-то кусок земли, то, может быть, он просто будет дорожать, как инфляция идет, так и будет он дорожать. Но мы же говорим сейчас не просто о куске земле, которая будет останется болотом, не знаю, там, горкой какой-нибудь. Это земля, которая пока что не предназначена для строительства, но мы же прекрасно анализируем данные, прекрасно знаем, что в планах это появится, и этот кусок земли. И тогда этот кусочек земли будет уже не тем самым куском земли, который вы приобрели. Понимаешь, потом уж совершенно другие цены, потому что вот сейчас посмотри, сколько, например, стоят цены на землю, которые уже внесены в план, или посмотри на кусок земли, на котором уже планируется непосредственно какая-то постройка, дом или, например, дорога или инфраструктура, или, например, если там уже есть котлован, совершенно... 4 разных стадий, и на каждой стадии просто в разы поднимаются цены. Именно поэтому с инфляцией сравнивать бессмысленно, и именно поэтому я говорю, что это уверенное вложение, хоть и долгосрочное. Но тут нужно понимать, если хочешь быстро заработать, я не знаю, это легально, пока не знаю, ну только я говорю все время на красное поставить. Aki Group сейчас предлагает абсолютно беспрецедентную штуку. Можно стать инвестором, попробовать себя, ну и, собственно, заработать, не просто попробовать, но те, кто пробует, между прочим, потом превращают это в свою деятельность, и это действительно так. И вот Aki Group предлагает земельные участки в Гедере, и без первоначального взноса 2500 шекелей на 36 месяцев, то есть 36 месяцев по 2500, и уже к последнему платежу, увеличится уже цена, стоимость этого участка. Поэтому нужно не думать, а вот реально, если есть возможность, если есть желание надежно пристроить деньги, потому что, ну, понятное дело, что, ну, в банк положишь, вот там как раз-таки, ну, тебя, ну, инфляция, конечно, не сожрет, но сильно рад ты не будешь, потому что денежка, она и есть денежка. Через 20 лет, через 30 лет, все одно и то же. А земля, она именно дорожает, потому что проходит разные стадии. То есть сейчас она не предназначена для строительства, а через какое-то время уже так или иначе придет в какой-либо план, а значит, уже на этом этапе подскочат цены, причем очень и очень ощутимо. Нужно позвонить в Aki Group, звездочка 9809, задать этот вопрос или любой другой волнующий по поводу перспектив, и вам ответят, безусловно. Потому что Aki Group не просто продает землю, но еще и является партнером, консультантом, который... Aki Group отвечает на вопросы. Это самое главное. Звездочка 9809, звоните.
1: Спасибо большое, Милан. До новых встреч в эфире.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: 26-я передача. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Реклама. Шестая передача.

Кто же такая Шелли, о которой поет LP? А это реальный человек, в отличие от многих абстрактных образов, Шелли — это абсолютно реальная девушка, с которой у LP были отношения. Лаура писала эту песню как воспоминание о прошлом романе. LP признавалась, что этот трек — ее способ оглянуться назад и признать свои ошибки. В интервью она рассказывала, что в тех отношениях вела себя эгоистично. Кстати, трек выделяется своей такой светлой грустью, в отличие от мощных надрывных стадионных хитов, Шелли решена в стиле такого инди-поп с мягким аналоговым звучанием синтезаторов, что отсылает к синди-попу 80-х годов. И это подчеркивает кинематографичную такую ностальгическую атмосферу воспоминаний. И в песне звучит строчка «Шелли, I'm sorry». Шелли, мне жаль. Но сама музыка при этом не депрессивная, а скорее летящая и освобождающая. Вот такая вот была композиция только что от LP. Ну а мы послушаем сейчас Базеля «Ищи другого».

0: как вы, наверное, знаете или не знаете, сегодня у нас на станции День артиста. И сегодня мы рассказываем о Шер. Ну, а точнее не мы, а Лена Семенова, которая подготовила данные рубрики. Ну, а на этом будем завершать в том же числе и первую часть шестой передачи, и переходите во второй. Но сейчас давайте узнаем что-нибудь об этой невероятной артистке. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

Вы уже узнали этот ритм, правда? Это «strong enough», что в переводе значит «достаточно сильная». И это идеальный заголовок для всей жизни нашей сегодняшней именинницы. Я продолжаю вам рассказывать о несравненной Шер, которой сегодня исполнилось, кто бы мог подумать, 80. И прямо сейчас глава о том, как одна женщина решила уйти на пенсию, но так и не смогла дойти до выхода, потому что ее буквально завалили цветами и деньгами. В 2002-м Шер объявила о начале своего прощального турне под названием «Living Proof – The Farewell Tour». Ей тогда было 55, и она вполне искренне говорила: «Ребята, я в шоу-бизнесе 40 лет, я устала. Я хочу сидеть дома в пижаме и смотреть телек». И план у нее был такой – проехать по 50 городам за 3 месяца и торжественно помахать всем ручкой. Ага, наивные. Вот это трехмесячное турне в итоге растянулось на 3 с лишним года. Публика просто не давала ей уйти. Билеты разлетались за часы, и менеджеры Шер чуть ли не каждую неделю добавляли новые даты. В итоге она дала 325 концертов. Это абсолютный рекорд для сольной исполнительницы. Она объехала весь мир, заработала больше 250 миллионов долларов и еще раз попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная гастролирующая артистка своего времени. Кстати, без сплетен и курьезов, конечно, не обошлось. Ходили слухи, что за эти 3 года Шер настолько привыкла к чемоданной жизни, что когда она все-таки вернулась в свой особняк в Малибу, она пару недель не могла уснуть в своей огромной кровати и, представьте, ставила раскладушку в гардеробной, чтобы чувствовать себя как в гастрольном фургоне. А еще шептались, что ее бессменный дизайнер Боб Маки за время этого тура сшил ей более 3000 сценических костюмов. Он буквально жил в швейной мастерской, чтобы успевать за аппетитами дивы. Болтали даже, что Шер в конце каждого концерта шутила: «Я правда ухожу, но если вы купите еще билетов, я, может быть, задержусь до завтра». И ведь покупали же. Самое трогательное в этом то, что финал этого марафона случился в 2005-м в легендарном зале Hollywood Bowl. Именно там 40 лет назад маленькая Шерилин впервые вышла на сцену вместе с Сони Боно. Круг замкнулся. Она плакала, зал рыдал, все были уверены, что это конец легенды. Но, как мы теперь знаем, это было только очередное «до свидания». Ведь Шер как тот самый бамперный автомобиль. Если она врезается в стену под названием «возраст», она просто переключает передачу и едет в другую сторону. Слушаем прямо сейчас на первом этот гимн сильной женщины «Strong Enough». А уже в следующем выпуске я расскажу вам о том, как Шер живет сегодня, почему ее соцсети – это отдельный вид искусства и как она в 80 лет умудряется оставаться самой современной и самой дерзкой женщиной планеты. Не переключайтесь, друзья, финал уже близко.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, фонтана, фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Беньямин Нетаньяху осудил действия Итамара Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сегодня была разрешена к публикации информация о том, что при взрыве дрона на юге Ливана тяжелое ранение получил офицер ЦААЛя. Состояние еще одного офицера-резервиста оценивается как средней степени тяжести. Еще один военнослужащий ранен легко. По сообщению пресс-службы ЦААЛя, раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Близкие военнослужащих уведомлены о случившемся. По сообщению пресс-службы ЦААЛя, сегодня днем в районе Офре в зоне ответственности бригады «Беньямин» была совершена попытка преднамеренного наезда. По предварительным данным, речь идет о попытке автомобильного теракта. О пострадавших не сообщается. Глава правительства Беньямин Нетаньяху осудил действия Итамара Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии. Нетаньяху заявил, что хотя Израиль и вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Итамара Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Напомню, ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников флотилии Смуда. На опубликованных кадрах видно, как министр с израильским флагом в руках стоит над связанными, стоящими на четвереньках, активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль! Мы здесь хозяева! Каникулы закончились!» Эти действия вызвали дипломатический скандал. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони и глава итальянского МИДа Антонио Таяни назвали происходящее неприемлемым, потребовали от Израиля извинений и вызвали израильского посла для объяснений. Президент Южной Кореи заявил, что Израиль похитил южнокорейских граждан с борта флотилии, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил в соцсети X, что посол Израиля в Париже вызван на беседу в связи с видео опубликованным израильским министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, на котором показано унижение задержанных активистов флотилии, следовавшей в сектор Газа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе с переговорами с Ираном не спешит. «Дадим им шанс, я не тороплюсь. Люди думают, что на мои решения влияют промежуточные выборы, а я просто не тороплюсь». Тем временем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна высоко ценит ответ президента США Дональда Трампа, предоставившего еще одну возможность для переговоров и достижения соглашения, которое положит конец войне и восстановит безопасность и свободу судоходства в Ормузском проливе. Королевство также высоко ценит продолжающиеся посреднические усилия Пакистана и надеется, что Иран воспользуется этой возможностью, чтобы избежать серьезных последствий эскалации. Военнослужащий, осужденный за неуставную нашивку Машиах, подал петицию в БАГАЦ против начальника генерального штаба ЦАЛИ Эля Замира и против главного военного прокурора Итая Офира. В петиции содержится требование полной отмены наказания и закрытия дела. По информации мировых информационных агентств, болельщиков из Демократической Республики Конго могут не пустить в США, Мексику и Канаду на футбольные матчи по причине эпидемии лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этой стране около 500 заболевших умерли и более 100 человек. Более 500 заболевших и умерли более 100 человек. В связи с чрезвычайной ситуацией власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической Республики Конго, Южного Судана, а также Уганды. Ожидается, что футболисты получат специальные решения, однако болельщикам попасть на матчи будет трудно. И о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ожидается облачная погода, дожди. В Иерусалиме 13 градусов ночью и 19 днем. В Тель-Авиве 19-24, в Хайфе 15-21, в Бершеве 16-27 и в Эйлате 20 градусов ночью и 31 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
8: Шестая передача на Первом радио.

Yeah, we always come back, да, мы всегда возвращаемся, особенно я на шестой передаче, что уж поделать, вот такая у вас судьба, слушать шестую передачу вместе с Алиной Дарк, 18.09 в стране, а 20.05 на календаре. Ну что, этот час мы тоже проведем с кучей музыки, классных песен и, конечно же, позитивным настроением, потому что не забываем, что выходные уже вот-вот на носу, в этот раз даже долго не придется ждать, потому что по факту завтра вроде как у всех короткий день, а потом праздники, которые мы будем отмечать. Ну а сейчас предлагаю послушать суперхит «Улыбайся», который в 2014 году доносился буквально из каждого утюга и превратил скромную инди-группу Айова из Могилева в суперзвезд. Ведь многие думают, что «Улыбайся» — это продукт сытой жизни уже популярных артистов, но все с точностью да наоборот. Песня была написана солисткой Катей Иванчуковой и гитаристом Леонидом Терещенко еще в 2009-2010 году, где-то так. А группа тогда только сформировалась в Беларуси. Ребята сидели без денег, уволились со всех работ и побросали стабильные подработки ради призрачной мечты. Лёня даже отказался ехать в тур с известными белорусскими артистами, потому что верил, что «Улыбайся» выстрелить. Ну, в принципе, так и произошло. Поэтому именно сейчас будем слушать эту песню. Ну и, конечно, что делать? Правильно, улыбаться. Погнали!

0: Реклама.
1: А мы продолжаем наш разговор сегодняшний с представителем компании AG Group Миланом. Привет, Милан.
2: Привет, Алина.
1: Ну, слушай, вот ты рассказываешь, что классно, можно вложиться, земельные участки. Но, как бы, я вот, например, сомневаюсь. Потому что, с одной стороны, 2500 шекеля – это вполне себе подъемная сумма. Но, с другой стороны, вот, а почему бы не купить себе, к примеру, автомобиль для начала?
2: Не, ну, пожалуйста.
1: Не, ну, почему?
2: Я знаю людей, которые живут в автомобиле.
1: Не, ну просто купил ты машину, как бы, ну ты будешь пользоваться. А земельный участок что? Он просто стоит, существует, и все.
2: Смотри, во-первых, я не являюсь сторонником теории, что нужно сейчас вот все вложить, все последние деньги в недвижимость и есть воду с хлебом. Так тоже не надо делать, безусловно. Вообще, в целом, я думаю, что состоятельные люди могут себе позволить и машину приобрести, точно так же разбив на платежи, и позаботиться о своем будущем. Мы, конечно же, не говорим о том, что надо сейчас вот просто бросить последние деньги. Это всегда нужно, во-первых, посовещаться, семейный совет должен,
1: конечно,
2: состояться. Да, потому что нужно понять, хорошо, есть у меня эти деньги или нет. Мы сейчас говорим именно о нынешнем предложении AG Group.
1: Земельный Расскажи участок. Еще раз.
2: Да, земельный участок в Гидере. Тот участок, который находится в самой-самой ранней вот этой стадии, самый дешевый, когда пока что не предназначенный для строительства, это значит самый дешевый актив. И это отличный шанс именно войти и вот, во-первых, попробовать себя. А тут не то, что... Это лотерея, во-первых, беспроигрышная, потому что участок земли, он не подешевеет. Просто так или иначе...
1: В отличие от машины.
2: Ну да, ну машина, безусловно, да. Ну она хотя бы ездит. На куске земли поездить никуда не сможешь. Да, но это твой актив, который... Ну он твой, то есть ты сможешь им распоряжаться, а он не подешевеет. Это показывает практика. Можете посмотреть, начиная с возникновения страны, все только дорожает. То, что прибывают новые люди. Так вот, этот участок в Гидере сейчас без первоначального взноса 2500 шекелей, 36 месяцев, нужно каждый месяц, да, 36 месяцев 2500 класть. На самом деле, это вполне себе подъемные деньги. Тем более, если у тебя семья, например, то для семьи это уже намного легче. Но вкладываясь в недвижимость, ты обеспечиваешь себе отличное подспорье на тот момент, когда ты уже не сможешь вот так работать, знаешь, активно, Алина, понимаешь?
1: Это сейчас вот ты что мне пророчишь-то,
2: нет,
1: а?
2: Не, ну сейчас ты можешь в припрыжку бегать, ну ты же прекрасно
1: понимаешь.
2: Не могу,
1: у меня уже за 30.
2: Ну я имею в виду, что настанет то время, когда уже захочется уже пожинать те плоды, которые ты посеешь, понимаешь? Именно поэтому недвижимость, ну это, вот знаешь, это как раз-таки для самых ленивых и уверенных. То есть я хочу, вот у меня есть свободные деньги, я вложусь в недвижимость и буду себе спокойно ждать, пока она будет дорожать. И к тому моменту, когда мне уже понадобится, так скажем, вот эти плоды пожать эти плоды, вот к тому моменту уже земля начнет приносить обратно тебе и в кратном размере. Это самое главное. Звездочка 9809. Нужно звонить в AG Group и узнавать. Потому что AG Group — это не только продажа земельных участков. Во-первых, там есть огромное количество других объектов, да, так их назовем, и предложений. А во-вторых, это надежный консультант в сфере недвижимости. Звоните. Звездочка 9809.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача
9: продолжается, и сейчас мы отправляемся в 2005 год вместе с синглом «Hate It or Love It» от рэпера The Game при участии 50 Cent. И на момент записи трека оба эти исполнителя продвигались как мощный дуэт внутри лейбла J-Unit. Однако именно невероятный успех этой песни обострил эго артистов. 50 Cent открыто заявлял, что именно он написал весь припев и структуру песни, и фактически подарив The Game готовый платиновый сингл. Полтинника задевала, что молодой протеже получает трек больше лавров. Ирония судьбы в том, что когда The Hate or Love It штурмовала вершины чартов Billboard, реальные отношения между рэперами полностью разрушились. Сразу после съемок клипа разгорелся знаменитый конфликт, из-за которого The Game со скандалом покинул J-Unit. And I'm gonna shine on me till my heart stops. Go ahead, envy me. I'm Rap C.

0: упала.
1: Реклама.
2: А в эфире вместе с нами теперь Игорь Красковский. Игорь, привет.
3: Да, привет, привет, Алина, привет. Все, кто сейчас слушает Первое радио. Ну, а я в командировке сегодня в Red Max TV, и мы продлили вчерашнюю акцию еще на один день, еще на сегодня. Акция Red Max TV всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max TV по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц, полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц, и вы сможете подключить сразу 5 устройств. А главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались. 26 шекелей в месяц и никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max +2 1 8 6. Удачи, подключиться, дозвониться и смотреть самое лучшее телевидение в Израиле — Red Max TV. Алина, спасибо.
2: Спасибо, Игорь.
1: Реклама.
4: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Давайте будем уже подводить итоги нашей недели, ведь это уже последний выход на этой неделе в компании AG Group. Ее представитель Милан сегодня с нами. Милан, привет.
2: Привет, Алина. Ну что, давай действительно подытожим. Во-первых, начнем с предложения, которое AG Group предлагала на этой неделе, ну и продолжает предлагать, поэтому звоните звездочкой 9809. В первую очередь скажу, это земельные участки, земельный участок в Гедере. Ага. Владельцам в ТАБО это зарегистрироваться, то есть ты покупаешь не просто, да, там какой-то бумажки. Это официальный реестр, регистрируется на ваше имя, без первоначального взноса, 36 месяцев платежи, то есть разбит большой платеж на 36 месяцев и по 2500 шекелей ежемесячно, и у вас собственный участок, который собственно, пока вы занимаетесь своими делами, продолжает работать на вас. Действительно, что можно сказать? Большие изменения вообще, они начинаются не с огромных денег. Потому что, да, многие думают, что инвестиции — это огромные деньги, но на самом деле здесь очень важно решение. Безусловно, в AG Group можно найти себе проекты разного типа. Просто вот конкретно это предложение по Гедере, где вот без первоначального взноса, это для тех, кто до сих пор не был уверен, что может потянуть, что не сможет найти большую сумму сразу, но при этом задумывался о том, что надо вложить свои деньги в то, что работает действительно, не в какие-то там малюсенькие проценты, а действительно в хорошие проекты, которые умножат деньги, которые в них вложены. И вот земельный участок и вообще в целом инвестиции в землю — это, наверное, в Израиле, ну, самый уверенный способ зарабатывать. С AG Group можно спокойно зарабатывать, и самое главное, что AG Group продолжает вас вести, консультировать. Все любые вообще вопросы, которые придут вам в голову, вот то, что мы не успели, может быть, рассказать, звездочка 9809, звоните и задавайте эти вопросы, и самое главное, начинайте инвестировать, потому что это ваше подспорье на вашу же там старость, для ваших детей, для ваших внуков. Если, например, у вас нет мысли об этом, скажите своим детям, скажите своим внукам, которые сейчас пока работают усиленно, могут себе позволить действительно вот обеспечить. Потому что, ну, квартира в Израиле — это действительно держись за голову, конечно. Да. Мы все прекрасно понимаем. Поэтому вот с таких маленьких активов и начинается путь в большую жизнь, когда нам не нужно будет думать в старости, а что вообще поесть, как минимум. Звездочка 9809. Это AG Group. Алин, спасибо большое за эти эфиры тебе.
1: Спасибо большое, Милан. Так, звоните прямо сейчас.
2: И поздравляю всех с наступающим Шавуотом.
1: Спасибо, и тебя тоже.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
5: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Махсанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

малиновой луне. Интересно, сейчас видно луну или нет? Хотя солнышко еще не зашло, но знаете, так красиво, когда и солнышко, и луна на небе. Да, тот еще кайф. Ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро этот час завершится. Еще успеваем послушать буквально одну композицию. Ну а после этого скажу, что будет.

0: Ну что же, а прямо сейчас мы услышим рубрику, точнее, подготовленную с Леной Семеновой, ведь у нас сегодня день артиста, день Шер на волне Первого радио, так что давайте слушать, и на этом завершим второй час шестой передачи.
1: День артиста на Первом радио.
2: Узнали аккорды, да? Но это не просто ностальгия по 70-м, это современная Шер, которая в свои 80, и в это верится, кстати, с большим трудом, умудрилась вдохнуть новую дерзкую жизнь в бессмертные хиты группы «Абба». Это, дорогие друзья, последний выпуск на сегодня об этой невероятной женщине. И он о том, как оставаться иконой, когда вокруг меняются эпохи, президенты, музыкальные стили, а ты остаешься все той же неукротимой девчонкой из Лос-Анджелеса. Сегодня Шер не просто певица, она настоящий мировой феномен. Она королева соцсетей, где ее честные, порой даже резкие публикации разлетаются на цитаты за считанные секунды. Она защитница прав животных, которая может лично прилететь в другую часть планеты, чтобы спасти одинокого слона. И она все та же дива, которая может выйти на подиум в облегающем комбинезоне и заставить замолчать всех абсолютно критиков одним взмахом своих невероятных неоновых ресниц. Когда ее недавно спросили, в чем секрет ее бесконечной молодости, Шер ответила: «Просто я никогда не слушала тех, кто говорил мне, что пора остановиться». И она в этом права. Она пережила всех своих критиков, всех своих бывших мужей и даже саму моду. И ее альбом каверов на песни «Абба» стал ее очередным триумфом. Она доказала, что великая музыка не стареет, если ее поет великая женщина. Кстати, поговаривают, что ее нынешний роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на минуточку уже на 40 лет, что это не просто интрижка, что это настоящая вторая весна. Ходят слухи, что сам Александр подарил ей кольцо с бриллиантом такого размера, что Шер в шутку жаловалась подругам, будто у нее от него затекает рука. А еще говорят, что она тайно готовит новый альбом, который заставит содрогнуться даже самых молодых звезд ТикТока. Не, ну а че? Это же Шер, от нее можно ждать всего чего угодно. И главный урок, который она вынесла из своей жизни, звучит примерно так. Никогда не бойся начинать все с нуля, даже если у тебя в кармане $2 и весь мир уверен, что ты проиграла. На этом, друзья мои, все. Я, Лена Семенова, была рада провести этот день с вами, листая страницы биографии потрясающей красотки Шер. Давайте просто порадуемся за эту великолепную женщину, талантливую актрису, неукротимую певицу и настоящую воительницу, которая научила нас верить в невозможное. Наслаждайтесь музыкой и помните, этот мир принадлежит людям, которые не боятся быть собой. Ведь, как говорит сама Шер, если ты действительно чего-то хочешь, просто иди и возьми это. Oh.

0: День артиста на Первом.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландские Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
0: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: В секторе Газа ликвидирован боевик, опасно приблизившийся к силам Цааля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцами 14-й бригады «Махат», действующими на севере сектора Газа, был замечен боевик, пересекшую желтую линию и опасно приблизившуюся к позициям Цааля. Эти действия были расценены как непосредственная угроза, и боевик был ликвидирован. В сообщении Цааля подчеркивается, что израильские военные развернуты в секторе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы. Сегодня была разрешена к публикации информация о том, что при взрыве дрона на юге Ливана тяжелое ранение получил офицер Цааля. Состояние еще одного офицера-резервиста оценивается как средней степени тяжести. Еще один военнослужащий был ранен легко. По сообщению пресс-службы Цааля, раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Близкие военнослужащих уведомлены о случившемся. Глава правительства Бенямин Нетаньяху осудил действия Итамара Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии. Нетаньяху заявил, что хотя Израиль и вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Напомню, ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников флотилии. На опубликованных кадрах министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль! Мы здесь хозяева! Каникулы закончились!» Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе с переговорами с Ираном он не спешит. «Дадим им шанс, я не тороплюсь. Люди думают, что на мои решения влияют промежуточные выборы. Я просто не тороплюсь», — заявил Трамп. Тем временем Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна высоко ценит ответ президента США Дональда Трампа, предоставившего еще одну возможность для переговоров и достижения соглашения, которое положит конец войне и восстановит безопасность и свободу судоходства в Ормузском проливе. Королевство также высоко ценит продолжающиеся посреднические усилия Пакистана и надеется, что Иран воспользуется этой возможностью, чтобы избежать серьезных последствий эскалации. К другим новостям. Судьи Багаца единогласно постановили, что полиция не может получить исходные материалы интервью журналиста Омри Асенхайма с Эли Фельдштейном, показанного на 11-м канале. Напомню, именно в этом интервью Фельдштейн рассказал о ночной встрече с бывшим главой администрации Нетаньяху Цахи Браверманом. Суд постановил, что оснований для раскрытия материалов, защищенных журналистской тайной, недостаточно. Багац также расширил трактовку журналистской тайны. Она теперь охватывает не только не предназначенную для публикации информацию, но и рабочие материалы, полученные благодаря доверительным отношениям между источником и журналистом. При этом полиции оставлена возможность подать более конкретный узкий запрос. По данным мировых информационных агентств, болельщиков из Демократической Республики Конго могут не пустить в США на футбольные матчи в Мексику, а также Канаду по причине эпидемии лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этой стране 500 заболевших, умерли более 100 человек. В связи с чрезвычайной ситуацией власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической Республики Конго, Южного Судана или Уганды. Ожидается, что футболисты получат специальные разрешения, но вот болельщикам попасть на матчи будет нелегко. Ну а теперь о погоде. Завтра по всей территории страны ожидается похолодание, облачная погода. Возможен дождь. В Иерусалиме 13 градусов ночью, 19 днем. В Тель-Авиве 19-24. В Хайфе 15-21. В Бершеве 16-27. И в Эйлате 20 градусов ночью и 31 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
7: Стоп! Шестая передача на Первом радио.

Начинается третий и завершающий час шестой передачи. Всех приветствую. С вами я, Алина Дарк. Ну а только что мы услышали песню «I'm not the only one» Сэма Смита, выпущенная в 2014 году в составе дебютного альбома. И это одна из тех баллад, под которые плакал весь мир. И несмотря на то, что трек звучит как классический соул-хит, у него есть несколько очень любопытных и неожиданных секретов. Ведь большая часть альбома была вдохновлена безответной любовью самого Смита. Но именно этот трек стал исключением. Сэм написал его вместе со своим постоянным соавтором Джимми Нейпсом после того, как они узнали историю одной знакомой пары, и Смит признавался, что его глубоко поразило, как один человек в отношениях годами знает об изменах другого, но молчит и делает вид, что все в порядке, просто чтобы не разрушить брак. Вот о чем эта композиция. И мало кто знает, но в записи бэк-вокала для этой песни принимала участие британская певица Джорджа Смит. Тогда она еще не была знаменита и работала в местном кафе Starbucks. Ее невероятный голос гармонично сливается с вокалом Сэма на заднем плане, создавая ту самую объемную соул-атмосферу. Вот такая песня открыла этот час. Ну что же, а мы будем продолжать. На очереди у нас композиция «Дежавю». Погнали!

Perfections. Ну а далее нас ожидает Николь Шердингер, выпущенная в 2014 году. Ее композиция Your Love стала главным треком ее второго сольного альбома. И песня запомнилась всем своим гипнотическим хаус-проигрышем. И чтобы запустить новую эру своей карьеры, Николь привлекла тяжелую артиллерию музыкальной индустрии. Продюсерами и авторами песни выступили легендарный дуэт The Dream и Tricky Stewart. И именно те люди, которые подарили миру такие мега-хиты, как Umbrella, Single Ladies, Baby от Джастина Бибера. Они создавали для Николь фирменный качающий ритм с использованием олдскульного клубного пианино. И одной из самых узнаваемых фишек песни стали забавные вокальные импровизации, которые Николь исполняет в припеве. Они такие задорные звуки. И Шлёзингер рассказывала в интервью, что это была чистая импровизация во время записи в студии. Они с продюсерами просто дурачились перед микрофоном, но эти детские напевы легли в трек настолько идеально, что их решили оставить.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

своеобразный такой шедевр инди-рока Read My Mind, выпущенный в 2007 году в рамках культового альбома Sam Stone, занимает особое место в дискографии инди-группы The Killers. Фронтмен группы неоднократно заявлял, что в интервью, что считает Read My Mind лучшей песней, которую когда-либо написал. Он признавался, что каждый раз, исполняя ее на сцене, чувствует подлинную магию. По словам музыкантов, в этой композиции им удалось идеально поймать баланс между ностальгией, меланхолией и надеждой. А вам как? Текст трека — это глубокая рефлексия о взрослении фронтмена в маленьком душном городке штате Юта. Это история о подростковых мечтах, желании вырасти на свободу и о том, как трудно сохранять связь с близкими, когда ты уезжаешь.

0: Реклама.
1: А с нами на связь выходит Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, Алина. Добрый вечер, друзья, все, кто слушает Первое радио. Я в командировке, и я сегодня в Red Max TV. И мы решили, что сегодня вчерашняя акция до конца рабочего дня тоже будет продлена. А это значит, что вы сможете подключить лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. А сегодня тоже, поверьте, предложение лучше вы не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене 26 шекелей в месяц. Полный пакет, более чем из 200 каналов, с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. Вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max, звездочка 2186. Еще раз, акция действует только до конца сегодняшнего дня, поэтому быстрее набирайте звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться и подключиться к Red Max. Спасибо, Алина, счастливо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: шестая передача. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
1: Реклама.
0: В такое время нам всем нужно.

0: Билеты на Showman Seoul.il.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Реклама.
4: Шестая передача.

Вот и я говорю, что мне пора домой, и вам пора домой, всем пора домой. Господи, давайте уже домой. Но главное, не создавайте пробок, пока я еду домой. Ну что ж, дорогие друзья, буду с вами прощаться до следующей недели. Наконец-то и у меня тоже будут выходные. Отдохнем друг от друга. Ура! Да, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Не про Фрейду». Александр Солнцев, Владлена Прешель и, конечно же, их гости. Ну а с вами была я, Алина Дарк. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
1: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
6: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
5: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
9: 35% скидка.
10: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
5: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
11: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Беньямин Нетаньяху осудил действия Итамара Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии. Кнессет единогласно поддержал законопроект о самороспуске, инициированной коалицией. Харидим угрожают полиции созданием собственного ополчения. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Сегодня была разрешена к публикации информация о том, что при взрыве дрона на юге Ливана тяжелое ранение получил офицер ЦААЛя. Состояние еще одного офицера и резервиста оценивается как средней степени тяжести. Еще один военнослужащий ранен легко. По сообщению пресс-службы ЦААЛя, раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Близкие военнослужащих уведомлены о случившемся. Глава правительства Бениамин Нетаньяху осудил действия Итамара Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии. Нетаньяху заявил, что хотя Израиль и вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Напомню, ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в которой были доставлены задержанные участники флотилии Сумуда. На опубликованных кадрах видно, как министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились». Эта видеозапись спровоцировала крупный дипломатический скандал. Министерство иностранных дел Италии, Франции, Канады, Испании, Нидерландов и Бельгии вызвали послов Израиля для объяснений в связи с этой видеозаписью. Сегодня в полдень Кнессет в предварительном чтении единогласно поддержал законопроект о самороспуске, инициированный коалицией. В поддержку этого предложения проголосовали все находившиеся в зале пленарных заседаний 110 депутатов. Одобренный законопроект поступит на доработку в организационную комиссию Кнессета, после чего вернется для голосования в первом чтении. Далее документ вновь будет дорабатывать комиссия, и лишь затем он поступит на голосование во втором и третьем чтениях. Тогда же станет известна и дата выборов. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе с переговорами с Ираном он не спешит, дадим им шанс. «Я не тороплюсь. Люди думают, что на мои решения влияют промежуточные выборы. Я просто не тороплюсь», — заявил Трамп. «Единственный вопрос, собираемся ли мы закончить это, или они подпишут документ, посмотрим, что произойдет», — заявил президент США. Тем временем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна высоко ценит ответ президента США Дональда Трампа, предоставившего еще одну возможность для переговоров и достижения соглашения. Общественная организация Эмитле Яаков Бе Исраэль, защищающая права религиозных евреев, раскритиковала распоряжение полиции о задержании религиозных уклонистов от службы в армии. По данным службы новостей Н-12, в письме генинспектору Дани Леви организация пригрозила прекратить сотрудничество с полицией и предупредила, что ультраортодоксальная община может создать собственные структуры для поддержания порядка. А теперь новости около спорта и здоровья. По данным мировых информационных агентств, болельщиков из Демократической Республики Конго могут не пустить в США, Мексику и Канаду на футбольные матчи чемпионата мира по причине эпидемии лихорадки Эбола. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Конго около 500 заболевших, умерли более 100 человек. В связи с чрезвычайной ситуацией власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической Республики Конго, Южного Судана или Уганды. Ожидается, что футболисты получат специальные разрешения, однако болельщикам попасть на матчи будет весьма проблематично. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха понизится, будет облачно, ожидается дождь. В Иерусалиме 13 градусов ночью и 19 днем. В Тель-Авиве 19-24, в Хайфе 15-21, в Бершеве 16-27 и в Эйлате 20 градусов ночью и 31 в дневные часы. Это был итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире «Не по Фрейду». Не переключайтесь.
0: «Не по Фрейду».
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Не по Фрейду». И передо мной сидит шикарный, импозантный мужчина в грязно-оливковой кофте. Ну, этот цвет такой грязно-оливковый, Александр. Он так называется. Но она чистая, но это грязно-оливковый. Я смотрела сегодня дизайнера, это тренд сезона. Она сказала, что этот цвет, он просто вот в этом сезоне, это топ. Поэтому ты топ of the top, Александр Солнцев.
16: Спасибо большое. Ну, и я бы в эту студию, конечно, не пришел, если бы не она. Та самая владелица прически цвета переспелой кукурузы, Владлена Брешель. Привет. Это хороший цвет. Это комплимент.
4: Да, да.
16: Как бы кукуруза, она переспела, она вся в соку, она полезна,
4: да, да.
16: Много клетчатки и всего остального.
4: Да.
16: Добрый вечер.
4: А что касается кукурузы, кстати, нам сегодняшние гости, так как она тренер, она расскажет очень многое про правильное питание не только. Сегодня у нас в гостях Юля Гордон, тренер Moto Girl, которая приехала сегодня на мотоцикле, правильно? Блогер и яркая девушка, которая продвигает идею женской самостоятельности, свободы и жизни не по чужим правилам, а по своим. Юля, привет!
17: Привет!
4: Кстати, до эфира вот у нас был такой разговор, к тебе подошел один из наших сотрудников и спросил, это у тебя на шлеме косичка? Ты сказала, что я
16: сегодня без шлема
4: не занимаюсь. Что считается мувитон для девушек, которые катаются, которые водят мотоцикл?
17: Ну, на самом деле нет какого-то конкретного мувитона.
4: Косичка — это жесть.
17: Это не жесть, но мне, допустим, это мешает.
4: Так.
17: Я не очень... чувствую какой-то контроль, когда у меня развиваются эти косы через шлем.
16: И бьют по глазам тому, кто сидит сзади, знаешь?
17: Да, но сзади, слава богу, пока никто не сидит, но мне кажется, это не сильно комфортно. Можно это взять для фотосессии, у меня есть такие косы дома, где-то сделать фотографии, снять видео, но вот именно ездить в этом, мне кажется, не самое удобное. Многие ездят с ушками, с чем-то таким, что хотя бы... Нет, почему? Это красиво, но это хотя бы не болтается.
16: Смотря когда. Вечером, да, днем такое.
4: Ну, если тебе 15...
16: Но мне уже совсем не 15.
17: Не скажите, у меня есть коллега, она мотоблогер из Москвы,
4: так.
17: А у нее никнейм мотокошка. У нее ушки, они как бы априори должны быть в ее образе.
4: Uh-huh.
17: Это, ну как, ее узнаваемость зависит от ее образа. И шлем с ушками ей очень в тему.
16: А у тебя какой никнейм?
17: А у меня просто Юлия Гордон. Я вот не стала делать.
4: Да, ну здрасте.
16: Значит, мальчики
4: вот
16: и девочки.
4: Подожди.
17: Юлия Гордон, да.
4: Yes, girl, you can написано.
17: Это как статус, это не никнейм.
4: Когда тебе пишешь...
16: Нормальный статус — это в поиске. Yes, girl, you can — это совсем
17: другое. Почему? Мне кажется, это вместе вообще сочетается хорошо.
16: Ты в поиске?
17: В поиске чего?
16: Вообще,
17: себя?
16: Да, себя.
17: Да, конечно, всегда.
16: А не себя? А того, кто может сидеть сзади?
17: Нет, я никого не катаю. Хотя очень многие просятся, и среди мужчин это распространено больше всего.
16: Юля, прокати, пожалуйста.
17: Это
16: боль
17: всех девочек, мне кажется, да. Это очень интересно, конечно.
16: Я когда-то, вдруг ты мне начала попадаться в Инстаграме. Извини, пожалуйста, Влада, я как всегда тебя перебиваю.
4: Ничего страшного.
16: Ты мне начала попадаться в Инстаграме, и вдруг я увидел, что у тебя начинает появляться вот эта новая любовь. Типа, о, скоро что-то будет, о, сейчас он придет, бу-бу-бу. И появился мотоцикл. То есть я тебя помню
17: вот
16: до мотоцикла. Да. В какой момент времени ты вдруг решила, что вот это вот тот самый, ради которого вот это вот все?
17: Ну, на самом деле, это было, наверное, в 2024 году, то есть чуть больше, чем полтора года назад.
16: Да.
17: И произошло это достаточно внезапно. То есть я, в принципе, никогда не видела себя мото-девочкой, любила мотоциклы, наблюдала, когда мне было лет 20. Как-то я пришла папе и сказала, что у меня есть такое желание быть на мотоцикле.
16: Можно я предположу, что он сказал? Через мой... да?
17: Нет, он сделал более умную вещь. Он сказал, зайди, посмотри.
16: Сразу оторвал тебе ноги.
17: Нет, зачем? Это мог бы сделать мотоцикл и без него. Он мне предложил зайти в интернет, посмотреть фотографии мотоциклов. Я вбила это в поиск, и мне вышли с фотографии мотоциклов аварии.
16: Ну, естественно,
17: и в 20 лет, когда у тебя психика не настолько окрепшая, я это увидела и забыла напрочь.
16: Так.
17: И вернулось ко мне это желание в 24-м году. У меня был молодой человек на мотоцикле. Мне кажется, это история всех девочек двоек. Двойка — это тот, кто сидит вторым номером, то есть как бы пассажиром. Что начинается с покатушек с мальчиками, потом девочки в это влюбляются и хотят уже сами быть вот этими сильными, независимыми кошечками и сушками. Вот, и все, и я начала этим гореть настолько, что не было просто, наверное, ни дня, ни ночи, чтобы я вот прям не мечтала.
16: Да, и не писала об этом в Инстаграме.
17: Этого я уже не помню.
16: Я
17: не помню, что было вчера, а что было 2 года назад, так тем более. Вот, и как-то так оно пошло-пошло, и Папа, конечно же, опять не одобрил. Он подумал, что я перегорю.
16: Потому что мы родители, мы любим наших детей. Мы хотим, чтобы у детей у наших были руки, ноги и вот это вот все вместе.
17: Я тоже хочу, чтобы они у меня были, хоть я и не родители. Но, опять же, мотоцикл в 16 лет позволить ребенку или в 20, и в 35 – это немножко разные вещи.
16: Согласен.
4: Скажи, пожалуйста, я вот вообще от мотоциклов очень далека, и в моем понимании мотоцикл, ну, когда девушка там или мужчина, неважно, садится на мотоцикл, должен быть специальный какой-то костюм. Но ты в джинсах, в кроксах и в майке.
17: Я приехала на машине сегодня. В таком виде я никогда на мотоцикле не езжу. Я села на мотоцикл без экипировки ровно один день. Это была езда по городу, я такая подумала, ну, я так аккуратненько, хотя на самом деле это не совсем правильно. Но это был единственный раз, и я не говорю, что этого не будет, но я за то, чтобы все-таки экипироваться. Не то чтобы там прям максимально, но минимум какой-то, спасибо, какой-то должен быть.
16: Первый раз мне сказали за это спасибо, Влада.
17: Я очень вовремя на тебя посмотрела.
4: А что входит в экипировку?
17: Ну, допустим, как я покупала? Первое, что я купила, это был шлем, даже первее, чем мотоцикл, я его купила. А мотокуртка, они есть разные, есть летняя, есть зимняя, есть кожаная, есть
4: текстильная.
17: То есть
4: такими защитными
17: вставками, да. То есть у тебя есть там локти, плечи, иногда есть грудь, есть спина всегда. Мотоштаны, либо мотоджинсы тоже есть разные.
4: Прям джинсы есть?
17: Да, у меня есть джинсы, я, кстати, их продаю.
4: То есть не только кожа вот эта?
17: Не только кожа, есть джинсы, да.
4: А
17: есть,
4: если даже... продаешь, давай, мы же для этого и собрались, в принципе.
17: Продавать?
4: Ну скажи, что там за джинсы-то?
17: Ну мотоджинсы мне большие оказались, хоть мы их и ушли. Я купила их в Испании, когда ездила кататься на трек. Вот. И что еще, кроме мотоджинсов?
4: А что защищает мотоджинсы?
17: То же самое, у тебя есть наколенники. В мотоджинсах есть вставки на бедра. Не во всех. Иногда есть уплотненная ткань на, ну,
16: на часть попе.
17: Попы, да, копчика, самое важное место для мотодевочки.
4: Ну да.
16: Вот. Собственно, ради чего?
17: Да, ну, собственно, чем еще в Инстаграме
16: порадовать.
17: Ну да.
4: А обувь?
17: Обувь, либо мотоботинки, либо мотокроссовки, есть сапоги, но это уже больше для трека. Те, кто катается на треке, это обязательно должен быть костюм, либо комбинезон сдельный, либо комбинезон раздельный, перчатки кожаные и ботинки.
4: То есть, подожди, это же неудобно получается, тебе нужно доехать из точки А в точку Б, ты должна вот это все на себя надеть, потом приехать там снять, потом опять надеть.
17: По факту, да, но смотри, как бы экипировка для повседневной езды, она не такая уж и проблемная.
4: А, то есть можно проходить...
17: Ну, куртка, что у тебя есть? Куртка, джинсы, ботинки. Ну, как бы это, в принципе, обычная, ну, плюс-минус одежда. Максимум взял рюкзак, или у тебя на работе сменная обувь. То есть я езжу на мотоцикле только по выходным. На работу езжу исключительно на машине.
4: На машине, все, теперь понятно.
17: Поэтому у меня такой вопрос не встает. А сейчас я еще купила велосипед и буду теперь на велосипеде ездить.
16: А велосипед откуда взялся? У него же ни мотора, ни мощи.
17: А я хочу... Вот я как тренер, я сапожник без сапог, у меня нет времени на свои тренировки. Силы времени, к сожалению, я жалуюсь своим клиенткам уже полгода, что с этого месяца я начинаю, и как-то у меня вот то на радио позовут, то там какие-то...
16: то на телевидение, то
17: на
16: вечеринку.
17: Да, и, в общем-то, вот так. Поэтому я решила, что хотя бы до работы я хочу ездить на велосипеде. Плюс загорать. У меня тоже нет сильно времени ходить на море. Ну и как бы кардио и координация. В общем, я считаю, что это полезно.
4: А есть повышенное внимание?
16: Да.
4: Прости.
17: На мотоцикле?
16: Конечно.
4: Да, смотри, в этом костюме, в кожаном.
17: А, в смысле повышенное внимание ко мне? Я думала, повышенное внимание как водителя.
4: Да, ну, кому это интересно.
17: А, ну, действительно. Ну, смотри, на самом деле, да. Ну, у меня так происходит, что когда я даже на машине еду, ко мне есть все равно внимание.
16: Вот. Потому что машина желтая.
17: Именно, и у меня еще два катают на этих, на стеклах.
4: То есть ты любишь не выделяться, как бы?
17: Нет, на самом деле нет.
16: У меня желтая машина и два кота с бубенчиками на стеклах. Я вообще не люблю выделяться.
17: Просто желтый цвет красивый.
16: Конечно. Я когда купил автомобиль с оранжевым салоном, да, мне тоже сказали, Саша. Я такой, я не собирался выделяться. Мне просто нравится этот цвет.
17: Черный, самый простой, как бы, не какой-то там розовый. Хоть я и девочка-девочка иногда.
16: Да, по маникюру.
4: Как знакомиться?
17: На мотоцикле, ну вот последний раз я ехала ровно неделю назад, могут подъехать на светофоре, попросить там, ну, снять, у нас есть карт, это то, что мы слушаем музыку, выключить, спрашивают обычно, сколько тебе лет? Иногда после такого...
16: Типа, мы из полиции.
17: После такого вопроса очень часто люди уезжают, ну, потому что я, наверное, выгляжу чуть моложе, плюс в шлеме не видно, как бы, сколько там женщина, не женщина.
16: Нет, в шлеме видно, женщина или не женщина.
17: По комплекции я маленькая. Да. Вот, ну так знакомиться, иногда останавливаются, вот то, что я сейчас была в Батьяме неделю назад, мне было очень приятно, два скутериста, захотели пообщаться на светофоре, похвалили, что я как раз-таки в экипировке. А другой спросил, сколько кубов. Вот обычно такие разговоры. Сколько это кубов?
16: Ну,
17: давно ли ты ездишь? Откуда ты? И вот такого плана. Ну, как бы у меня есть никнейм на мотоцикле. Можно меня так найти.
4: Я считаю, кому надо, тот найдет. Не любишь внимания, я вижу.
16: Кстати, по поводу никнейма.
17: Не без этого.
16: Никнейма и найти. Мальчики и девочки, нас слушает все-таки несколько радиослушателей. Если вам интересно посмотреть на человека, который сидит на студии, есть несколько вариантов. Вариант номер один, разумеется, зайти в YouTube. Прямо сейчас там прямая трансляция нашего эфира. Нас видно всех втроем, даже Владу. Несмотря на то, что она прячется за камеру. Второй вариант, это найти тебя в Инстаграме. Как найти тебя в Инстаграме?
17: А я не помню. Юлия Гордон.
16: А я не помню, сказала
17: Юлия
16: Гордон.
17: Гордон, и все. Да. И на английском, да. Да. Джулия Гордон.
16: Джулия Гордон. Ищите в Инстаграме. А если тебя там искать по мотогёрл, что-то такое,
17: нет,
16: не получится.
17: Нет, у меня нет такого никнейма, я решила не делать.
16: Вот, и давайте, поскольку Юля решила не делать, давайте сделаем, придумаем ей какой-нибудь никнейм.
17: О, класс, давайте,
16: да.
17: Это очень круто.
16: Если у вас есть какие-то идеи, накидайте их в Инстаграм. К нам на WhatsApp, извините, 054-2070-800. Вот представьте, значит, девушка, ну, такая небольшая, компактная, вся симпатичная.
17: Меня здесь, да, видно?
16: Тебя видно везде. В отличие от... Да. И, значит, очень любит мотоциклы и качалку. Значит,
17: и котиков.
16: И котиков.
17: Эта тема не освещена просто.
16: Да, эта тема, кстати, эта тема, между прочим, у тебя в Инстаграме не сильно освещена.
17: Да, меньше, меньше.
16: Да, они проходят иногда в тот момент, когда ты там с ума сходишь.
17: Да,
16: вот.
17: Да, да.
16: Значит, давайте накидаем каких-нибудь вариантов, какой может быть никнейм, да? Катамото, я не знаю, там... Катамото, кстати, что-то японское получилось, да?
4: Да, такое, да, Ямамото сейчас покурил в сторонку.
16: Занервничал такой, ох, конкуренция. В общем, кидайте 054-2070-800, нам будет приятно.
4: А что тебя раздражает на дорогах? То есть нас, тех, кто водит только автомобили, не водит мотоцикл, нас раздражают мотоциклисты, да, Александр? Которые не показывают поворотник.
16: То есть все. Я имею в виду, что меня бесят, я тебе скажу, меня как человека, я вожу катастрофически аккуратно. Я соблюдаю абсолютно все правила, и даже если я еду один ночью в пустыне на Луне, я все равно покажу поворот. Это, ну, как бы...
17: Это уже автомат.
16: Не то чтобы с молоком матери, скорее с ремнем отца, да, вбит. Вот. Но меня раздражает в первую очередь наглость. Точнее, не наглость, а как бы... То есть, когда человек тебя подрезает на каком-то маленьком чем-то беззащитном, он думает, что я его увижу и остановлюсь, и явно его не... А ведь я намного тяжелее, длиннее, больше и старше, блин. Я могу случайно не заметить. И вот это меня поражает. Что бесит тебя там?
4: Когда, подожди, когда перестраиваешься, вот особенно. Перестраиваешься,
16: ты перестраиваешься,
4: с поворотником.
16: Слышишь, хрустит. Ой.
4: Да, да, да. А там тебя...
17: Хрустики это, да.
4: И еще он, значит, сигналит. Ну, не сигналит, не знаю, можете. Еще он на тебя там начинает что-то...
16: Да, при том, что ты его не видел, и он никаких маневров не показал.
4: Даже, да. Так, все.
16: Отвечай за всех.
17: Мне сложно отвечать только за мотоциклиста, потому что я езжу и на мотоцикле, и на машине. На машине все-таки большую часть времени. В зависимости от того, где ты ездишь. У вас здесь в центре... Я ненавижу ездить ни на машине, ни на мотоцикле. На мотоцикле более приятно, потому что хоть как-то можно что-то объехать. На машине это труба, и меня раздражают и автомобилисты, и мотоциклисты.
16: И особенно пишешь что?
4: Ходы.
16: Ходы.
17: Есть пешеходы, которые даже могут перебегать ночью Айлон. Вот у меня был такой случай, я рассказывала в своем сторис буквально 3 дня назад, и могла бы я с вами тут не сидеть. Я ехала домой где-то 12:30 абсолютно на мотоцикле. Абсолютно пустой Айлон, никого нету. Между Тель-Авивом, Герцелией дорога темная. И вдруг у меня передо мной начинают выбегать 3 каких-то подростка. Скорость нормальная, и как бы вот и что. Вот так вот бывает, что ты едешь.
4: Что случилось? Ты...
17: Ничего не случилось. Я сбросила газ, и слава богу, третья не побежала, и эти 2 успели, и ничего страшного не произошло.
4: А потому что ты виновата будешь, что самое интересное.
17: А это, да, многие так сказали, но я думаю, что уже было бы тогда бы все равно.
4: Да, уже все равно.
17: А если что раздражает, как именно мотоциклиста, ну, я не могу сказать, что у нас прям совсем отвратительно водят и автомобилисты машины, чтобы меня там как-то подрезали или пытались мне как-то навредить наоборот. В большинстве случаев...
16: Ну, потому что мы реально боимся.
4: Ну, да.
16: Мы правда боимся.
17: Не всегда машина может увидеть мотоцикл, есть слепые зоны. Да, так же, как и мотоцикл, не всегда может увидеть машину. У меня были такие-такие случаи. Я стараюсь быть терпимой на дороге ко всем, потому что я могу затупить как на мотоцикле, так и на машине. И, ну, всякое бывает. Если человек не намеренно делает какую-то фигню, то, ну, можно понять, наверное.
4: То есть вот эти...
16: Если останешься живой, ты не отрубаешь.
17: Нет, я терпеть не могу таких товарищей, которые... Вот мы тоже, у нас есть некоторые группы, группы в WhatsApp, мы обсуждали эти моменты, и вот у нас есть такие любители показать вот эту вот ярость на дороге. Во-первых, я не знаю, если бы я попыталась оторвать зеркало, мне кажется, я первая бы упала с мотоцикла, мгновенная карма. А во-вторых, как бы, ну зачем? Ну, что ты этим сделаешь?
4: Ну, это странно.
16: Это да. Так, мальчики и девочки, мы прервемся буквально на несколько минут. У нас есть небольшой рекламный блок, там 4 ролика. Наверняка какой-то из них окажется вам полезный. Перед этим мы послушаем, разумеется, выступление нашего любимого Игоря Красковского. Да, да, надо его уже отпустить домой, и он там, бедняга, все никак уйти не может. И сразу после этого мы вернемся в нашу студию и все-таки выясним, почему Юля, умея кататься на мотоцикле, не работает в Вольте. Сразу после рекламы.
0: Не по Фрейду. Реклама.
18: Привет, друзья, это Игорь Красковский. Как вы понимаете, я сегодня снова в командировке у наших друзей в компании RedMax TV. Итак, прекрасная акция продлевается еще на один день. Друзья, звоните звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене, а это 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax, звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться и всем подключиться к RedMax TV. Счастливо, услышимся в эфире.
0: Реклама.
19: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
20: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
19: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
21: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
19: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman Seoul.il.
0: Реклама. Не по Фрейду.
22: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах... И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: не по Фрейду.
1: Итак, мальчики и девочки, вы не поверите, время 20 часов 27 минут, вы продолжаете слушать Первое радио, 89.1 FM, программа наша называется «Не по Фрейду», и сегодня все-таки решила прийти на нашу программу Владлена Прешель, из-за которой, собственно, и я здесь тоже. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе, Александр, а еще с нами гости эфира Юля Гордон, тренер, мотогерл и блогер, ну и, конечно же, яркая девушка.
1: Такая яркая девушка.
2: Мы уже про мотоциклы с тобой поговорили достаточно много, я думаю, что не будем к этому возвращаться, кроме
1: одного вопроса. Почему ты занимаешься неблагодарным делом, в смысле, любимым своим делом, тренировки, вот это вот все, вместо того, чтобы зарабатывать нормальное бабло на вольте?
3: Ну, а почему ты думаешь, что на тренировках нельзя зарабатывать, как на вольте?
1: У меня есть опыт, поверь мне. Нет, на вольте можно зарабатывать. Потом поговорим.
3: Окей, может быть, сейчас откроется какой-то бизнес-план.
1: Вполне может быть. Да, почему
3: мотоцикл
1: не вольт?
3: Мотоцикл жалко. Ну, как бы, а зачем?
2: Так зачем ей вольт?
3: Стоп.
1: Знаешь, сколько она будет чаевых получать, когда она потная на 15 этаж поднимет? Да,
2: оставьте,
1: парень сегодня есть, завтра нет. Дай нам поговорить. Парень сегодня и завтра нет. Какая тебе разница? Что? А надо же самой строить свою...
2: Не на вольте же.
1: Ты знаешь, сколько... У меня есть приятель. Он работает на вольте в Тель-Авиве. Раза 4 в неделю. Окей? Скоро купит квартиру за нал. Вот. Да.
2: За нал.
3: Я о чем хотела вам сказать.
1: Он такой...
3: Не пойду вольт, не пойду работать, там такие так на квартиры зарабатывают. На самом деле, я думала о том, что если бы я, допустим, вдруг эмигрировала бы из Израиля в Европу,
1: да,
3: у меня была такая мысль взять, купить какой-нибудь там условно тустус, что-то небольшое, розовенькое, прикольненькое.
1: Ну, естественно.
2: И... Ты сейчас серьезно отвечаешь на этот вопрос.
3: Нет, вы серьезно? А почему нет?
1: У нас очень серьезно.
3: Давайте пофантазируем.
1: Давай.
3: Давайте пофантазируем.
1: Нет, подожди. Для фантазии у меня есть специальная музыка. Стоять. У меня для фантазии... Вот, ну, как бы не даст соврать. Для фантазии есть специальная
2: плейлист. Целый.
1: Музыкально. А где? Слушай, тут подтерли мой
2: плейлист. Да потому что все, уже фантазии закончились.
1: Нет. Итак, ты переезжаешь в
3: Европу. Я фантазирую на тему доставки еды.
1: Розовый мотоцикл Тустус.
3: Веспа, пускай это будет Веспа. И там можно шлем с ушками. Вот туда это будет в кассу.
1: Да.
3: Нет, кроме шуток. Я думала, если я перееду жить, например, в какую-нибудь Испанию, не имея гражданства, надо же как-то кем-то работать. Без языка. И английский там не сильно, там нужно говорить на испанском. Я уже узнавала, я проверяла.
1: Por favor, вот это вот все.
3: Да, это единственное, что я запомнила за свою поездку. И я думала, а почему бы не поработать вот так вот, как это называется, доставщиком?
1: Mm-hmm.
3: Прикольная тема, узнаешь город, немножко учишь язык, зарабатываешь хорошие чаевы.
1: Репутация. Нет, да подвезешь.
3: А самое прикольное, ты снимаешь про это блог, про то, что ты девочка с тремя котами.
1: Да.
3: 35
1: переехала,
3: лет,
1: как
3: решила,
1: дура, в Испанию.
3: Да, строить свою жизнь, заниматься доставкой еды на розовый Веспе. Чё, классно? Инфоповод.
1: Да. Согласен.
3: Хороший Израиль.
1: Потому что жарко, да.
2: Да, у тебя достаточно популярный блог в Израиле, не только в Израиле, я так думаю, потому что многие подписаны, кто на Facebook подписан на тебя, кто на Instagram.
1: А Instagram, он и не в Израиле тоже есть? Серьезно?
3: Хо-хо,
1: его можно смотреть за границей?
2: Да, представляешь. Там, ну, не из всех стран, сейчас уже как бы с этим сложно, но тем не менее, да. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя занимает блог? Потому что я вот сейчас занялась блогом, это занимает 25 часов из 24 моего времени. Когда ты это успеваешь делать?
3: Ой, ну на самом деле у меня нету прямо обычно какого-то плана, у меня все происходит спонтанно. Я могу себе, например, в какую-то поездку накидать идеи, какие рилсы я хочу снять, что сделать, какой взять с собой там циют, какие-то вещи. Но у меня иногда бывает, я там веду тренировки, и у меня есть 10 минут перерыва, и у меня рождается какой-то рилс в голове. Я иду быстренько снимаю, тут же выкладываю, и все. Но это касательно не мотоцикла. Если про мотоциклы, то мы ездим на какие-нибудь тренировки, где мы тренируемся над техникой. И параллельно, пока мы отдыхаем, я могу просто постоять, что-то поделать, потанцевать, потом наложить какую-то музыку, какой-то текст и тренд, и все.
1: Тут не совсем так, поскольку я тоже, ты мне попадаешься в этой вот в сети, как Инстагерл, да?
3: Инстагерл,
1: да. И я видел там у тебя очень большое количество постановочных роликов. Такая идет, мотоцикл, такая платье, там что-то шпильки.
3: А, вот нет, это специальные фотосессии, да.
1: Да, потом мужчина там, хопа, и мужчина в платье, а ты не в платье, вот это все.
2: Это с Тель-Авива опять, да?
1: Ну, да. Угу. Спонтанно родилось, мы так быстренько сняли. Ну,
3: нет, не все, но большинство. То есть я не делаю это в тягость. Когда у меня есть, так скажем, энергия и, как это называется, ресурс, тогда да. А в основном, как бы, это все приходит само по себе. Или идеи так рождаются. У меня много ребят, моих друзей, которые тоже творчески меня поддерживают, предлагают фотосессии, что-то поснимать. И это прям в кайф. Это именно идет легко. Если не идет, я не снимаю. У меня бывают периоды затишья. Что я вообще ничего не делаю. Ты
1: часа полтора, где-то два. Вообще затишье, такой период, думаю, все.
3: Не, ну что, иногда я работаю. Да, иногда да.
2: Ты получаешь что-то с Инстаграм?
3: Нет.
2: Только эмоции.
3: Только эмоции, только...
2: А хотела бы?
3: Конечно.
1: В общем, накидайте в Инстаграм что-нибудь, дамы и господа.
3: Да,
1: ну, Юля, если можно.
3: Как это называется? Донаты, донаты.
1: Донаты, конечно.
2: Я поняла. Но в основном ты работаешь тренером.
3: Да, это моя основная работа.
2: Где территориально ты работаешь?
3: Я работаю в Натании, в женской студии My Way. Мой второй дом. Я практически живу. Очень люблю. Это только женская студия. У нас есть...
2: Почему?
3: Там занимаются и дотичные женщины, в частности, и светские, поэтому у нас занимаются только женщины.
2: Они в юбках приходят? Именно?
3: По-разному.
2: В юбках?
3: Могут быть, да.
2: То есть, а как бы... они будут упражнения делать?
3: Ну, у них есть лосины, у них есть тайцы под юбками, кто-то занимается в тайцах, кто-то в юбках, это зависит от степени... наверное,
2: ну,
3: углубление, да, религиозности. Этого я не сильно знаю.
2: Я даже не знала, что они уходят в зал, если честно.
3: Они ходят в зал, и они очень крутые,
2: да?
3: Они очень классные, они очень спортивные. Абсолютно такие же женщины, как и светские, вообще прекрасные. Я хочу...
2: Какой самый частый запрос от женщин, которые к тебе приходят тренироваться?
3: Смотри, я веду тренировки групповые, это не персональные тренировки.
2: Групповые. А что ты ведешь?
3: О, я веду почти все направления. Это
1: резинки растягивать руками. Вот это. Розовые гантельки.
3: Ну. Розовые гантельки. Мужчины всегда думают, что женские тренировки это какая-то фигня.
2: Так, ну расскажи, что ты ведешь?
3: Вот, допустим, пилатес на реформерах. Пилатес Макшерин.
2: Ты пилатес ведешь?
3: Я веду, да.
1: Я его встретил, я говорю, ты куда идешь? Он говорит, я не знаю, меня Юля ведет куда-то вообще и ушел.
2: Я такую одежду для пилатеса, там такой комбинезон.
1: Я видел твой комбинезон. Это дорогая одежда, между прочим, Япония, не Япония.
2: Нет, это Лулемон.
1: Лулемон, да.
3: Ой, еще более крутая тема, кстати. Но такого нету.
2: А ты знаешь, почему Лулемон называют Лулемон?
1: Девочки, я ничего.
2: Если вы хотите узнать, почему Лулемон называют Лулемон, переходите на мой уже Инстаграм, Лулена Прешли, вы узнаете.
1: А я знаю.
3: Я на тебя подпишусь после эфира.
2: Да, там очень интересная информация.
1: На меня подпишусь, у меня тоже котики.
2: Да,
1: они без бубенчиков, потому что у меня девочки.
3: У меня тоже без бубенчиков. У меня только на машине подушечки с бубенчиками.
1: Ну вот, видишь,
3: остались.
1: Как.
2: Что еще? Подожди, кроме пилатеса-то.
1: Я хотел как раз про пилатес спросить.
2: А, давай.
3: Ну, давай.
2: Подожди, пожалуйста.
1: Скажи, пожалуйста, в какой момент времени своей жизни ты вдруг решила, все, я хочу учить девочек, ну, вообще, я хочу стать тренером. То есть я не хочу идти маляром, как, собственно, меня, да, все просили. Я не хочу идти в конструкторское бюро, я хочу стать тренером. Почему тренером?
3: Смотри, изначально я имею диплом экономический, я маркетолог, училась я в России и работала по этой специальности. Приехав в Израиль, как и все, я начинала работать и уборщицей, и нянечкой, и большую часть времени я работала официанткой и барменит. И я как Ула Хадаша тогда была на тот момент, мне полагался ваучер Адмисрат Клиты, и был такой курс пойти учиться на тренера в Вингейте. Он был на русском, мне нужен был на русском, потому что иврит я знала прям, ну так, чуть-чуть. И я подумала, что почему бы не пойти, как бы оплачивают там большую часть суммы. И я решила, что если мне это не понравится, то я хотя бы буду знать анатомию, физиологию и там...
1: Да, и что такое триглицериды, господи, боже мой, вспомнил.
3: Вряд ли я это, конечно, прям
2: сейчас
3: сильно вспомню.
1: Не, просто, да, у меня сейчас приятель учится как раз на этом курсе, вот этот фитнес, вот этот тренер и все. И он мне присылает скриншоты с их зумов, а они там учат вообще тончайшую анатомию, физиологию.
3: Всего.
1: Да, но при этом я периодически, нет-нет, дохожу в разные залы, я что-то не помню, чтобы ко мне подходил тренер и говорил, я смотрю, что у тебя мышечные волокна вдоль поперек, триглицериды, бла-бла-бла. Мне говорят, так, бери вот эту штуку, поднимай вот так вот, спину выпрямь. Окей, да.
3: Ну вот, собственно говоря, так я и пошла учиться на тренера.
1: И понравилось.
3: И понравилось, и началась корона. И как бы очень вовремя это все произошло, потому что закончилась моя работа официанткой, закрыли все рестораны. Я как раз переехала в Натанию, мне нужно было как-то снимать квартиру. Я начала делать онлайн-тренировки по чуть-чуть, потихоньку, и как бы вот оно так и пошло.
2: Просто а кроме вот пилатеса, это что еще?
3: Силовые тренировки. Да. А, хитув, я не знаю, как на русском.
1: Растяжки.
3: Функциональные. Mm-hmm. Нет, не растяжки, функциональные mm-hmm. тренировки.
2: А пилатес танцы
3: на
2: ведешь?
3: Коврике. Танцы не веду. Ну, я вот. Только танцую.
1: Да, она танцует 24 часа. Вообще
2: вот, я думала,
1: не останавливается.
2: Так вот, зубы, может быть.
3: А мне уже mm-hmm. предлагали, ну, говорили о том, что, mm-hmm. может, и стоит подумать, но как бы пока нет.
1: Пока зумба нет.
3: Нет.
1: Ну, окей, ладно. Подождем, господи, долго ли осталось. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь себя популярной вообще? Есть такое? Ну, типа.
3: Не могу сказать, что
1: не могу сказать.
3: Да.
1: Хорошо, это хороший ответ. К тебе обращаются какие-нибудь компании, или, может быть, фирмы, или, может быть, бренды, назовем это так. Типа, Юля, вот у нас есть такой продукт, давай мы тебе дадим, а ты о нем. Нет. Это
3: нет.
1: Тоже хорошо.
3: Почему?
1: Меньше конкуренции. Я к тому, что как вот у тебя есть какой-нибудь. Ну, вот это я точно рекламировать не буду. Вот, например, вот еду, не знаю, какую-то специальную одежду, какие-то услуги, типа, я вот это рекламировать не буду, вот это буду, а вот это не буду.
3: Ну, я, если честно, в таком контексте не думала об этом. Пока еще, наверное, рановато, может быть, уже и нет.
1: Кто знает.
3: Но я бы пробовала бы на себе, допустим, продукт угу. какой-то, если бы мне давали попробовать.
2: Ты косметику хочешь?
3: Можно.
2: Я думала, что это с мотоциклами, может, связано.
3: Да что угодно, та же экипировка, например. Вот да. Я сейчас купила себе экип с Алика.
1: Угу.
3: Хотя я считала, что ну как можно с Алика покупать.
2: Это угу. что такое? Мы просто
1: Алиэкспресс.
2: Не в курсе.
1: Алиэкспресс, ты не знаешь, такое, это другое.
2: Я думала, это фирма с Алика.
3: Не-не-не, Алиэкспресс.
2: Я думаю, какая
1: фирма
2: с Алика.
1: Алика. Ну, Алика не знаешь, ну вот этот заходил вот вчера. Алик, ну... Из-под
3: новый яма. Бренд
2: все,
3: можно
2: все,
3: все, открывать.
2: Я просто думала, что это одно слово. Окей.
3: И я попробовала на себе. Опять же, я не знаю, какая там степень защиты. Слава mm-hmm. богу, я это mm-hmm. не проверила. Надеюсь, mm-hmm. не проверю.
1: Да.
3: Но как она сидит, как она сшита, мне понравилось.
1: Mm-hmm.
3: Вот если бы мне прислали какой-то no-name mm-hmm. такого плана, я бы на себе попробовала, я бы прорекламировала. Если бы это была бы какая-нибудь фигня, на мой взгляд, mm-hmm. что ненадежная, некачественная, я бы не стала. Например, всякие там коктейли для похудения.
2: Mm-hmm.
3: Вот эти типа, ну, не будем всякие бренды называть, но я вообще в теме вот питания стараюсь не навязывать.
2: А ты по питанию тоже консультируешь
3: нет.
2: людей?
3: Я училась на нутрициолога, нет. я
2: да.
3: проходила курс, но у меня есть проблемы с дисциплиной по жизни.
2: Mm-hmm.
3: И все, что связано с питанием, там, так скажем, по каким-то формулам, по времени мне не подходит.
2: Ой, по времени это ужас.
3: Не по времени, ладно, по количеству. Я, допустим, когда-то хотела пойти в фитнес-бикини, я сидела на сушке 3 месяца, я считала каждую помидорку, взвешивала. Мне не понравилось. И поэтому как бы
1: мне не понравилось, что помидоры весят всего 25 грамм. Я думала, вот, ну, нормальный помидор. Нет, всего 25 грамм.
3: Это была черри.
1: Да.
3: Маленькая.
1: Окей. Значит, мальчики и девочки, мы сейчас сделаем маленькую паузу. Ну, как бы, ничего не поделаешь. Рекламная. Там всего 3 рекламных блока. Не, не блок. Ролика, да?
2: Угу.
1: Наверняка услышите что-то полезное. И сразу после этого мы вернемся для того, чтобы... Разумеется. И уже после песни мы вернемся для того, чтобы включить наш самый жаркий момент нашего шоу. Да, это блиц-расстрел. Никуда
3: Обожди.
1: Не уходите. Оставайтесь с нами.
0: Не по Фрейду. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
0: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Это программа «Не по Фрейду», и мы уже столько всего узнали у нашей гости Юли Гордон, что просто, ну, вообще, это, и про мотоциклы узнали.
2: Узнали.
1: И про то, что она нутрициолог, узнали.
2: И да.
1: Про то,
2: что... и почему она не пошла работать на завод, тоже пока непонятно,
1: Вольт,
2: но мы
1: Вольт,
2: уже
1: догадываемся. И про то, что религиозные женщины тоже занимаются спортом, и причем они даже некоторые посильнее, чем светские.
2: Потому что дисциплина.
1: Да, и то, что вот, ну, как бы, молодцы, молодцы. Я даже не ожидала, вот ты Александру говорила. Да.
2: Да.
1: Ну, обсуждать мы сейчас будем уже не это.
2: Да.
1: Юля,
2: а себе... так, твою так, так. Одежду.
1: Да.
2: Юля.
1: Юля, ты позиционируешь себя как сильную женщину. Вот даже еще раз прочитаю, как у тебя...
3: К сожалению.
1: Почему к сожалению?
2: Бицепс покажи.
1: Подожди, а почему к сожалению?
3: Ну, чуть-чуть ей это нравится. Не, это как бы такой сарказм, понимаешь, она как бы, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, везде есть две стороны медали. Чтобы не быть чересчур сильной, надо, чтобы были моменты, где ты можешь такая быть.
1: А в какие моменты ты можешь быть слабой?
3: Да вот сейчас, после стоматолога, я бы так хотела расслабиться, просто лечиться, когда у тебя пол щеки заморожено.
1: Но ты должна быть сильной.
3: Но я сильная, я знаю,
2: да.
3: Приехала сюда вот это разговаривать.
2: Да, ну мы же про сильных же.
1: Да, и у тебя еще стоит ник, да, Yes Girl You Can. То есть как бы у тебя еще блог такой вдохновляющий. Это... Ты сама по себе такая? Или
2: да,
1: просто...
2: она на кроссовках посмотрела, Just Do It и все.
3: Не, ну что я буду у Найка это плагиатить?
1: Это получается как твой, ну такое слово, конечно, дурацкое, девиз, что ли, что ты вдохновляешь девчонок, вдохновляешь, ну я бы не сказала людей, потому что ты мужиков не вдохновляешь.
2: Это я бы, секундочку, давай так. У меня есть друг, который очень вдохновлен Юлей.
1: Но это не в том плане.
2: А в каком плане? Секунду. Он меня сам удивил. Да.
1: Что, ну, в общем, что для тебя сильная женщина? Вот ты говоришь, что сильная.
2: Плачет у окна, как поется в песне.
1: Что для тебя?
3: Не-не, это нет.
1: Для всех это разное.
3: Ну вот, может быть, та, которая умеет не то что вот мотивировать, которая такая прям сильная, все. На нее ты смотришь, и тебе просто кайфово наблюдать за ней, тебе комфортно рядом с ней находиться. Для меня сильная женщина — это в первую очередь про то, как она может поддержать другую женщину, как она относится к другим людям, в принципе, которые меньше ее по статусу или выше, как она относится к мужчинам. Сильная женщина — это женщина мудрая, это женщина с каким-то жизненным опытом, которая, я не знаю, ну, наверное, больше всего это про какой-то внутренний свет, который люди чувствуют без того, чтобы ты ходила там с плакатом «Я

0: сильная женщина, я мотиватор. Это просто либо чувствуется, либо нет.
1: А как, где вот эта грань, когда уже слишком феминистка, когда уже перегибает
0: палку?
1: Не-не,
0: я не феминистка ни разу.
1: Ну, или когда слишком сильная, когда вот все, я сама там и так далее. И как вот эту грань держать, когда ты вроде женственная, то есть ты пришла, девочка, женственная, такая вся, ну нет такого, что зашла в костюме, в мужском.
0: Я сегодня просто в таком амплуа.
2: А вот если бы вы пригласили меня в четверг, вы бы
0: узнали. Да, в конце недели я уже не в том амплуа, сегодня еще среда.
1: Ну, как ты держишь эту грань?
0: Я не знаю, на самом деле, просто во мне много вот этого женского, наверное, ну, как бы от природы. И иногда я могу загоняться, когда, знаешь, начинается вот это вот ощущение, что вот этот человек там слабее меня, а я вот такая вот. Но я себя торможу. У меня есть такой момент, что я иногда отношусь к слабостям людей с таким типа... Фу, как это ты это не можешь? Я могу, а ты не можешь. И в этот момент я себя торможу, потому что я не знаю, какой путь прошел человек, и как бы для кого-то какая-то сложность — это действительно сложность, для меня это фигня. Или наоборот, для кого-то это фигня, а для меня это ого, ничего себе. Поэтому...
2: Мудрые слова, говорит.
0: Мудрая,
2: девчонка,
0: женственная женщина.
1: Да. Платить 50 на 50 нормально?
0: Сейчас у меня для глаз перестанет
1: женщины
0: дергаться.
1: Подожди. Для сильной женщины, подожди.
2: Не перестань.
1: Подожди, история есть. У меня есть друг.
2: На меня не показывай.
0: Он 10 из 10, но 50 на 50.
1: Да, подожди. И он говорит, что он, например, не может открыть дверь в машину женщине, потому что боится ее обидеть, потому что у нее...
0: Какой трусишечка.
1: Потому что у него была ситуация, когда он открывает дверь, а женщина на него начинает кричать, что я
2: и
1: что
2: подает в суд.
1: Что я сама не могу себе дверь. Ты что думаешь, что я вообще немощная, что я инвалид, что ли? То есть, и тут уже мужчины некоторые теряются. Как бы, и есть такие, которые.
0: Такое
1: так
0: тоже
1: думают.
0: Бывает, но для
1: но
0: этого.
1: Это не твоя история.
0: Нет, мне будет приятно, я никого там лицом в асфальт не ударю.
2: Ну, если мне разве предложат что помощь. Потом.
0: Если вот потрогают мой мотоцикл без разрешения, скажут, давай я тебе помогу, вот тут вот как бы нет, это нельзя.
1: Тебе
0: а
1: предлагали 50 на 50 за счет платить?
0: Ты знаешь, нет.
2: Мне а кажется, предлагали хорошо. Потрогать мотоцикл?
0: Нет, мне предлагали покатать за кофе. Вот это да. И для меня это хуже, чем 50
2: раз, что, я
0: чтобы я
2: понимаю.
0: Покатала чувака на мотоцикле, а он меня угостит стаканчиком кофе. Очень классно.
2: Ну, вот, смотри, ну, а может это арабика? Ну, как бы ты не подумала.
1: Если бы еще Starbucks
0: нет, знаешь,
1: еще, ладно,
0: нет.
1: Или кофемания.
0: Сейчас напишу ему.
1: А? Если бы еще кофемания была здесь, еще ладно, можно попробовать. А тут просто
0: нет, все-таки
1: аромы.
0: Есть разделение мужское и женское. Я понятно. Девочка, да, я могу покатать. Я не умею катать двойкой никого. Я такую ответственность пока не беру. Хотя хотелось бы для рилсов научиться. Но все-таки я как девочка предпочитаю, чтобы я была вторым номером, если уж куда-то там как-то ехать. Но не наоборот.
1: У многих... Женщин, которые позиционируют себя сильными, у них есть какой-то бэкграунд со слабыми мужчинами, после чего они стали сильными, независимыми и поняли, что лучше я все это сделаю сама, потому что вот на этого рядом, на эту корзиночку я не могу никак надеяться.
2: Поэтому у нас вопрос, почему ты бросила Валеру?
1: Да.
0: Валера, это мое второе имя, дали мне его в Батьяме.
2: А мои мы спрашивали, лучшие, есть у нее никнейм?
0: Годы,
2: ну вот же.
0: Когда мы классно тусили с девчонками, когда засыпала Юля и просыпался Валера, вот тогда это был Валера. Но его уже больше нету.
1: Так есть такой бэкграунд, который позволил
0: нет.
1: тебе? Просто ты решила, что я сильно, я справлюсь или что?
0: Смотри, я думаю, что это воспитание. Это
1: просто
0: семьи, это просто я была старше, я есть старшая дочь в семье.
1: Так.
0: И меня как-то всегда вот папа оставлял за старшую. Всегда. Вот мама с бабушкой ничего не могут, дочь самое главное.
2: Я то просто... есть родители ушли тусить Юле полтора года и говорят ей, Юля,
1: мама
2: ты за старшую.
1: Бабушкой такая, ничего не могут.
0: Не, ну я так себя чувствовала. Я ощущала себя, что я как будто бы вот важная персона. И, видимо, оно у меня так продолжилось. Но слабых мужчин, которые вот эти вот корзиночки, нет, таких у меня, ну, может быть, проскальзывал как-то, но нет, не особо, нет.
1: А давайте блиц устроим.
2: А давайте блиц. Назови, пожалуйста, три твоих недостатка.
0: Ты... вот не поверите, вспыльчивость, наверное.
2: Так.
0: Такая агрессивная вспыльчивость.
2: То есть ты можешь ни с того ни с сего дать человеку леща.
0: По поводу, за что-то, но могу не сдержать эмоции. Да, то есть повод есть, но могу как-то не сдержаться.
2: Так.
0: Отсутствие дисциплины. То есть я могу работать, я все это делаю, вот когда это есть мотивация финансовая.
2: Да-да.
0: Но вот, допустим, дисциплина питаться, вставать, как-то заниматься не про меня. И что еще, что еще?
2: А все идеально, она у вас, знаете.
0: А что-то я вот ничего не приходит.
1: Давайте следующее. Романтика или сухой расчет?
0: Романтика.
1: Отлично.
2: Да ладно.
0: Здесь конечно, романтика.
2: Ничего себе.
1: Так, дальше. Что может тебя влюбить?
0: Поступки. Ну, поступки, окей. Которые такие неожиданные, приятные, но нормальные, типа, не...
2: Подожди секундочку. Стоять, я для друга записываю.
1: Сори.
2: Не так часто две девушки передо мной извиняются сразу. Ты говоришь, неожиданные, но приятные.
0: Да.
2: То есть ты, как ты относишься к сюрпризам? Кстати, вот, блиц, вопрос, да.
0: Прекрасно.
2: А вот,
0: прекрасно.
2: Это удивительно.
0: Почему?
2: Это, ну, потому что, у меня есть пару знакомых девушек, все они сюрпризы просто не переносят. Да.
0: Типа, а я люблю.
2: Ну вот, вот Влади я недавно сделал сюрприз.
0: Смотря
2: она потом,
0: какой.
2: Она потом, когда из клиники вышла, говорит, Саш, ну как бы предупреждать надо. То есть у меня
1: аллергия.
2: Козье молоко-то. Да. Вот, окей.
0: Но у меня нет аллергии.
1: На козье молоко, естественно. Да, что может тебя оттолкнуть от человека?
0: Вранье.
2: Поступки.
0: Поступки, все, на все отвечаем, поступки, и все, закончили.
1: Простишь измену?
0: Нет.
1: Видишь, еще мало. Не была в браке, да? Я правильно
0: не
1: поняла?
0: Не была в браке. А
1: вот
0: что, типа, кто еще... оттуда пришел, тот уже по-другому, да, к этому
1: там
0: относится?
1: Там уже по-другому, да.
2: Вообще нет.
1: Да?
2: Я оттуда
1: окей.
2: пришел, но
0: смотри,
2: я по-другому не отношусь.
0: Смотри, попробовать простить можно, но забудется ли это? Это вопрос.
2: Не забудется.
1: Нет, я просто знаю, что измены бывают разные. Ну ладно, не важно.
2: Типа, а это только на пол... Да, конечно.
1: Да, ага. Ты больше за страсть или за спокойствие?
0: За страсть.
1: В отношениях.
0: За страсть.
1: Ну, слушай, бывают... Знаешь, как говорят, в тихом омуте черти водятся, бывает наоборот.
0: Не бывает наоборот.
2: Подожди секунду. В тихом омуте черти водятся, а наоборот это как...
1: В чертях тихий омут.
2: В омуте русалки живут.
1: Ну, получается. Типа того, да. Okay. Почему сейчас сложно построить отношения?
2: Вот, кстати, да.
0: А мне кажется, все как-то стали с такими, не то что самодостаточными, все травмированные. Многие после разводов, многие uh-huh. боятся заходить в отношения после каких-то своих травм. Многие привыкли жить одни и никого не хотят пускать в свой быт.
1: Почему тебе сложно?
0: Я не скажу, что сложно, я просто этим вопросом не занимаюсь. Так скажем, у меня нету туда фокуса. Я как-то вот занимаюсь другими вещами. Я верю, что оно приходит в то время, когда я буду готова. И там он где-то там проработает свои травмы, психолог и будет готов. Вот, мне кажется, поэтому. Потому что многие сейчас не видят смысла создавать семью, отношения, а зачем?
2: Ну, в данном случае я тут с тобой совершенно согласен. Ну, у меня не так давно было интервью на одном из каналов.
1: Ой, на каком?
2: Да, там уже 4 просмотра за полгода.
1: Что за канал?
2: Вот, не скажу, но это, ну, это хаб, ну...
0: Ага, ага.
2: Вот, да. И там мне задавали такой же вопрос, типа, Александр, мол, чего? А я говорю, а я не вижу смысла. Я правда не вижу смысла ни с точки зрения мужчин, ни с точки зрения женщин.
0: Не, я раньше... смысл вижу, вот это проблема, что больше тех, кто не видит смысл.
2: А в чем смысл?
0: Ну, я не знаю, я вот тут задумалась о том, что, ну вот окей, сейчас мне 35. 60 лет какая я буду? Я не знаю, что будет с моим здоровьем, вот тут вот что будет.
2: А, ну так это из истории, типа, кто принесет стакан воды?
0: Нет, ну стакан воды, смотри, сейчас нет проблем принести, но все равно хотелось бы, чтобы был какой-то рядом человек, с которым можно разделить какие-то мысли, эмоции, что-то, не знаю, там, у меня пока это происходит там на уровне с котами.
2: Ну, понятно.
0: Но коты не вечны, к
2: на уровне со скотами. Ну, во-первых, люди не вечны, да.
1: Но
2: люди тоже не вечны.
1: Проблемки.
2: И, во-вторых, у тебя еще 25 лет впереди, так что все нормально.
1: Ты могла бы жить с мужчиной слабее тебя? Который меньше зарабатывает, например.
0: Меньше зарабатывает, да. Слабее.
2: Физически. Ну, то есть ты тянешь 16 килограмм, а он нет.
0: Это кем надо быть? Нет, морально слабее нет.
1: Да. И последний, да?
2: Да.
1: Давай последний. Два.
0: Кончилось время.
2: Ты говорила час, что мы будем делать целый час.
1: Правда ли, что соцсети убили любовь?
2: Да вы сговорились, что ли?
0: А что такое?
1: Что такое?
2: Мне этот же вопрос задавали. Серьезно, я потом пришлю вам ссылку, да. Правда ли, что соцсети убили
0: любовь? Ну, есть какая-то доля правды в этом, я думаю, да.
1: Почему?
0: Потому что стало все открыто, все доступно. Есть иллюзия выбора. Есть иллюзия того, что время очень много, что мы никуда не опаздываем. Что... Ну, не то, что не опаздываем. Ну, короче, оно как-то обесценилось чуть-чуть.
1: Mm-hmm.
0: И много стало фальшивых семейных вот этих отношений, показухи какой-то, и люди перестали верить, мне кажется.
2: Тоже, пожалуй, соглашусь. Именно, особенно тот аспект, когда кажется, что есть выбор, да, ты листаешь, да, типа лента не заканчивается, а на самом деле уже время закончилось.
1: Мне кажется, еще проблема в том, что некоторые блогеры показывают свои идеальные семьи, как вот в рекламе майонеза, да. Вот знаете, вот ребенок тут такой весь чистенький.
2: Жирный от майонеза.
1: Жирный, да, салат от оливье едят. И такая вот вся семья, и вот и тебе кажется, ой, а у меня не так, а я не смогу. И ты
0: да,
1: идешь,
0: есть такое,
1: ищешь. Вот это, а это не. А у них там они сняли этот кадр, он пошел ее побил, например, там, или
2: да?
1: еще что-то.
2: Собственно, только так и происходит. Вот у нас в Ладе, например. Сейчас эфир закончится.
1: Там
2: что ты тут меня перебивала?
1: Там такие абьюзеры бывают, понимаешь? Или абьюзершин, тоже такое бывает. Поэтому вот соцсети, мне кажется, в этом плане очень обесценили.
0: Да.
2: Дамы и господа, 20:59, мы вынуждены попрощаться. Да, действительно, час пролетел. Юль, во-первых, большое спасибо. Ну, мы можем продолжить вне эфира, да. Большое спасибо, что приехала.
0: Спасибо
2: несмотря
0: вам.
2: На то, что сегодня у тебя было. Да, мы же можем рассказать, что
0: конечно,
2: с тобой сегодня
0: конечно,
2: случилось.
0: Конечно.
2: Сегодня наконец-то Юле вставили зубы.
0: Вставили зубы! Можно не ждать 60 лет.
2: Ты сама сказала,
1: не мокрые сидим.
2: Ты сама сказала, да, что можно. Вот поэтому теперь орехи можно щелкать прямо в скарлоу. Что? Пе! Спасибо большое, что приехала. Ладно, спасибо тебе за то, что ты такая прекрасная.
1: Ой, спасибо, Александр, ты просто невероятный.
2: Спасибо нашему режиссеру, продюсеру и гению нашего прямого эфира Евгению Забежинскому, который выдержал это все на своих трех руках, держал эти четыре камеры.
1: Как будто Оскар получили сейчас.
2: Да,
1: спасибо маме.
2: Спасибо большое вам, мальчики и девочки, за то, что были с нами. Все, это была программа «Не по Фрейду». Все, типа уходим?
1: Ну, я шлизнула микрофон случайно.
2: Подожди, подожди.
1: Ну все, надо прощаться уже.
2: Все, всем пока-пока.
0: Пока-пока.

спятил. Низкий поклон тебе от всей нашей братьи с этих глухих болот. Нас окружают сплошные маглы, и рожи у них такие злые и наглые, а ты, как всегда, торчишь в своей Англии, на остальное задвинув болт. Гарри, скорей прилетай, ты нужен, а то нерушимый совсем разрушен. Из всех проплешин, из всех проушин они выкачивают нефть и газ. По воле Бога и согласно плану скоро нас всех поведут на плаху. Ты захвати волшебную палку, чтобы двинуть им между глаз. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, я знаю, что ты услышишь, в наши края навостряя лыжи. Как мы зовем тебя здесь, ведь ты же возьмешь в дьюти-фри сингл-молд. Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем. Под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдеморт. Гарри, трибуны пусты, как видишь, фанаты уже не поднимут кипиш. Никто теперь не играет в квиддич, мы тут вымерли все почти. Маглы совсем охренели, Гарри, мир почернел от дыма и гари. Если б ты видел все эти хари, ты бы разбил очки. Гарри, все это не очень нормально. Жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, прощаюсь с тобой на этом. Как же сказать, как поэт с поэтом? Позволь мне закончить одним куплетом перед тем, как сказать адью. Вчера шел король весь крутой и гордый, и мальчик сказал, а король-то голый. Мальчику тут же

кто в бутырке, то морщит свой лоб, а то чешет в затылке, но не понимает, за что. За что нам все это, скажи, Поттер Гарри, сотри с философского камня все грани, попивая пивко, поедая карри и взирая на мир из-за штор. Гарри, все это не очень нормально, жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоин и майня, не забывай и про нас. Не забывай и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас. Гарри, все это не очень нормально, жизнь как качели, то вира, то майна. Так что, дружище, биткоин и майня, не забывай и про нас. Не забывай и прочувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Don't need to be right. I lifted.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Марта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-87. Год без забот.

Наша музыка. Destination unknown. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Наша музыка. Ваше настроение.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

to the one on the rank 50.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

королевская стрела, вонзившаяся в сердце мне без нее. Дышать одним легким, душа на протезах, с чувством неловким на обоях. Карандашом в моем доме, отключенный давно, ее старый номер, люди, машины, облака.

где-то далеко, наверное, в Италии, а я продан в Москве навсегда, растаможен здесь. Время, деньги и

голова глупых вопросов не влезаю бьет. Игрушки для взрослых у меня для нее два неверных ответа. В черных ящиках оранжевого цвета самолеты все реже, уже не сезон. Мне мерещится весь день, что звонит телефон. И в чем цель игры? Сам

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.